Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Так пишет Соломон в книге Притчи, 31 глава, 30 стих. Он также говорит: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Важнее красоты и очарования». Если мы откроем современные женские глянцевые журналы или включим популярные ток-шоу, то найдем множество советов, как привлечь внимание мужчин, как добиться успеха в карьере, как обойти конкурентов. И все меньше и меньше советов о том, как быть хорошей женой и заботливой матерью. Приоритеты современного мира меняются, но Божьи ожидания от женщин неизменны. Сегодня мы продолжим изучение женщины, описанной в книге «Притчи».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение 31 главы книги «Притчи». Это последняя глава книги «Притч», и эта книга завершается гимном «Добродетельной жене». Этот гимн написан алфавитным акростихом. Если выписать первую букву каждого стиха, они составят еврейский алфавит. Вот давайте мы прочитаем в новом переводе, в переводе Российского библейского общества. Как звучит этот текст? Мы прочитаем с 10 стиха по 31. Это последние стихи книги «Притч». «Как найти добродетельную жену? Она дороже любых самоцветов. Уверена в ней сердце мужа. С ней он без прибытка не останется. Платит она ему добром, а не злом во все дни жизни своей. За шерсть ли берется, за лен ли? Ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый, пропитание добывает вдалеке. Еще ночь, а она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его. Разведет виноградник, трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, сила в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля и не гаснет ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, а пальцы не отпускают веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Снегопад семьи ее не страшен, вся семья одета двойной тканью. И себе она мастерит наряды. В лен и шерсть багряную одета. Знают мужа ее у городских ворот. Сидит он среди старейшин своей земли. Шьет она рубахи на продажу. Пояса для купцов ханаанских. Облекается в силу и достоинство и радуется наступающему дню. На устах ее слово мудрости, наставления благие на языке. Следит, как идут дела дома, и не напрасно ест хлеб свой. Встают дети, славят ее, муж ее не нахвалится. Много было достойных женщин, но ты превзошла всех их. Обаяние лживо и пуста красота. Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам. У ворот городских дела ее восхваляйте. Аминь. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дорогие друзья, мы продолжаем изучать текст Священного Писания, который говорит нам об образе женщины в Слове Божьем, в Библии. Это жена, которая любит мужа своего, которая трудится, которая является прекрасным примером и для сегодняшних женщин. Вот. Как сказано в притче 31 глава 12 стих. «Она мужу своему воздает добром, а не злом во все дни жизни своей». Такая добродетельная жена поддерживает своего мужа. Она стоит за его спиной, она всегда рядом, всегда на его стороне. Но не все жены такие. Например, Ева, соблазнив своего мужа, убедила его взять плод запретного дерева, подвела его. И согласно библейскому тексту, жены Соломона отвернули его сердце от Господа. Жена Иезавель, своего мужа, царя, привела его к идолопоклонству. Жена Иова призывала своего мужа проклясть Бога и умереть. Разные жены. Поэтому, дорогие женщины, дорогие жены, задумайтесь, а вы какую роль играете в жизни своего мужа? Вы приносите ему пользу? Он получает от вас поддержку? Я уже рассказывал, что как-то раз я был свидетелем такой сцены. Я летел на небольшом самолете, это был перелет внутри страны, сиденья были узенькие, салон небольшой, все сидели близко друг к другу, и недалеко от меня сидела супружеская пара приблизительно моего возраста. Они держались за руки. Вы знаете, я не ставил цели подслушивать их, но так как я был очень близко, кругом было тесно, то не слышать их разговора просто было невозможно. Из их беседы я понял, что муж искал новую работу на новом месте, и вот он летел на собеседование. А жена сопровождала его, чтобы поддержать, чтобы ободрить, укрепить. И женщина спросила своего мужа: «Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь по поводу этой новой работы?» И он ответил весьма честно. Он сказал: «Дорогая, я боюсь, мне страшно». Мне стало как-то очень тепло на душе от такого ответа. Настолько он был искренним. Жена взяла его руку в свою, сжала и сказала: «Дорогой, я хочу, чтобы ты знал, я верю в тебя всем своим сердцем». И от этого ответа мне стало еще теплее. Такие прекрасные отношения. Вы знаете, мне даже захотелось положить свою руку на их руки и сказать, что и я в него верю. Я счастлив тем, что в моих отношениях с женой я испытываю то же самое. Она может взять меня за руку и сказать, что верит в меня всем сердцем. Похвала со стороны супруги ни с чем не сравнима. И я думаю, что для нее мои слова тоже очень важны и значимы. А многие, к сожалению, умирают медленно, грустно, обиженно, так и не услышав, что в них кто-то верит. И многие разведенные или одинокие скажут, что им очень не хватает поддержки. Ну, давайте продолжим изучение 31 главы книги Притч. Добродетельная жена производит впечатление на своего мужа. Мы читаем 31 главу, 22 стих. «Она делает себе ковры, весон и пурпур». То есть цвет достоинства и величия. Весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Но также можно сказать, что добродетельная жена обладает сильным характером. И об этом написано в 25 стихе. Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее. То есть у этой женщины нет проблем с самооценкой. Она у нее на правильном месте, и, к сожалению, мало у кого нет проблем с самоуважением и самооценкой. Один мужчина очень мудро написал: «Если бы у меня была возможность выписать рецепт для женщин, то я бы прописал каждой из них здоровую дозу самоуважения и личного достоинства. Принимать трижды в день до полного исчезновения симптомов». И мне кажется, что самоуважение – одна из самых больших нужд каждой женщины. Если женщины чувствуют себя подлинно уважаемыми в своей роли женщины и матери, то им не захочется отказываться от этих ролей в пользу чего-то другого. Если женщины будут чувствовать себя равными с мужьями в личной ценности, то не будет необходимости требовать равенства в обязанностях. Если бы они только могли наслаждаться тем достоинством, которых их наделил Творец, то их женственность ценилась бы как величайшее достоинство, а не пренебрегалась бы, как устаревшее платье, вышедшее из моды. Бесспорно, будущее нации зависит от того, как смотрят на женщину. И я надеюсь, мы научим наших маленьких девочек радоваться тому, что они были избраны Богом для особенной миссии быть женщиной. Да, женщины действительно особенные творения Божьи. И очень интересно, о женской роли написал Мартин Лютер. По его мнению, женщины сотворены для того, чтобы держать, укачивать и выращивать детей. Он описывал, что если вы дадите в руки даже маленькой девочке младенца, то удивительно, что она будет знать, что с ним делать. Девочка знает, как держать малыша. И он пишет: а вот если дать ребенка мужчинам, они начинают вести себя как танцующие верблюды. Вы знаете, это очень интересное описание. И лучше и не сказать. Нас, мужчин, нужно учить, что делать с маленькими детьми. А женщины уже это знают. Их не нужно учить, даже совсем маленьких. Но посмотрите на характеристики настоящей женщины. На ее дом, на ее хозяйство, на общество, в котором она живет. И мы читаем текст дальше. Притчи, 31 глава, 13 стих. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Ну а почему именно шерсть и лен? Это два вида грубого материала, обеспечивающего нас одеждой. Зимой теплая шерсть и летом легкий лен. Настоящая женщина задумывается и об одном, и о другом. Она работает своими руками, и обратите особое внимание, она делает это охотно. Ей нравится заниматься этим. Ну, читаем 14 стих. И он говорит нам о том, что внутри каждой женщины живет активная покупательница. Ох, как они любят что-то покупать. Послушайте. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Ну, например, если она найдет баночку с кукурузой на 10 рублей дешевле в другом конце города, то не поленится поехать туда. И женщина имеет какое-то особенное чутье находить товары со скидками. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. То есть у нее сердце слуги. Женщина, которая здесь описана, имеет средства, у нее есть прислуга, но при возможности она приносит им еду сама. И это очень ценное качество в жизни женщины, да и мужчины тоже. И наши дети учатся служить другим, глядя на родителей. Однажды я был на большой конференции, и мы все ночевали в гостинице. Утром в мою дверь постучали. Это был главный организатор конференции. Он держал в своих руках свежие булочки и кофе. Это был завтрак. И организатор сам принес мне его в номер, улыбаясь очень по-доброму. Надеюсь, что вы не чувствуете себя таким важным, чтобы послужить кому-нибудь. Продолжим. Притчи 31 глава, 16 стих. Эта женщина имеет свой доход. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. У нее сильный характер, и она не боится засучивать рукава. Но при этом она обладает удивительным чувством достоинства и самоуважения. Вот посмотрите на следующий текст, 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Ну, я понимаю, это так, она соглашается, что то, чем она занимается, это стоящее дело. Она адекватно воспринимает свою ценность. Она выполняет хорошую работу и осознает, что это действительно хорошо, приятно. Нет гордости, но глубокое чувство уверенности, удовлетворения. Я там, где и должна быть. Я занимаюсь именно тем, чем и должна. И меня очень заинтересовала фраза, которую я здесь прочитал. Светильник ее не гаснет и ночью. Но неужели женщины никогда не спят? Неужели это значит, что они 24 часа в сутки на ногах? Интересно то, что на Древнем Востоке светильник оставляли гореть в доме, чтобы показать остальному миру доступность этих людей. Это означало, что такой дом мог стать приютом для несчастных. Поэтому светильник всегда горел. И таким образом хозяева говорили бездомным: «У нас есть еда для вас. Мы можем уложить вас спать, если вам нужен отдых». И таким образом мы можем сказать, что женщина, о которой мы говорим, милосердная и заботливая. Притчи, 31 глава, 20 стих. Слушайте. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Но мне очень нравится этот стих. Добродетельная жена не живет в уединении, тратя все время на изучение Библии, и она не ограничивается только восполнением нужд своей семьи. Она протягивает руку помощи тому, кто в ней нуждается. Чарльз Бриджес, очень достойный толкователь книги Притчи, пишет так. Образцом благочестия здесь представлена не только религиозная затворница, отделенная от окружающего мира, с оговоркой, что она неприкосновенная в своей посвященности Богу. Здесь нет описания монашеского аскетизма, который сейчас так высоко превозносят в современном христианстве. Но как минимум половина описания добродетельной жены затрагивает тему личности и домашнего хозяйства. И это серьезный упрек лени и бездеятельному потаканию собственных желаний. То, что эта женщина совершенствуется в нескольких занятиях, показывает, что у нее подлинные простые манеры и разумная экономия. Вы знаете, такое встречается редко. И добиться не так уж просто. Экономия без духа эгоизма, которая не бросается всем в глаза, но искренне и ответственно заботится
2: об удобствах своей семьи. То есть нам представлена жертвенная женщина. Жертвенная жена, отдающая больше, чем требует что-то для себя. И такие женщины счастливы. А те, которые эгоистичны, они очень несчастны. Те, которые трудятся своими руками для общества, вызывают восхищение. Те, которые выходят из своего узкого мира, чтобы помочь окружающим, они достойны хвалы. Но я совсем мало сказал об ее отношениях с детьми и о том, какая она стильная дама. Ну, читаем дальше. 31 глава притч, 22 стих. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Ну, настоящая леди, не так ли? 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Я уверен, что ее дети вырастают и благословляют ее. Эта женщина всегда в делах. Как часто я вижу такую проблему. Женщины находят причины проводить больше времени в церкви, где они восхищаются пасторами, вместо того, чтобы восхищаться своими мужьями дома. А мужчинам очень нужна похвала их жен. А женщины нуждаются в похвале своих мужей. Мужчины, пишите своим любимым записочки. И если у вас плохо с фантазией, то вот вам идея. Что можно написать? Напишите текст притчи, 31 глава, 29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех. Ты лучше всех. Подпишите эту записку, чтобы у вашей жены не было сомнений, кто это написал, и положите под подушку. И сделайте ей приятный сюрприз. Есть такая фраза, автор которой неизвестен. 100 грамм матери стоит килограмма духовенства. Бог создал материнство. И нет ничего более удивительного, чем то, что один человек может дать человечеству еще одного человека. Неудивительно, что материнство подвергается атакам. Ученые пытаются доказать, что матери вообще не нужны. Дети, выращенные в пробирках, вот зачем стоит будущее. Генри Уарт Бичер, один из красноречивых американских проповедников, написал: «Сердце матери – это школьный класс для ребенка. По крайней мере, в первые годы формирования и развития. Дети учатся у вас, дорогие матери. Они берут с вас пример. Они наблюдают за вашей реакцией. Они применяют то, чему учатся у вас в своей жизни». Но, возможно, многие женщины сейчас скажут мне: «Пастор, вы не знаете, что вы говорите, потому что вы никогда не были женщиной и матерью». Да, это так. Я не могу понять физически, что такое быть матерью. И я бы не сильно хотел, потому что боюсь боли. А вы вытерпели такую боль, чтобы дать жизнь ребенку. И, возможно, иногда бывают дни, когда вы жалеете о том, что прошли через это. Но я серьезно задумался об этом, когда прочитал в газете статью, в которой была описана реальная история о женщине, у которой была канарейка, с любовью названная Чирпи. Ну, в переводе с английского — жизнерадостная. Так эта птичка привносила в дом много прекрасных песен. Она постоянно щебетала. И вот однажды, когда эта женщина пылесосила, убиралась в доме, она увидела, что клетка очень пыльная, и решила пропылесосить ее. Но пока она пылесосила, зазвонил телефон. Женщина побежала отвечать на звонок, оставив работающий пылесос рядом с клеткой. Получилось так, что канарейку засосала в пылесос и по всей трубе прямо в мешок. Когда женщина поняла, что случилось, она выключила пылесос, открыла его, достала мешок, и внутри была птичка, удивительным образом выжившая. Ну и, конечно же, она была очень грязной. Поэтому хозяйка хорошо помыла ее под струей воды. Канарейка была такой мокрой, что пришлось высушить ее феном. И вот корреспондент задал этой женщине один вопрос. «Скажите, а как птичка ведет себя сейчас?» «Ну, она уже не поет так много». Конечно, это меня не удивляет. Бывают такие дни, когда вас засасывает в пылесос, потом вас обдают холодной водой и высушивают феном, и вы уже готовы сдаться. Как-то одну женщину, которая была матерью близнецов дошкольного возраста, совершенных хулиганов, спросили: «Вот если бы можно было все вернуть, вы по-прежнему хотели бы иметь детей?» На что она ответила: «Что, конечно, но только не этих». Вот в чем разница с 28 стихом 31 главы книги Притч. Послушайте. «Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее». То есть есть секреты построения взаимоотношений с детьми. Сначала я хочу обратиться к детям, которые меня слышат. Неважно, сколько вам лет, ваша мама жива? В вашем сердце хватит места для того, чтобы благословить ее, ублажить ее. Если ее уже нет живых, то благословляйте за нее Господа. А может быть, ваша мать все время занята, постоянно о чем-то заботится, беспокоится, и вы часто ссоритесь? Лучше остановитесь, найдите то, за что похвалить ее. И ваша похвала и поддержка будет очень много значить для нее. Ничьи другие слова не будут значить для нее так же много, как ваша похвала. И не нужно ждать Дня Матери или 8 марта, чтобы высказать, как она дорога вам, как велика ее роль в вашей жизни. Помните, что вы – будущее вашей страны, нашего мира. Нельзя недооценивать это. Но вам необходимы родители. Будьте с ними. Проводите время, обнимайте, благодарите, ну а больше всего любите их. Дорогие друзья, сегодня мы быстро прошли по прекрасному акростиху, записанному в самом конце книги Притч. Я хочу закончить сегодня нашу беседу, задав несколько вопросов нашим слушателям. Дорогие слушательницы, попробуйте ответить на эти вопросы сами, для себя. Первый. Скажите, что сегодня привлекает вас больше? Тень или суть? Если вы поняли, что такое тень, что такое призрак, то подумайте еще раз, перед тем, как прыгнуть с моста. Подумайте хорошенько. Будьте настоящей женщиной. Отображайте образ Божий. То, что оставило Писание для нас. То, что Господь хочет для вас. Господь желает, чтобы вы были довольны. Второе. Скажите, вы осознаете свою ценность в Божьих глазах? У вас есть непоколебимая уверенность в этом? Может быть, ваш муж покинул вас или сказал, что он не нуждается в вас? А может быть, ваши дети ушли вместе с ним? Является ли Библия тем источником для вас, который перекрывает эту ложь, замещает отсутствие поддержки и похвалы? Скажите, чтение книги Притчи побудило вас изменить что-то в себе? Стали для вас приоритетными такие качества, как трудолюбие, видение, разумная самооценка и независимость, мудрость, уверенность, значимость, достоинство, хорошие манеры? Если вы серьезно задумались о них, то прекрасно. Выберите те, которых у вас нет, и поставьте себе цель достигнуть совершенства за год. Сделайте это не только для себя, но и для Господа. Попросите Создателя помочь вам приобрести это качество. И, возможно, именно этого вам не хватает для счастья. И третье. Следующий вопрос обращен к отцам, мужьям. А вы осознаете, как высока ценность вашей жены, матери ваших детей? Хвалите ее. Говорите о том, как много она для вас значит. Расскажу вам такую историю. Однажды 4 служителя стояли и разговаривали. Один из них сказал, что ему нравится синодальный перевод Библии. Старый, проверенный, и что он лучше всего подходит для читателя. Язык красивый и легко запоминать тексты. Другой сказал, что ему нравится современный перевод, потому что он больше выверен с первоисточниками. Третий служитель хвалил еще один новый вариант текста Священного Писания, пересказ, как в детской Библии, потому что он очень понятен даже человеку, далекому от Бога. Они задумались, и через какое-то время четвертый служитель сказал: «А мне больше всего нравится перевод моей матери». И все были удивлены. «Не знали, что твоя мать занималась переводом Библии». На что он ответил: «Да, она переводила. Она переводила Слово Божие в жизнь каждый день. Именно через ее перевод я пришел к вере в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Когда наступит вечность, и все тайное станет явно, то мне кажется, что особой награды заслужат матери, которые привели своих детей к Богу любовью и своим примером. Очень много людей разного статуса и положения говорили мне, что уверовали именно благодаря молитвам своих матерей. Именно это поставило их на колени покаяния. Но перед тем, как мы помолимся, я хочу еще раз задать несколько вопросов. А вы знаете Иисуса как своего личного Спасителя? Вы уже отдали свое сердце Ему? Вы позволили, чтобы Он подарил вам новую жизнь и жизнь с избытком? И если нет, то сегодняшний день именно для вас. А может быть, вы мать, которая всю свою жизнь посвятила своей семье, вложила в детей и мужа всю душу, но никогда не доверяла Богу. Сегодня день и для вас. Сделайте свою жизнь полноценной. Без Бога это невозможно. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты усыновил нас в Твою семью, поверив в Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты созидаешь свою церковь Духом Святым, укрепляешь на основании Твоего Слова. Молю Тебя, благослови и мужей, и жен, чтобы быть по сердцу Твоему. Сохрани нас от лжеучения. Господи, только Ты преображаешь, изменяешь. Мы молим Тебя, прости нас и помилуй, что мы так несовершенны и часто спотыкаемся. Продолжай работать над нашим характером, чтобы мы отображали Тебя. Господи, благослови наших жен. Молю Тебя, благослови детей, внуков, чтобы имя Твое прославлялось, и чтобы каждый из них узнал Тебя и уверовал в Тебя. Прошу во имя Иисуса Христа.
0: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Важнее красоты и очарования». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы этой передачи. Что о качествах добродетельной жены мы узнали, изучая 31 главу книги Притчи? Женщина – цена в глазах Божьих. Она обладает сильным характером. Муж преуспевает благодаря своей жене. Добродетельная жена поддерживает своего мужа. У нее адекватная самооценка и самоуважение. Она трудолюбива. У добродетельной жены сердце слуги. Настоящая женщина жертвенна и милосердна. Она готова протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Она хорошая жена и мать, заботящаяся о своем доме. Если у вас возникнут вопросы, напишите нам, расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: «Голос в пользу отцовства». Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! «Голос в пользу отцовства» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире библейское вещание BBN, радио для всей семьи. Бог так сильно возлюбил вас, что послал Сына Своего Единородного, Иисуса, взять на Себя ваши грехи и принять за вас смерть. Ибо не знавшего греха Иисуса, Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем соделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. Иисус должен был пролить Свою кровь и умереть, потому что, во-первых, душа тела в крови, Левит 17:11, и без пролития крови не бывает прощения, Евреям 9:22. И как чудесно, что мы с вами вместо приговора на смерть слышим такие чудесные слова: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Вместо слова «нас» вы можете сегодня поставить свое имя. Христос умер за вас. Но вы должны принять верою это условие. И только тогда вы сможете иметь жизнь вечную с Господом в небесах. Что вам мешает сделать это сегодня? Поспешите. Завтра может быть поздно.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 20 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 40 стихе. Там сказано: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Мария и Марфа не понимали действия Бога. Они обращались к Нему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш». Можно так понять их слова: «Господи, мы не понимаем, почему Ты отсутствовал так долго. Мы не понимаем, как Ты мог допустить смерть любимого Тобой человека. Мы не понимаем, как мог Ты позволить страданию и скорби опустошить нашу жизнь, когда одно Твое могущественное присутствие не допустило бы этого. Почему Ты не пришел? Теперь уже поздно, уже 4 дня, как Он во гробе». В ответ Иисус Христос сказал великую истину: «Быть может, вы не поймете, но я сказал вам, что если будете веровать, увидите». Авраам не понимал, почему Бог просит принести в жертву Исаака, но он верил, и он увидел славу Божию в возвращении ему любимого мальчика. Моисей не понимал, почему Бог держит его в пустыне 40 лет, но он верил, и он увидел это тогда, когда Бог призвал его вывести народ израильский из рабства. Иосиф не понимал жестокости своих собратьев, ложных показаний вероломной женщины и долгих лет несправедливого заточения, но он верил и в конце концов увидел славу Божию во всем, что с ним произошло. Иаков не мог понять странного Божьего промысла, допустившего, чтобы Иосиф был отторгнут от отцовской любви, но он увидел Божью славу, когда взглянул в лицо Иосифа-царя, Иосифа-спасителя великого народа. Такое положение возможно и в твоей жизни. Ты говоришь: «Не понимая, почему Господь отнял у меня любимого человека, не понимая, за что на меня обрушилось горе, не понимая пути, по которому ведет меня Бог, почему цели и намерения, казавшиеся мне благими, потерпели неудачу, и почему благословение, в котором я так нуждаюсь, так долго не находит меня». Друг, ты не обязан понимать все пути Господни. Бог не требует этого от тебя. Ты ведь не требуешь от своего ребенка понимать всего, но только доверие. Настанет день, и ты увидишь славу Божью во всем, что сейчас непонятно. «Не вечно я буду скитаться в долине сумрачной, земной. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Тебе служить хочу, Спаситель, я куплен дорого Тобой. Ты царь и сильный мой властитель, я весь и вечно буду Твой. Твой мир святое наслаждение дает печальному душой. Он испошли мне утешение и светлый, радостный покой. Даруй, чтоб с ревностью стремился я труд Твой исполнять всегда, и чтобы свет Твой не затмился в душе смиренной никогда. Когда же нету вдохновения, в молитве сил, в любви огня, пусть кровь Твоя, Твой крест, мученья на подвиг вдохновят меня».

0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика». Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 11. В среду, 21 января 1949 года, собрание было нарушено. В тот вечер пришли на дежурство двое – учительница и завуч школы, которая была особенно яркой противницей Бога и верующих. Николай с другом уже сидели в кладовке и слушали проповедь об Адаме. Проповедник говорил о том, что Адам прятался от Бога, но Бог, видя его, хотел с ним говорить и потому спрашивал его: «Адам, где ты? Зачем ты от меня спрятался? Я тебя жду. Выходи ко мне. Я хочу с тобою говорить и хочу тебя простить. Я хочу тебя утешить и успокоить». Дух Святой начал производить свою работу в сердце Николая. Совесть стала судить его за все провинности и согрешения. Но он стал утешать себя тем, что особых грехов за собой не чувствовал. Водку он не пил, даже не знал вкуса вина и водки, не курил, не увлекался девочками. Он не дружил с плохими ребятами, не лазил в чужие огороды. А проповедник все громче призывал Адама выйти к Богу. Николай с другом еще ближе прижались к фанере, чтобы через проделанные в ней дырочки лучше слышать, и неосторожно навалились на нее. Фанерная перегородка вывалилась внутрь комнаты, а вместе с ней ввалились в комнату Николай с другом. Хотя братья и хозяева дома знали об учениках в кладовке, их внезапное появление было большой неожиданностью для всех, а особенно для учителей. Все были в шоке, а Николай, встав на колени, громко стал молиться: «Господи, я здесь, Господи, я хочу быть с Тобою, прости меня за все мои грехи и будь со мной, прости меня за все. Я к тебе иду!» Он вспомнил и свое непослушание маме, и свою месть Сапелка, и Мишу Баринова с его измазанными чернилами лицом, и посеянную им неправду на поле, и многое-многое другое. Он сокрушенно плакал и молился, плакали и верующие. И только пришедшие надзиратели сидели молча. Встав с колен, люди потянулись приветствовать Николая, который все плакал, но уже от радости прощения и счастья умиротворенного сердца. А он, как был без шапки и фуфайки, так и выбежал на улицу. Не обращая внимания на трескучий мороз, бежал он домой, бежал и пел: «О ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Создатель мой! О ты, кому я пламенею моим всем сердцем, всей душой, кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной и огнезвездными зарями всегда горит во тьме ночной, мой Господь!» Его пение громко раздавалось в морозном январском воздухе. Николаю не было холодно, ему от счастья было жарко. И в небе над ним звезды сегодня горели особенно ярко, а шум ветра напоминал ему шелест крыльев ангелов. Этот день, 21 января, Николай запомнил на всю жизнь: день своего второго рождения, рождения свыше, рождения от воды и духа. Великая радость наполняла его душу и переливалась через край. Добежав домой, Николай в избытке радости схватил выбежавшую навстречу собачку-куклу и стал ее обнимать и целовать. Вырвавшись от Николая, кукла завертелась вокруг него и весело залаяла. На шум из дома вышла старшая сестра, посмотрела на раздетого Николая, бегающего по двору с собачкой, и сказала: «Вот до чего эти штундисты довели пацана, с ума сошел!» А радость у него воистину была великая, радость, которую Христос обещал своим ученикам: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Но настоящей сердечной радости не будет, пока совесть не будет чиста. Потому и следует каяться. Притом нужно успеть это сделать, пока ты еще жив и твой разум еще с тобой. Так день 21 января для Николая стал вторым днем его рождения. Рождение свыше. Глава 12. Праздничный обед. Николай до своего покаяния уже долгое время ходил в собрания и потому знал многих братьев по имени и в лицо. Были у него и любимые братья-проповедники – Илья Семенович Бакуменко, Феоктист Иванович Субботин, Прокоп Васильевич Маценко и другие. Брат Маценко был пресвитером и руководил собраниями. На следующее после покаяния воскресенье Николай с разрешения и согласия мамы пригласил двоих братьев, которых он очень уважал, на праздничный обед к себе домой. Еще до утреннего собрания мама сварила картошку в мундирах, напекла оладьи из отрубей с картофелем. Николай принес из погреба квашеной капусты, огурцов и нарезал солодковый корень к чаю вместо сахара. После утреннего собрания Николай с мамой заторопились домой, братья тоже пообещали подойти. И вот на обед пришли Субботин и Бакуменко, встали у стола, и Николай, совершив молитву, пригласил всех кушать. Все сели за стол, а брат Субботин продолжал стоять. Он стоял и плакал. Затем, не садясь за стол, взял оладушку, отломил от нее кусочек и спросил, из чего она сделана, и почему на столе нет настоящего хлеба. Мама рассказала, что они получают хлебные карточки на месяц, на них отоваривают муку, муку меняют на отруби, которых дают вдвое больше, чем муки. В отруби она еще подмешивает древесные опилки и печет оладьи. «Сегодня оладьи из отрубей, но без опилок», — добавила она. Брат Субботин, закрыв лицо руками, зарыдал и сквозь слезы произнес: «Боже мой, у меня свиньи лучший хлеб едят, чем ты, сестра, детей кормишь». И, выбежав из избы, сел на свой мотоцикл Иж-49 и укатил куда-то. Вскоре он возвратился и, занеся в комнату мешок муки, снова ушел и вернулся с канистрой подсолнечного масла. Затем сказал: «Ну теперь, сестра, пеки всем нам лепешки, только настоящие, без опилок». И на столе появились горячие, румяные, пышные лепешки, а запах подсолнечного масла дразнил детей, усиливая их аппетит. О, что это был за обед! Первый раз с начала войны семья в волю наелась настоящего белого хлеба. С тех пор они уже не голодали. Этот брат постоянно снабжал их мукой и маслом. Он был на фронте, там получил ранение, вернулся домой, работал комбайнером в колхозе, и у него всегда было в достатке пшеницы и хлеба. Брат же Бакуменко всегда брал Николая и других детей после утреннего собрания к себе домой и угощал душистым, наваристым борщом и вкусным компотом или киселем. Голод – лучшая приправа к скудной еде, а сытым и сладость не в сладость. Кто этого не испытал, тот и понять этого не сможет. Так встреча с верующими благотворно повлияла не только на его душу, которая познала путь спасения, но и на его тело. Он больше не голодал. Испытав голод, Николай сегодня сочувствует голодающим и помогает сколько может таковым. А в его доме всегда были готовы накормить пришедшего к ним гостя, и это до сих пор остается для него большой радостью. Сколько еще сегодня голодных людей, в том числе и детей, а многие люди, в том числе верующие, выбрасывают хлеб и другую пищу в мусорки. Это преступление перед людьми и Богом. Остановитесь, подумайте об умирающих от голода. Если у вас есть лишнее, то им не достает. Найдите возможности и деньги для нуждающихся и накормите их. Господь это ценит высоко. Прочтите об этом в Евангелии от Матфея, глава 25, с 31 стиха и до конца главы. Прочтите и поступайте так, чтобы в вечности услышать приглашение Господа войти к Нему на брачный пир и разделить с Ним радость вечную.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Мы живем в такое время, когда благоговение не свойственно людям и редко проявляется. Называющиеся христианами утратили представление о святости и величии Божьем. Некоторые христиане, хотя и не клянутся, не проклинают, не богохульствуют, но неблагоговейно ведут себя во время богослужений. Или в другом каком-то месте рассказывают анекдоты, включая о Боге, о небе, о Библии. Бог свят, и неблагоговейное употребление Его имени есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, чтобы другие люди не произносили в суе имя Божие, нам самим надо больше проявлять благоговение пред Господом. Кто-то сказал: «Живите так и говорите так, чтобы никто не имел повода унижать или презирать вас или вашего Господа». Да поможет в этом нам Господь!

«Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: От образов Христа в Ветхом Завете мы переходим к другой теме – про образы вообще. И мы начнем с жертвоприношения, которому предназначалось быть прототипом величайшего жертвоприношения Господа Иисуса Христа на кресте, где Он пролил Свою собственную кровь. Жертвоприношение Ветхого Завета. Одним из аспектов этих жертвоприношений, так же, как и жертвоприношение Иисуса, было пролитие крови. В Ветхом Завете цель пролития крови состояла в том, чтобы заплатить ею за грех, как написано об этом в книге Левит 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы уже видели, как Бог пролил первую кровь, когда Он сделал одежды для Адама и Евы из шкур животных, чтобы прикрыть их наготу после их грехопадения. А Авель принес первую кровь как жертвоприношение при поклонении Богу. Бог научил Авеля, что именно таким путем может человек иметь общение с Ним. Для жертвоприношения использовались различные животные, но чаще всего жертвенным животным был агнец. Мы видим это в книге «Исход», где описывался праздник Пасхи в Израиле. И пасхальный агнец выступает здесь как прообраз жертвы, принесенной Христом, который был агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Иоанна 1:29. Он агнец, закланный от создания мира. Откровение 13:8. Но то, чего не могла достичь кровь жертвенных животных, было достигнуто Христом. Христос принес Себя в жертву для того, чтобы раз и навсегда избавить человечество от рабства и власти греха, как говорится об этом в послании к Евреям 9:11-12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Стих 12. Скиния как прообраз Христа. Бог дал в пустыне народу Израиля скинию, как место для поклонения Ему. Но скиния была также дана Богом как прообраз личности и дела Христа, Его Сына. Со скинией связаны жертвоприношения, священничество, посредничество или ходатайство священников перед Богом за народ и, наконец, полное откровение Божьего пути спасения. В каждой детали скинии, в ее конструкции и порядке богопоклонения мы находим предвестие Христа. Значение скинии как прообраза Христа ясно описывается в Новом Завете в послании к Евреям. В главе 8, стихе 5 говорится, что скиния – это образ и тень небесного. В главе 9, в стихе 24 мы читаем, что скиния была по образу истинного устроена. В главе 10, стихе 1 сказано, что закон, а следовательно и скиния, были тенью будущих благ. Показательно, что не менее 50 глав в Ветхом и Новом Заветах посвящены описанию конструкции, обрядов и священства при скинии, а также толкованию их значения. В устройстве скинии были прежде всего внешние ворота для входа во внешний двор скинии. Этим двором поклоняющиеся приходили к Богу и приносили ему жертвоприношения, которые сжигались на медном жертвеннике сожжений во дворе. Эти внешние ворота также служат прообразом Христа, который говорил: «Входите тесными воротами, потому что тесны ворота и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. Он — единственный путь к Богу, как и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». В скинии, во внешнем дворе, находился медный жертвенник для всесожжений, на котором проливалась кровь жертв. Этот жертвенник служит прообразом креста, на котором умер Иисус, где Он пролил Свою кровь за наши грехи. После этого в скинии шел умывальник, в котором умывали себя священники перед тем, как войти в святое место. Вот что говорится о его назначении в Писании. «Умывальник медный для омовения, когда они, то есть священники, должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою». Исход 30:18-20. К Ефесянам Павел говорит об очищении церкви, за которую Христос предал Себя, чтобы освятить ее, очистив банию водною посредством слова. Ефесянам 5:26. Христос — Слово живое. В Нем нашли свое исполнение пророческие очистительные функции умывальника скинии. Эту же функцию очищения верующих исполняет также Святой Дух Божий. В самом святом месте находился золотой подсвечник или светильник с семью лампадами, одной в центре и по три с каждой стороны. Этот светильник служит прообразом Христа, который сказал: «Я свет миру». Иоанна 8:12. Светильник освещал путь священнику, входившему в святая святых. Там же, в святилище, находился стол для хлебного приношения с 12 хлебами. Это было хлебное приношение в память, в жертву перед Господом. Левит 24:8. Иисус называл эти хлебы хлебами Божьими, а также хлебом жизни. Он также сказал: «Я есть хлеб жизни. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6:32-35. Таким образом, стол с хлебным приношением, находившийся в скинии, был совершенно очевидно прообразом Господа Иисуса Христа. И, наконец, в святилище находился жертвенник для курения. Священник должен был постоянно жечь на нем благовонное курение, что было одним из элементов обряда поклонения Богу. Этот жертвенник курений символизировал молитву и ходатайство священников перед Богом за народ. как говорится об этом в Псалме 140, стих 2. «Да направится молитва моя, как фимиам», то есть благовонное курение. Этот жертвенник предвещал Христа, который будет всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, то есть за нас. К евреям 7 глава и 25 стих. Послание к евреям в главе 13, стихе 15 призывает верующих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Первосвященник входил в святая святых только раз в год, в день искупления, принося туда свои грехи и грехи народа вместе с кровью жертвенных животных,

0: многообразный прообраз Христа, начиная от ворот скинии и кончая ковчегом завета и престолом благодати. Это символ Божьего спасения от власти греха и установления личного общения с живым вечным Богом.
1: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Наш адрес russian@bbnradio.org. Господь слышит молитвы своих детей, особенно, совершенно обязательно, если они объединятся в молитве. Молились ли вы уже с кем-либо о чем-то важном и необходимом? Попробуйте. Если вы в чем-либо очень нуждаетесь или чего особенно желаете по воле Господней, то, договорившись об этом с вашим братом, другом или еще с кем-либо, о ком вы хорошо знаете и знаете, что он любит Господа, встаньте на колени и совместно помолитесь. И если вы оба следуете за Иисусом, то можете быть полностью уверенными в том, что ваша молитва будет услышана, потому что сам Иисус это обещал. Будьте с нами.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме, в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины Своего Слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас сердечно всех любовью Христовой. Сегодня мы говорим о страданиях Христовых, об искуплении, которое было куплено для нас там, на Голгофском кресте, такой дорогой ценой. Но начать мне хотелось бы несколько не с того. Мы углубимся с вами в одну из книг Священного Писания, написанную по утверждению многих богословов еще задолго до того, как пришел Иисус Христос. Может быть, некоторые говорят так, может быть, книга эта была написана еще до того, как была написана книга «Бытие», как Моисей писал свои книги. Это книга Иова. Это книга Иова. Мы прочитаем из первой главы этой книги несколько стихов для того, чтобы понять то, о чем я хотел бы сегодня говорить. Вы помните эту историю? Человек, живший на Востоке, человек, в котором удивительным образом сочеталось богатство и праведность. Сегодня таких людей очень мало. И вот с Иовом буквально за несколько часов приключилось страшное происшествие. Буквально во мгновение ока у него было взято все, что он любил, и все, что он имел, все его имущество, он его лишился. Что еще оставалось ему делать? Каким образом поступить в этой ситуации? Посмотрите на его реакцию в первой главе в 20 стихе. Несомненно, нам знакомы те трудности, с которыми столкнулся Иов. Мы знаем его лишение, но посмотрите на его реакцию, потому что она является наиболее удивительной. Первая глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Он поклонился Богу. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Дорогие друзья, я думаю, что это один из наиболее величественных моментов в Ветхом Завете. Человек, не имевший еще полного откровения от Бога, человек, живший за тысячи лет до времени нашего, у которого не было книги Библии, с которой он мог бы обращаться, человек, не знавший Христа, так как знаем мы сегодня Его, человек, не просвещенный светом Христовым еще, этот человек имеет дерзновение и упование, достаточное, чтобы в трудную минуту склониться на колени, тогда, когда весь мир, все знакомое, все любимое им было разрушено, чтобы в эту минуту не пасть в отчаянии, как призывала его даже любимая жена, но перед Богом склониться на колени и поклониться Ему. Я думаю, что это одно из величайших заявлений веры именно из-за состояния, в котором оно было сделано тогда Иовом. Одно из величайших заявлений веры на страницах Ветхого Завета. Но вы знаете, перед Иовом стояла другая проблема. Хорошо, я знаю, что Господь все же истинен. Я знаю, есть такое выражение, я думаю, что Иов тогда думал, ну, примерно не такими словами, может быть. «Помни, тогда, когда тебя окружают множество сомнений, тогда, когда темно вокруг, о том, что ты узнал во свете, и не сомневайся в этом». И Иов не сомневался. Он сделал правильный выбор. Его выбор оставался на Господе. «Прокляни Господа и умри», — говорила жена. «Нет, я этого не сделаю», — говорил Иов. Но необходимо было как-то жить дальше. Вы знаете, что дьявол коснулся не только всего имущества этого человека, но даже жизнь его, собственное его физическое существование находилось в огромнейшей утрате. Иов был в болезни, Ему необходимо было собирать вот эти черепки для того, чтобы сидеть на свалке, на мусоре и чесаться ими. Все ненавидели его. Мы прочитаем с вами о том, что не только жена, но и любимые друзья, что те, кто любили его, они оставили его. И даже тогда, когда те друзья, те трое, которые посещают его, а потом четвертый, который высказывается так довольно неразумно, вы помните его, все эти друзья, когда пришли к Иову, были настолько поражены тем, что с ним произошло, что не могли несколько дней открыть своих уст. Вопрос в том, что мы делаем после кризиса, потому что тогда, когда Иов сделал это величайшее заявление веры, возможно, он находился в соответствующем эмоциональном состоянии. Но я не зря сказал, что надо как-то жить дальше, потому что наступает завтрашний день, потому что тебе завтра надо вставать с той же самой головной болью и с той же самой чесоткой, которая поразила все твое тело, с проказой или с другим недугом, который испытывал Иов. И надо обнаруживать вновь и вновь, что ситуация, по сути дела, не изменилась, что положение твое то же самое. Каким образом проходить вот это поприще изо дня в день? Как примирить истину того, что Бог верен, истину того, что Господь существует, что Он со мною, что Он суверенен, что Он смотрит на меня, что я не оставлен им, эту истину, которую Иов, несомненно, помнил, как примирить его с его нынешним положением? Вот это была его основная проблема. И вы знаете, я думаю, что самым горьким в жизни Иова было то, что он осознавал, что ему нечего ожидать. Человеку в возрасте Иова и в положении Иова можно было бы ожидать, что он понянчится с внуками своими. Но он знал отлично, что этого не будет, потому что потеряна вся его семья буквально за несколько часов. Человеку с таким состоянием, как Иова, можно было бы ожидать, что он проведет хорошие часы, дни, годы, может быть, в интересных путешествиях и повидает различные страны в других местах земли. Но и это не предстояло ему. Он знал, что все его состояние было уничтожено. Он знал, что потерь невозможно было возвратить. Но он знал, что ему как-то надо было входить в завтрашний день. И вот Иов к шестой главе приходит, примерно так к шестой главе приходит к такому выводу, что лучше было бы мне и не родиться. Это состояние после кризиса, когда человек осознает, насколько плачевно ему положение, и что, несмотря ни на что, его положение не меняется. Рассказывают, что вот примерно таким образом проходит состояние людей, заболевших морской болезнью. Вначале они думают, состояние их ухудшается потихонечку, они думают, что они умрут. Потом они уверены, что они обязательно умрут. А потом они жалеют и думают, когда же я, наконец, умру? Они думают и боятся, не дай Бог, я не умру. И вот к такому состоянию приходит Иов. 6 глава, 8 стих. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Иову нечего было ожидать, он пребывал в этих стадиях отчаяния. И вот в 11 стихе он говорит, что не на что ему опереться, здесь же в 6 главе. Он говорит так: «Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? То есть мне нет причины продолжать мою жизнь». И он просит у Господа, чтобы тот поскорее прекратил ее, ибо он не хочет пребывать в этом мизерном, жалком, ничтожном состоянии. «Твердость ли камней, твердость моя?» – спрашивает он дальше в 12 стихе. «И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Кому обратиться в такой ситуации? Кому обратиться, когда все тебя оставили? Даже его друзья, вы помните, Вилдад, Сафар, Елифаз, когда пришли к нему, не могли дать ему дельного совета. Они не способны были даже как следует выслушать Иова. Удивительно, что на протяжении 37 глав, когда проходит вот разговор между всеми этими друзьями, они не верят Иову. Сколько раз он уже повторял им, что «нет, ничего я от вас не скрыл, не было у меня тайного греха, во всем я праведен перед Господом, я не знаю, чего вы от меня хотите». Друзья не верят ему. Они говорят: «У тебя там обязательно есть потайной шкаф, в котором ты держишь тайно скелет греха. И вот этот скелет и не дает тебе установить правильные взаимоотношения с Богом, и это-то и является причиной твоего страдания». Они не верят Иову. «Жалкие вы утешители», — к такому выводу приходит Иов. А в 19 главе, в 1 стихе, они доводят Иова до того, что он отвечает им следующее. 19 глава, я прочитаю 1 стих. «И отвечал Иов и сказал: доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется». Иными словами, он хочет сказать в вежливой форме: «Дорогие мои, раз 10 вы уже срамите меня, вы говорите мне одно и то же, я отвечаю вам, что ничего такого нет, но вы продолжаете мне выдвигать свои обвинения. Что ж, если я действительно согрешил, то моя погрешность, оставьте ее мне, это не ваше дело». Все его оставили. 19 глава, 13 стих. «Братьев моих он, Господь, удалил от меня, и знающих, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперсники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Если положение Иова, человека, который страдал невинно в данном случае, и по его убеждению, и по тому, как мы узнаем далее, ибо Господь не обвиняет Иова позже, несмотря на его покаяние, мы так и не узнаем причины его страдания. Вы помните, что когда Господь является Иову в последних нескольких главах, Он не дает ему ответов на те вопросы, которые ставил Иов. Нет, Господь, наоборот, ставит ему сам более 70 вопросов, на которые у самого Иова ответа нет. Если Иов все это выдержал, то в чем же секрет его выживания? Каким образом он смог выдержать все это огромнейшее испытание, которое легло на его плечи? Мы читаем в 19 главе, в 25 стихе. Это то, в чем я убежден, в чем находится секрет выживания Иова вот в таких трудных обстоятельствах. «Тогда, когда его мир рушился, тогда, когда у него, как мы уже читали ранее, не было опоры, вы помните, он говорит: во мне нет опоры для того, чтобы мне надеяться, нечего было его ожидать, друзья, родственники оставили его, и те друзья, которые пришли его утешить, опротивили ему, он говорит о том, что же позволяло ему держаться на плаву все это время». 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов вот этим друзьям, которые пришли к нему, говорит примерно следующее: «Я знаю, что, во-первых, у меня есть Искупитель. Где-то у Господа есть ответ на мои вопросы. Этим ответом является посредник, которого Он пришлет сюда, на землю, для того, чтобы искупить меня. И, во-вторых, Искупитель мой жив». Самым удивительным является то, что, как я уже говорил, Иов находится еще во тьме. Господь не открылся полностью. Не было еще написано ни одной книги Библии. И если бы у Иова спросили: «Ну что ж, ты так уверен, что Господь пошлет Искупителя? Опиши нам его, как его имя, каким он будет, когда он придет?» Я уверен, что и у Иова не нашлось бы ответа ни на один из этих вопросов. Но у Иова была эта соломинка. Не соломинка, друзья, а скала, на которую он уповал. У него был этот Искупитель, которого он не знал, когда придет, не видел его никогда. Иов знал, что, наверное, когда придет Искупитель, пройдут уже тысячи лет с того момента, как сыграют его собственные похороны. Но это его тоже не волновало. Ибо дальше он говорит, что он сам, своими глазами, не кто-нибудь, а сам Иов увидит этого Искупителя. И что этот Искупитель в последний день восстановит его распадающуюся кожу. В этом отчаянии Иов имеет вот эту надежду. Дорогие друзья, насколько богаче мы по сравнению с Иовом? Искупитель уже пришел, он уже совершил дело искупления. У нас есть 66 книг, которые описывают, красная тема Библии – искупление, которые описывают, каким образом Господь ввел этот план искупления с самого начала сотворения человека. И вот когда первого сына своего, наверное, держали Адам и Ева, они думали, не он ли является этим избавителем, который был обещан в книге «Бытие», 3 глава, 15 стих. Помните? «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сегодня мы вспоминаем об этом Искупителе, как об уже пришедшем. Иову не было такой возможности у него. Он мог лишь взирать на него спереди, как грядущего, и видеть его, как в тумане. Мы сегодня имеем намного лучшие возможности, чем у Иова. И это дает нам повод учиться у этого человека. Для того, а я думаю, что здесь вряд ли найдется кто-то, кто хотя бы что-то пережил из того, что пережил Иов. Я имею в виду в той полноте. Я имею в виду с той разрушительной силой, которая подействовала тогда на Иова. И несмотря на это, не имея полного Божьего откровения, Иов продержался, имея лишь одно упование на Искупителя. Насколько благословеннее мы. Искупитель пришел, мы вспоминаем о нем, мы знаем его, и самое главное, он сам живет в нас. Он сам соделал каждого из нас жилищем своим, и, пребывая в нас, сегодня он хочет нас благословить. Слышал ли Христос эти слова? Интересно. Я думаю, что да, и Христос сам предрекал, и Христос сам находился тогда на небесах, тогда еще в своем состоянии до своего воплощения. Христос до воплощения сам слышал эти слова, и сердце его радовалось, что его ждут, что его ожидают. И вот в первом послании Петра, в первой главе, в 18 стихе, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Об этом говорит также и стих, положенный в основу нашего сегодняшнего служения. О том, чтобы мы помнили, какой дорогой ценой было доставлено нам это чудесное искупление. Мы находимся в намного лучшем положении, чем Иов. Он взирал на Христа спереди. Мы с нашего исторического опыта уже видим то дело, которое он совершил. Будем сегодня благодарны ему за это. Я хочу еще напомнить, друзья, о том понятии, которое было об Искупителе в Ветхом Завете. Господь, когда вывел народ израильский, он назван был Искупителем. Мы, когда представляем слово «искупитель», думаем лишь только о вот купле-продаже, о вот этом действии, которое происходит. На самом деле еврейское понятие намного шире, его значение охватывает целый ряд других понятий, которые невозможно выразить одним русским словом. И вот главное понятие искупителя – это тогда, когда после смерти мужа находится родственник, который выкупает эту семью, который имеет желание и способность, прежде всего материальную, для того, чтобы выкупить их имущество, а также восстановить семя умершего. И насколько вот этот образ, этот прообраз Искупителя Христа, насколько он с одной стороны показывает нам, что сделал для нас Господь, когда пришел сюда на землю, и с другой стороны, насколько он мал по сравнению с тем, что по-настоящему совершил для нас Христос. Ибо ведь искупил нас, как здесь говорит апостол Петр, недобрый дядечка своим золотом, серебром, деньгами и так далее. Мы искуплены самую дорогую ценою, которую вообще можно было бы когда-то придумать, предположить и помыслить о ней. как говорил передо мною брат в своем первом слове, это действительно не подвластно нашему человеческому пониманию. Мы не можем понять, как бы мы ни силились, до конца нашей земной жизни, пока разум наш ограничен теми рамками, которые поставил Господь, не сможем мы понять этой тайны искупления. И все, что мы можем сделать, я думаю, что мы это и будем сейчас делать, это в поклонении, в каком бы состоянии мы ни находились, в злострадании, как был Иов, или же находимся мы в благоденствии сегодня, задаем ли мы те вопросы, которые задавал Иов, или же мы, может быть, и не беспокоились о них никогда. Наш Творец предусмотрел для нас искупление. Он ответил на мольбы тех народов, прежде всего израильского народа, об исполнении обетования. И это обетование исполнил и для этого народа, и для нас также. Оно распространяется на нас. И вот Иов говорит, вернемся к этому стиху, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидит Его, и сливает сердце мое в груди моей. И вот это слово «истаивает» по-разному толкуется. Я думаю, что тогда, когда Иов помышлял об Искупителе, сердце его таяло не от телесной или душевной боли. Он, помышляя об Искупителе, терял свое сознание из-за того, что то величие и та слава, которая придет со Христом, что он ее увидит, у него захватывало от этого дух. Мы вспомним также, когда Христос сказал в Своем Слове, в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 25 стихе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то обетование, на которое уповал Иов, еще даже и не зная его, но уже тогда он уповал на воскресение. Наш Искупитель пришел. Мы находимся в лучшем положении, чем Иов. И какие бы ни были наши обстоятельства, нет у нас оправдания, если мы проклинаем Бога, если идем против Него. Иов находился в намного худшей ситуации. У него была свечка по сравнению с тем светом, который принес Христос. Малюсенькая лучинка, но и эта лучинка была достаточным светом для него, чтобы увидеть то, что почему-то многие из нас не замечают. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, скажите, можете ли вы сегодня сказать, что Искупитель вас, ваш, жив? Знаете ли вы это наверняка? Можете ли вы, положившись на Него, прожить всю свою жизнь, несмотря даже на то, что вам, может быть, придется или пришлось пережить? Можете ли вы пройти через все жизненные невзгоды, неурядицы и трудности, лишь с этим одним исповеданием? Иову этого было достаточно. Пусть Господь благословит, чтобы этого достаточно было и нам, ибо Он нам дал намного больше, чем Иову. Будем молиться. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио «Бибен. Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передаче и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Ты знаешь, что все ассирские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день. 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам. Библейское вещание BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В купейном вагоне скорого поезда сидели двое мужчин. Один лет 25, другой в среднем возрасте. Молодой пассажир имел очень озабоченный и взволнованный вид. Наконец юноша не выдержал и, обращаясь к человеку, сидящему около него, сказал: «Вы знаете, кто я? Я каторжник. Я только что отсидел тюремный срок». И потом он рассказал, как его преступление принесло много горя и опозорило его бедную, но гордую семью. Никто из его родных в течение всего времени его заключения его не посетил и даже не написал письма. Он, однако, обнадеживал себя, что причина была в их бедности. У них не было средств на такие длинные поездки, и что они не имели достаточно образования, чтобы письма писать. Успокаивая себя этими мыслями, он все же не был уверен, простили ли они ему или нет. Молодой человек продолжал рассказывать незнакомцу свою историю. И как, наконец, перед своим освобождением он написал своим родителям письмо, прося их установить определенный знак, когда его поезд будет проезжать мимо их хутора. Если они ему простили и желали, чтобы он вернулся домой, то они должны были завязать белую ленту на яблоню, растущую на краю хутора около полотна железной дороги. А если они его не хотели принять, то им ничего не нужно было делать. Тогда он остался бы в поезде и продолжал свой путь, и совсем бы исчез. Когда поезд начал приближаться к деревне, где жили его родные, состояние молодого человека стало до того напряжено, что он отвернулся от окна. Он просто боялся посмотреть. Заметив это, его собеседник предложил, что он сядет у окна и будет следить. Прошло несколько минут. Незнакомец положил свою руку на плечо молодого каторжника и шепнул ему волнующим голосом: «Все в порядке, мой друг. Яблоня покрыта белыми лентами». Да, такова любовь, в данном случае любовь родителей к своему ребенку. На что только не способна человеческая любовь. Но, дорогие мои, есть любовь, который несравнима даже с родительской любовью. Слово Божие говорит: забудет ли женщина грудного дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Возможно ли это? Может ли мать отказаться от своего сына, от своей дочери? Вероятно, что может, хотя такие случаи редкие, но приходилось слышать о таких матерях. «Но если бы она забыла, — говорит Господь через уста пророка Исаии, — то я не забуду тебя». Может ли человек постигнуть эту любовь, ее широту и долготу, и глубину, и высоту? Думаю, что все бы мы в один голос сказали, что, конечно, нет, это невозможно. И тем не менее, как ни странно, об этом как раз апостол Павел молит. «Для сего, — говорит он, — преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это молитва за верующих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Да, апостол Павел молит Отца Господа нашего Иисуса Христа, чтобы верующие в Ефесе постигли и уразумели эту любовь, превосходящую человеческое разумение во всех ее четырех измерениях, в ее широте, долготе, глубине и высоте. Возможно ли это? По-видимому, что да. А то зачем об этом молиться? Павел бы так не молился, если оно было бы невозможно и не было бы по воле Божьей. Притом следует отметить, что молитва эта относилась не только к верующим в Ефесе, живущим почти 2000 лет тому назад, но она относится к детям Божьим всех времен, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Значит, и мы включены в эту молитву. В этой молитве выражено желание нашего Господа, чтобы мы были исполнены всею полнотою Его любви. Наша любовь недостаточна. Нам нужна эта сверхъестественная любовь, любовь Божия. Но Павел здесь говорит нам также, как мы можем утвердиться и укорениться в этой любви, которая превосходит человеческое разумение. Слушайте, как он говорит дальше. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Кто он, этот могущественный, действующий в нас силою? Это, возлюбленный, никто иной, как Дух Святой. Эту молитву апостола Павла может исполнить в нас только одна личность. Личность, которую многие верующие или забыли, или просто ею пренебрегают. Дух Святой для них как будто не существует. Он один может своим динамичным могуществом сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Слава и благодарение Ему. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Вы обратили ваше внимание на то, как апостол Павел кончает свою молитву? Одним обыкновенным словом, которому мы так привыкли, что никогда не задумывались над его значением. Слово это «аминь». Что значит слово «аминь»? «Аминь» значит «да будет так». Когда мы вместе с Павлом говорим «аминь» в заключении этой молитвы, то мы не только выражаем этим наше согласие, но фактически мы говорим «пусть эта молитва будет исполнена в моей жизни». «Аминь, да будет так». И это, возлюбленные, приводит меня к моему тексту. Апостол Павел пишет своему юному сотруднику Тимофею и говорит ему, это 7 стих 1 главы 2 послания Тимофею, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Духа, которого Бог нам дал, есть дух силы, дух любви и дух целомудрия. Это никто иной, как сам Дух Святой. Святое и благословенное третье лицо Триединого Бога. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Это Он один, Дух Святой, который может дать нам силу и любовь и целомудрие. Как возлюбленные братья и сестры, мы огорчаем Его, когда мы им пренебрегаем. Немало есть таких верующих, которые, если им честно признаться, должны, как ефесяне, сказать, когда апостол Павел впервые прибыл к ним и спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши, что мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Поэтому некоторых, называющих себя верующими, хочется спросить, знаете ли вы, что есть Дух Святой? О, дорогие мои, он не есть какой-нибудь призрак или просто божественное влияние или сила. Дух Святой – Бог. Он не менее личность, чем Бог Отец или Бог Сын Иисус Христос. Возлюбленные, подумайте, сколько мы обязаны Ему, Духу Святому. Вы себя спросили когда-нибудь, кто дал мне мою новую жизнь, когда я уверовал в Иисуса Христа? Дух Святой. В Слове Божьем сказано, что Дух животворит. А Никодиму Христос сказал, «Если человек не родится от воды и духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Да, дорогие мои, никто иной, как Дух жизни во Христе Иисусе освободил нас от греха и смерти. Он нас усыновил, и Он же, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы бы не могли знать Христа и не того, что Он для нас совершил через свою смерть и воскресение, если бы Дух Святой нам все это не открыл. Он, Дух Святой, вложил в наши сердца само желание прийти к Иисусу Христу. У нас этого желания не было. Дух Святой его дал. Он обличил нас о грехе, о правде и о суде.
2: Как могли бы мы знать, насколько ужасен грех, что грех нас отлучил от Бога, что грех нас губил, если бы Дух Святой не открыл нам это? Бог нам Духом Святым открывает все то чудное, что не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Только Дух Святой все проницает, все глубины Божии, и открывает нам, дабы мы знали дарованное нам от Бога. Дорогие мои, вы знаете, кто нас наставляет в истине? Дух Святой. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец мой во имя мое, говорит Христос, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Кто, возлюбленные, внушает в нас молитву? Кто учит нас, как молиться и о чем молиться? И подкрепляет нас в немощах наших, когда мы молимся? Кто ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными? И кто нам подсказывает, о чем молиться, зная мысль Божию? Дух Святой. Да, Бог Отец дал нам духа премудрости и откровения, чтобы мы познали Сына Его Иисуса Христа. И Он, Дух Святой, просветил нам очи, сердце нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для нас, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Все это совершает в нас Дух Святой, когда, взирая на славу Господню и преображаясь в тот же образ от славы славу, кто производит это преображение? Мы можем только взирать на славу нашего Господа, но Дух Святой должен производить само преображение. Это Он, Дух Божий, который ведет нас на путь правды. Он оживляет наши мертвые тела. Он дает нам силу побеждать грех и быть свидетелями Христу. Слово Божие говорит, что все, водимые Духом Божиим, они суть сыны Божии, ибо они приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но они приняли духа усыновления, которым взывают Авва Отче. В нем, то есть в Иисусе Христе, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавши в Иисуса, мы были запечатлены обетованным Святым Духом. Он есть залог наследия нашего. Им мы были запечатлены как собственность Иисуса Христа в день нашего искупления. Бог излил в сердца наши любовь свою Духом Святым, данным нам». Апостол Павел говорит, что через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу в одном духе. Это значит, что мы без содействия Духа Святого не можем даже войти в присутствие Божие. Но, возлюбленные, это только начало того, что Дух Святой совершает для искупленных детей Божьих. Это им мы крещены, Он нас исполняет, Он дает дары. Он разделяет каждому особо, как ему угодно. Подумайте, что никто даже не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Возлюбленные, разве это недостаточное доказательство, что целиком наша духовная жизнь зависит от Духа Святого? Она невозможна без Него. Без Духа Святого спасение невозможно. Без Его пребывания в нас эта новая жизнь в Иисусе Христе невозможна. Без Его силы наше свидетельство ничего не значит. Никакой труд без Его помазания не может быть угоден Богу. Все то, что не было сделано в силе пребывающего в нас Святого Духа, в один прекрасный день должен сгореть, как дерево, сено и солома. Только плод, который приносится Духом Святым, принимается Богом. И вот эту любовь, которой Бог от нас ожидает, может произвести один Дух Святой. Любовь – это первый плод Духа Святого. Этот плод «любовь» включает в себе все остальные плоды, упомянутые в 5 главе послания Галатам. Вы заметили, что тут не сказано «плоды же Духа», «любовь», «радость» и так далее, но сказано «плод Духа». Дух Святой производит фактически один плод – «любовь». Этот плод всевключающий. В этом плоде любви включены и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание. Все это невозможно без любви, а любовь невозможна без Духа Святого. Поэтому апостол Павел называет Духа Святого Духом любви. только в силе этой любви, которую изливает в сердца наши Дух Святой, сможем мы преодолеть все искушения, скорби, испытания в день злый. Знай, Тимофей, что в последние дни наступят времена тяжкие, и чтобы устоять тебе, необходимо будет эта сверхъестественная любовь. Твоя любовь не выдержит. Тебе нужна любовь Духа Святого. Несмотря на все свои добрые намерения остаться верным своему Спасителю, Петр потерпел полную неудачу. Вы помните эту печальную историю падения Петра? Он любил Иисуса, но в критический момент его любовь не устояла. Но, возлюбленные, 50 дней позже, в день Пятидесятницы, когда Петр был крещен Духом Святым и исполнен им, он исполнился божественной любовью. Он принял Духа Святого. Бог излил в его сердце любовь Духом Святым. Теперь исполненный любовью, не своей, но Божией, и в силу этой любви он без страха и боязни свидетельствует о Христе не только словом, но и своей жизнью. Исполненный духом любви, он идет на мученическую смерть. Без этого духа любви мы окажемся не сильнее Петра до Пятидесятницы. Бог дал нам не духа боязни, но Он дал нам духа силы и любви и целомудрия. Если ты принял Духа Святого, то ты не будешь стыдиться свидетельства твоего Господа Иисуса Христа, ни Его узников, но силою Божией тоже будешь способен страдать с благовестием Христовым. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 16 стихе сказано о любви Божией ко всему человечеству. Она выразилась тем, что Бог отдал своего единородного Сына на смерть, чтобы нас искупить. И об этой любви напоминает нам тот же Иоанн в своем послании. И тоже в 3 главе и в 16 стихе, где он пишет так: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «И мы должны полагать души свои за братьев». Бог требует от нас эту сверхъестественную любовь, любовь, которой готова положить жизнь свою за братьев. Как это возможно? Только Духом Святым. Им, который назван Духом Любви, слава и благодарение Ему. Возлюбленные, откроем широко сердца наши Духу Святому. Пусть Он нами владеет, нас мотивирует, нас контролирует, и тогда ничего не будет невозможного для нас. А ты, мой дорогой радиослушатель, который еще не познал Христа, как в любви Он высок, сегодня Дух Святой хочет тебе открыть все то чудное, что приготовил Бог для тебя. Он хочет излить в твое сердце свою любовь. Это Дух Святой, который побуждает тебя прийти к Иисусу. Не противься Его нежному голосу. Приди к Христу сейчас и прими прощение и жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Не бойся. Боязнь – это беспокойство и страх перед кем-нибудь или чем-нибудь. Обычно боязнь вызывается событиями или предметами, возбуждающими чувство страха и неуверенности. Но всем своим последователям Господь говорит: – «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей, говорю вам, того бойтесь». Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 8:35-39. Верим ли мы этому? Давайте покажем другим нашу смелость в Господе и уверенность в Его Святом Слове. Будьте с нами. Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Радио BBN поможет вам в этом. bbnradio.org. Милости просим.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы говорили о событиях в Израиле, о его положении политическом и духовном в периоде 400 лет перед рождением Господа Иисуса Христа, в годы так называемого молчания Божия, когда после Малахии до Иоанна Крестителя не было слышно пророческого голоса. Это было вступление к изучению книг Нового Завета. Мы уже упомянули, что Израиль не был свободным народом. Народы языческие господствовали над ним, Иудея платила налоги в казну Римской империи. Когда наступило время явления Спасителя, Христа Мессии, воплотившегося Сына Божия, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. Евангелист Лука так возвещает об этом. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Безусловно, Израиль противился этому владычеству, но должен был подчиниться этим указам. Было уже нами упомянуто, что евреи после завоевания Александром Македонским подпали под влияние греческой культуры и языка. Библия, Ветхий Завет, был переведен в эти времена на греческий язык. Египет и Сирия теснили Израиль, желая доминировать над ним. Этот перевод 70 толковников завершился в 150 году до Рождества Христова. Следует помнить, что греческий язык в это время и в дни апостольские был общепринятым языком, на нем возвещалось Евангелие Христово, и книги Нового Завета писались по-гречески. Хотя власть Рима возрастала, но греческая культура долго оставалась в силе. Римская империя овладела Сирией и Египтом. Иудея в 63 году до Рождества Христова сделалась провинцией Рима и была принуждена платить пошлину и дань Риму. В Евангелиях мы знакомимся о сборщиках податей, которые назывались мытарями. Этот класс людей был презрен иудеями за их жестокосердие и услугу Риму. Но они приходили к Иоанну Крестителю с покаянием и были крещены им. Евреи упрекали учеников Христовых и самого Учителя, что он принимал пищу и питье от мытарей и вообще не отвергал их. Евангелие от Луки 3 глава с 12 стиха по 5 главу 30 стих. Этот класс людей образовался в периоде 400 лет. Они покупали участки у Рима, чтобы собирать подати и наживались на этом деле. Заплатив за свой участок территории правителям языческих стран, мытари обычно увеличивали налог на жителей его, сколько сами хотели. Естественно, что этот класс людей, хотя и своего народа, иудеи ненавидели и презирали. Итак, 400 лет молчания Библия были связаны исторически с новой политической системой в Израиле, а также и с новым религиозным направлением и появлением нового класса людей в этой маленькой стране. Первосвященник сделался религиозно-политическим вождем народа, а религиозные учителя и законники, сохранившие исключительную преданность закону Моисею, стали известной группой фарисеев. Их соперники, свободомыслящие иудеи в религиозном отношении, модернисты нашего времени, составили класс политически-религиозный под названием саддукеев. Это рационалисты, отвергавшие воскресение мертвых, ангелов и все прочее, руководясь своим гордым разумом и умаляя ценность веры. Контакт, который Израиль имел с нееврейскими странами в течение упомянутых 400 лет, несомненно совершил отрицательное влияние на духовную жизнь народа и его лидеров. Когда явился Сын Божий во плоти Иисуса Христа, Он встретил среди Своего народа равнодушие и враждебность среди высших классов Его. Но было немало и верных Господу, которые ожидали явления Мессии, потому что они пребывали в Слове Божьем, знали пророчество о Христе. Читаем в Евангелии от Луки, 1 главе, 5 стихе, такие слова. «В дни Ирода царя Иудейского был священник из Айвовой череды именем Захария и жена из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Господом Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Народ же при скорбию уклонился от Господа, в духовной жизни был равнодушен заповедям Господним». Обратите внимание на слова апостола Павла в послании Галатам 4 главе 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Таким образом, мы ясно видим, что время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме было назначено Богом, о чем свидетельствует Его Слово. События периода 400-летнего молчания Божия Бог допустил, чтобы исполнился Его план явления Сына Его, Мессии Израиля и Спасителя всего мира. Греческая империя начала уступать свои владения Риму, потому и Израиль оказался под властью римлян, когда родился Иисус Христос в Вифлееме. Власть Рима была сильна, но в то же время проявлялись тут и там в Иудее вспышки восстаний. Одним из таких политических партизан был и Варавва, которого первосвященники пожелали иметь на свободе вместо Господа Иисуса Христа ради праздника Пасхи. Пилат предлагал им Иисуса. Об этом свидетельствует Евангелие от Марка, 15 глава, 7 стих. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Факт мятежей против Рима подтверждают и слова Деяния апостолов 5 главы, 37 стих. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Римляне строили шоссейные дороги в зависящих от них странах для своих военных и коммерческих целей и охраняли их стражей. Несомненно, что великий апостол Павел, много странствовавший с проповедью Евангелия Христова, пользовался этими более удобными путями сообщения. Часть этих дорог существует и теперь. Однако римское владычество принесло с собою низкую моральную жизнь и духовный упадок. Падение этой империи пришло по этой внутренней причине, морального разложения, а не из-за завоевания враждебных сил. Взгляните на мир внимательно теперь. Не являются ли сильные страны наших дней в этой опасности древнего мира? Морально и духовно они падают. Угроза катастрофы велика. Христианам, верующим в Библию, следует больше молиться о создавшемся положении в мире, дабы Церковь Христова укреплялась во Христе Иисусе. Молитесь о духовном пробуждении. Эти события свидетельствуют, что явление Господа Иисуса Христа во славе приближается, и взятие Церкви Его от земли совершится вскоре. Его рождение в Вифлееме совершилось во времена, подобные нашим сегодня. Это серьезный признак второго пришествия Христа на землю судить мир за его отступничество. Божьи времена и сроки, завершение плана спасения человечества, мир этот не считает нужным ему и полезным. Но Бог совершит свои дела без опоздания или с поспешностью. Он знает точное время, когда все это совершится. Нам осталось покоиться в Его святых руках. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу Russian@bibianradio.com.

Всероссийское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Вера. Мы часто говорим о вере, но какая вера самая лучшая? Вера, выражающаяся в доверии Богу. Она дает спасение через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Господе. Вера тогда хороша, когда она есть радостная уверенность в действенности Божьих обетований. Апостол Иоанн говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:12-13. Какая блаженная вера! Давайте обладать ею прямо сейчас!

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org. Предлагаем вам все благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Сегодня мы читаем книгу пророка Иоиля.
0: Глава первая. Слово Господа, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. «Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли этой. Бывало ли такое в дни ваши или в дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный. Зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господние. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальмы и яблони, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припояшьтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах служители Бога моего. Ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны этой в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господен близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость. Истлели зерна под глыбами своими, опустили житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот, уныло ходят стада волов, ибо нет для них пажити, томятся и стада овец. К Тебе, Господи, взываю, ибо огонь пожрал злачные пастбища пустыни, и пламя попалило все деревья в поле. Даже и животные на поле взывают к Тебе, потому что иссохли потоки вод, и огонь истребил пастбище пустыни. Глава вторая. Трубите трубой на Сионе, и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господен, ибо он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Эдемский, а позади него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга. Каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо. Солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой пред воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господен и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословения хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите юношей и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господа, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой! Не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь, и скажет народу своему: «Вот, я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего с севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбище пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза проявят свою силу. И вы, сыны Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнится гумно хлебом, и переполнится давильни виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь, и столбы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господен великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава третья. Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий и отдавали мальчика за блудницу и продавали девочку за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши, и сынов Иудиных, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иудиных, и они продадут их совеям народу отдаленному. Так Господь сказал». Провозгласите об этом между народами. Приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ротоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и придут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святыней, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водой, а из дома Господнего выйдет источник и будет поить долину Ситим. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь, Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна, там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания из Библии, именно глава 9 Евангелия Луки. Сегодня, когда мы входим в 9 главу Евангелия от Луки, мы видим, что все в ней мы уже видели в синоптических Евангелиях от Матфея и от Марка. И мы обо всем этом подробно говорили. Поэтому мы поспешно перейдем через страницы этой главы и начнем 10 главу, чтобы в следующей лекции мы имели достаточно времени более подробно остановиться на притче о милосердном самарянине, которая будет совершенно новой для нас. Первое, что мы находим в 9 главе, это посланничество апостолов. Мы прочитаем первых два стиха. «Совзвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Друзья дорогие, когда Господь был на земле, Он дал особый дар исцеления Своим апостолам. Это были дары для знамения. Они должны были продемонстрировать, что Иисус есть действительно Тот, за Кого Он Себя выдает. Эти дары исцелений имели большое значение при земной жизни Иисуса и в первые годы Христовой Церкви. Но впоследствии апостолы и ученики Христа пользовались все меньше и меньше силой исцеления, делая главный упор на чистоту проповедуемого учения. Много позже, дорогие слушатели, под конец своей жизни, апостол Иоанн уже писал, что если кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Читаем во втором послании Иоанна, в первой главе, 10 стих. Человек мог снизводить огонь с неба. Но если он не имел этого учения, то о нем апостол Павел предупреждает. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, что значит «да будет проклят». В стихах от 7 до 11 говорится о различных мнениях в народе об Иисусе и о том, как ученики возвратились с посланнической миссии. Написано, «Услышав Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он взял их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Дальше слушатели повествуются о чудесном насыщении 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. Давать людям хлеб духовный, Слово Божие, было основной заботой Иисуса, но Он шел всегда навстречу даже физическим нуждам людей. В стихе 20 Петр исповедует Иисуса, называя Его Христом, Сыном Божьим. Иисус говорит ученикам о Своих предстоящих страданиях и о Своей смерти. Он снова и снова говорит ученикам об этом. Дальше Иисус провозглашает условия следования за Ним. И мы читаем от стиха 23 по 26. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Друзья, возрождение человека свыше – это перемена его духа на дух Божий. Невозрожденный человек имеет эгоистического духа. Его «я» занимает в нем центральное место. При возрождении центром человека становится его Спаситель и Господь. Иисус призывает претворять в жизнь это новое духовное состояние человека, чтобы человек был не только возрожденным по духу, но и по его жизни. Иисус хочет, чтобы новый дух человека открылся и в его практической повседневной жизни. В стихах от 27 по 36 говорится о преображении Иисуса в присутствии его 3 учеников. В этом преображении перед их глазами открывается Иисус в воскресшем и прославленном человеческом теле. Он беседует с Моисеем, представителем закона, и с Ильей, представителем пророков, так как закон и пророки свидетельствовали о нем.

Дальше, в стихах от 37 до 45, говорится об изгнании злого духа из отрока. Ученики не могли сделать этого, но Иисус совершил это чудо. И это привело всех в удивление, как велик Бог. Иисус здесь вновь напоминает ученикам о Его предстоящих страданиях. Но ученики не понимали главного, что Иисус должен умереть за грехи людей. До их ума не доходило, что они скоро расстанутся со своим Учителем и Господом. И вот теперь они начинают мечтать о старшинстве. Кто из них больше? Иисус поставил дитя посреди них и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Он обращает их внимание на дитя, дорогие слушатели. Они должны умолиться и принять это дитя, потому что принимающий это дитя принимает Иисуса. Их дух, друзья, их дух должен унизиться, и они должны почитать себя меньшими за всех. Читаем далее, слушатели, стихи от 51 по 56. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Здесь упрек Иакову и Иоанну за их порывистый характер. Иисус пришел, друзья, не губить, Он пришел спасать души. Да, Иисус пришел спасать души. Потом, начиная с 57 стиха и до конца главы, поданы три примера тех, которые хотят следовать за Иисусом Христом. Иисус сказал последнему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Как вы видите, друзья, Иисус тщательно избирает своих последователей. Главное качество последователя Христа должна быть верность своему Учителю и Господу. В 10 главе, в ее начале, говорится о том, что Иисус посылает еще 70 учеников. Мы прочитаем первых три стиха. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Слушатели дорогие, эти 70 учеников были посланы Иисусом на проповедь помимо раньше посланных им 12 апостолов. Он дал им также власть исцелять больных. Но их главная миссия была проповедовать о том, что Царствие Божие приблизилось. И когда они с радостью возвратились назад и сказали Иисусу, что и бесы повинуются им, Он им ответил в стихе 20: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Друзья дорогие, радость спасения должна быть выше всякой другой радости.
каждый верующий может радоваться, что имя его записано в книге жизни. Вот о чем нужно радоваться.

0: моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Друзья дорогие, в познании истин Божьих дети имеют преимущество перед взрослыми. Взрослый человек своим мышлением, основанным на практике его повседневной греховной жизни, не может уразуметь чистоты божественных откровений. Но дети-слушатели – дети, которые еще не испорчены, конечно, легко принимают учение Христа. Мой друг дорогой, если хотите, чтобы вам Господь открыл эту вечную, превосходящую радость, примите от Него прощение ваших грехов. Дайте Ему возможность обновить вас, открыть в вас чистоту и невинность еще не испорченных детей, и вы будете счастливы в Нем. Его счастье лучше всего. Оно превосходит даже счастье светлого, беззаботного детства. Да, дорогие слушатели, идите и спешите к Богу. Он ждет вас, Он пришел к вам, Он пришел, чтобы исцелить ваши души, чтобы простить вас, чтобы дать вам чистое, новое сердце, новую жизнь, дорогие слушатели. Идите к Нему, пока вы можете еще думать, пока вы еще находитесь в здоровье, пока у вас есть еще жизнь, пока ваше сердце еще стучит. Идите к Богу, дорогие друзья. Сегодня мы, друзья, окончим нашу лекцию, и мы продолжим ее в следующей нашей встрече в это же время и на этой же волне. А пока я хочу оставить вам одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного и домашнего изучения и исследования Священного Писания Библии. Во-первых, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 10 по 15 Евангелия Луки. А вопрос для вас, друзья, таков. Для тех, кто думает следовать за Иисусом Христом, он ставит одно условие. Укажите на это условие. И почему Иисус Христос так часто ставил в пример детей? На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Желаю, конечно, самого хорошего, самого лучшего. Это благословений Божьих.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем изучение третьей книги Моисея, книги «Левит». Эта книга была первой из учившихся еврейскими детьми, но в наше время она зачастую оказывается в числе книг, которые изучаются христианами в последнюю очередь. Между тем, чтобы понять Новый Завет, необходимо знать, о чем говорит эта книга. Ведь в Новом Завете имеется около 40 ссылок на книгу «Левит», и таким образом изучение ее представляет интерес и для нас. Мы еще будем говорить о том, какие интересные прообразы содержит третья книга Моисея, но и в прямом смысле, изучая книгу «Левит», мы узнаем о святости и любви Бога, о Его милости по отношению к человеку. Эта книга богата уроками святой жизни, такой, какую хочет видеть Бог в своем народе. Интересно, что в книге «Левит» только однажды упоминается о левитах. О них говорится в 25 главе. Откуда же произошло название этой книги? Дело в том, что 70 богословов, переводчиков Библии с древнееврейского языка на греческий, взяли это слово в качестве определяющего по той причине, что речь в ней идет о системе жертвоприношений, которую осуществляли священники из колена Левиина. Еврейский заголовок этой книги звучит так, как она начинается: «И воззвал Бог». Кому же воззвал Бог и о чем Он говорил с теми, кто должен был услышать Его голос? Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит», часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии. И говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные. Или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из 1 главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам». В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга Левит содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к третьей книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры». Другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его». Грехи, соделанные прежде, – это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни Его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться Его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же, однажды к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть – главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую Он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которые касаются, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге Бытие мы видим, как человек гибнет. В книге Исход мы видим, как человек спасается. А в книге Левит мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги Исход и Левит. В книге Исход человеку обещано прощение, а в книге Левит человеку обещана чистота. В книге Исход мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге Левит о том, как человек подходит к Богу. В книге «Исход» Христос спасает, а в книге «Левит» Он освящает. В книге «Исход» подробно рассматривается вина человека, в книге «Левит» – его порочность. В книге «Исход» Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге «Левит» – из скинии. В книге «Исход» человек становится близким Богу, а в книге «Левит» он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги Левит и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике, но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молнии, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы Его и ответили ли вы Ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу». Нужны только потребность и желание. Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом. Он пришел послужить своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня и в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в санкт-петербургской студии Транс Мирового Радио. Текст читал Владимир Сорокин.

По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание ББН. Даниила 6:20. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Бог живой. Эти слова в Священном Писании встречаются много раз. Но, однако, на практике, в обыденной жизни, мы часто забываем, что Бог, в которого мы верим, является живым Богом. Он тот же и теперь, каким был 3-4 тысячи лет тому назад. Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в настоящее время готов совершать все, что совершил 3-4-5 тысяч лет тому назад, исключительно в силу того, что Он Бог живой. В нем нет и тени перемены. Нам же надо твердо уповать на Него и в самые трудные минуты жизни никогда не упускать из виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым Богом. В эфире библейское вещание ББН. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Врожденные дар речи. Согласно теории эволюции, речь начала развиваться тогда, когда обезьяноподобные существа стали издавать разного рода нечленораздельные звуки. Постепенно они сошлись во мнениях относительно значения того или иного звука, и таким образом появился язык. Согласно же Библии, язык – это дар Создателя, который сам источник всех языков. Он создал нас для общения с собой, и язык дан нам как неотъемлемая часть взаимоотношений с Богом. Эволюционистский взгляд на происхождение языка не объясняет, почему наиболее древние языки самые сложные. Объяснение этому мы находим только в Библии. Библия объясняет нам и другое явление, подтверждая,

0: наделил нас врожденным даром речи.
1: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Евангелие от Матфея 18:19. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Можно ли себе представить обетование лучшее, чем это? Если дети Божии, два человека, независимо от того, взрослые они или дети, которые действительно от всего сердца любят Спасителя и принадлежат Ему душой и телом, если они вместе попросят Его о чем-либо, тогда они наверняка будут услышаны им. Дети Божии уже тысячи, сотни тысяч раз испытали истину этого обещания. Почему бы это не сделать вам, дорогие друзья? Просите, и дано будет вам. Оставайтесь с нами.

0: В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, мы говорим о 22-м псалме. Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы прочитать этот псалом. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот псалом обычно читают тогда, когда хотят сказать о утешении, о безопасности, которую мы имеем в Боге, о Его защите. Всегда вот эти слова, которые звучат «Господь, пастырь мой», они всегда звучат каким-то ободрением. Они дают какую-то свежую струю, они дают оживление в жизни. И, может быть, поэтому этот псалом очень часто читают в трудностях. Читают тогда, когда люди сталкиваются со сложными проблемами в своей жизни, вот, и они открывают как бы для себя Бога. Они говорят «Господь, пастырь мой». Чаще всего, заметьте, когда говорят об этом,

0: псалме или читают эти слова, чаще всего отмечают вот именно эту сторону, что Бог о нас заботится. Но я хотел бы сегодня начать с того, чтобы посмотреть другую сторону этой фразы. Эта фраза чрезвычайно важная. Фраза, дело в том, что именно от нее зависит все остальное, что написано в этом псалме. Знаете, у каждого из нас есть внутренняя укоренившаяся потребность в безопасности. Каждый человек не может жить без безопасности. Мы все стремимся к тому, чтобы иметь безопасность. Разная экономическая безопасность. Эмоциональная безопасность. Когда мы живем в семье, и мы чувствуем, что у нас все хорошо, что мы эмоционально защищены, что нас никто не будет атаковать, никто не будет нас преследовать, мы не будем попадать в ситуацию, когда мы неловко себя чувствуем, когда мы не уверены. Это эмоциональная безопасность. Люди говорят о военной безопасности, о том, когда люди живут в каком-то городе или стране, и они знают, что им не угрожает чья-то армия, не угрожает какой-то неприятель, который будет приходить и разрушать их страну, их город и так далее. То есть это у нас внутри, в сердце каждого человека. Безопасность от болезней. То же самое, если вы хоть какую-то одну из этих сфер, вы будете чувствовать опасность, вы придете к состоянию, когда ваша жизнь будет не удовлетворять вас. То есть в ней постоянно будет какой-то раздражающий фактор. Так вот, Псалом 22, он говорит о том, как научиться жить в безопасности. Что нужно для этого? Я хотел бы вместе с вами отметить четыре части этого псалма, каждая из которых говорит о отдельном благословении. Я хотел бы попросить вас сегодня, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует здесь, пожалуйста, давайте откроем наши сердца. Дело в том, что это слово, оно касается каждого, оно нужно каждому, независимо от того, в каком вы духовном уровне, где вы, насколько вы сильны или слабы, насколько вы сегодня в настроении или не очень в настроении и так далее. То есть самые разные люди, все люди, приходящие к Священному Писанию, они могут получить сегодня слово лично для себя. То есть это слово лично для вас сегодня, открыто и лично вам сегодня говорит. Поэтому я хотел бы, чтобы мы начали сначала с этого первого стиха, который говорит о благословении принадлежности. Я так назвал этот элемент благословения. Благословение принадлежности. Посмотрите, пожалуйста, Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы говорим о благословении принадлежности, мы говорим о очень важном факторе. Дело в том, что каждый человек, который живет в обществе, он сталкивается с необходимостью того, что как его воспринимает общество или же наиболее сильные члены этого общества. Я думаю, в вашей жизни это происходило, когда вы чувствуете себя отверженными какой-то группой людей, когда кто-то из ваших друзей или родных или знакомых собрались вместе, а вас забыли пригласить. Чувствуешь себя неловко, каким-то образом оставленным. Ты как-то вне вот того круга, который принимает всех других и не принимает тебя. Особенно больно это чувствуется в семье, когда родители имеют какое-то особое отношение к одним детям и немножечко как-то напряженно относятся к другим, любимчики и нелюбимчики. И так далее. То есть мы сталкиваемся с этой проблемой, или это известное явление, необходимость принадлежности, когда мы кому-то принадлежим. Это необходимая составная часть нашего мира или благословения нашего сердца, этого покоя, который мы можем иметь. Так вот здесь Давид начинает с такой простой и очень важной фразы. Посмотрите, он говорит: «Господь, пастырь мой». Давайте посмотрим, что эта фраза означает. Во-первых, начинается с важного слова «Господь» или «Яхве». Мы уже много раз об этом говорили. Дело в том, что когда Священное Писание хочет указать на Бога, оно использует различные термины. Может быть, слышали, есть имена, которым называют Бога: Элохим, Эл-Шадай, Адонай. Самое величественное из них, самое сильное – это Яхве. Яхве всегда переводится «Господь». Если вы пользуетесь английской Библией, то в этой вашей Библии, везде, где стоит в еврейском языке Яхве, слово «Lord», оно будет стоять за главными буквами. Дело в том, что это очень важное слово, которое подчеркивает суверенный, абсолютный статус Бога. То есть Давид хочет показать, что вот тот, кто сильнее всех, вот тот, кто самый могущественный, вот тот, кто управляет землей, вот тот, кто создал меня и всех тех людей, и все то, что существует вокруг, вот этот самый Бог, вот этот самый абсолютный, величественный и совершенный, вот этот Бог мой пастырь. Очень интересно, что он обращается и говорит о самом высоком Боге, о самой величественной личности, которая когда-либо существовала, и при этом он употребляет эту фразу, он говорит: «Господь, пастырь мой». Дело в том, что Давид вырос пастухом. С самого детства он был пастухом, и он знал, что это такое. Он знал это практически, он впитал это с молоком матери, как говорится. То есть для него отношение между пастырем и овцами было что-то такое, что он очень хорошо-хорошо знал. И когда он хотел выразить свои отношения к Богу, он говорил людям вокруг, он говорил: «Господь мой пастырь». Здесь есть очень многие важные вещи, из которых мы можем многому научиться. Во-первых, он знает, что пастырь – это тот, кто абсолютно посвящен овцам. Когда он говорит «Господь, пастырь мой», он имеет в виду вот то пастырство, вот тот вид взаимоотношений, которые были у него с овцами. Это настоящий пастырь, это добрый пастырь. Очень интересно построены взаимоотношения между овцами и пастырем. Дело в том, что они посвящены друг другу по-разному абсолютно. Тот, кто является пастырем, он гораздо сильнее овец, он гораздо умнее, он видит дальше, он ими распоряжается, он хозяин, он управляет всем тем стадом, которое вверено в его управление. Но управляя им, он управляет с абсолютной заботой, с абсолютной любовью, с абсолютной преданностью. Он управляет так, что он думает о благосостоянии каждой овечки, которая находится под его попечением. С другой стороны, когда мы посмотрим на овец, овцы, они доверяют пастырю. Очень интересно, когда люди говорят о взаимоотношениях людей и Бога, есть несколько разных моделей. Одна из очень распространенных моделей – это модель силового воздействия. То есть, когда люди знают Бога только как страшного, грозного судью. Примерно так расклад их взаимоотношений с Богом складывается. Они знают, они где-то внутри подсознания ощущают, они понимают, что рано или поздно им придется встретиться с Богом и держать ответ. Таким образом, зная, что Бог сильный, зная, что Бог строго судит за грех, они думают, что им как-то нужно научиться жить, чтобы избежать вот этого гнева, избежать вот этого страшного суда. Поэтому, с одной стороны, они хотят жить по-своему, с другой стороны, в ад не хочется тоже, гнев Божий переживать тоже не хочется. И поэтому люди постоянно живут вот в этом процессе какой-то игры с Богом. То есть, с одной стороны, они думают, что Богу-то нужно служить, чтобы ада избежать. С другой стороны, они постоянно хотят того, что противно Богу. Они постоянно ищут своего. Поэтому складываются такие взаимоотношения, когда Бог – это репрессор какой-то, Бог – это какой-то агрессор, который постоянно давит, постоянно человек живет с тем, что с паническим страхом. Но вместе с этим человек постоянно так и норовит его обойти. Вот такого знают Бога многие люди. Когда Давид пишет здесь, он говорит совершенно о других взаимоотношениях. Он говорит: «Господь мой пастырь». Заметьте, Давид был царем, когда он писал. Когда он говорил о том, что «Господь мой пастырь», он ставил себя в положение овечки. В положение той, которая полностью зависит от пастыря. Положение той, которая предана пастырю. Положение той, которая знает голос пастыря. И она хочет идти за пастырем, она следует за пастырем. по своей недальновидности, эта овца может немножечко уклониться в сторону, но пастырь наблюдает за ней, и он сразу же своим посохом ее направляет, и она сразу же вспоминает, и она сразу же прибивается назад к стаду. Она любит пастыря. Голос пастыря – самый приятный голос, который она знает. Его присутствие – это самое большое условие, самое необходимое условие для его безопасности. Вот таким рисует Давид взаимоотношения между Богом и его детьми. Я хотел бы вам сказать, братья и сестры, что все остальное, что он пишет, относится только к тем, кто имеет такие взаимоотношения. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь этим вопросом. Знаешь ли ты доброго пастыря? Какие ваши отношения с Богом? Если у вас в сердце, было ли в вашей жизни вот это ясное решение, когда вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и когда вы живете им, когда вы хотите им жить, когда вы хотите делать Его волю, когда Его Слово для вас самое приятное Слово, когда Его воля для вас самая лучшая, самая счастливая, самая благословенная воля, потому что вы знаете, что ваш пастырь – это тот, с кем вы действительно можете быть в безопасности. Вот таким образом Давид рисует вот эту картинку. Принадлежность Яхве – это полная отдача себя Богу. Я снова и снова возвращаюсь к этому образу, образ крещения, о котором мы говорили много раз, и еще раз я хочу его повторить. Дело в том, что христианство – это очень радикальная вещь. Это очень радикально. Мне часто приходится беседовать с людьми, и иногда люди мне отвечают так, когда я спрашиваю их: скажи мне, пожалуйста, ты христианин или нет? Он говорит: немножко. Нет, подожди, ты отдал свое сердце и Христу или нет в процессе? Вы знаете, мы можем себя очень много тешить какими-то разными процентами. Чаще всего большинство людей, большинство христиан, они живут таким образом. Они говорят: ну я, конечно, не стопроцентный христианин, но процентов так на 50, ну чаще всего 55, там, ну 60, кто-то там щедрее на 70, кто-то 35. И вот так вот люди живут, вот такое процентовое христианство, знаете, как молоко разбавленное в магазине, 2%, 1% там, и так далее. А некоторые, правда, fat-free есть. К сожалению, вот такие христиане. И сегодня все больше и больше ощущают, что там только цвет один остался. Уже все, что там могло быть, уже все оттуда выбрано. Или, может быть, никогда не было. Когда мы говорим о христианстве, я еще раз повторю, христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это все или ничего. Христианство – это сердце, преданное Богу. Вот почему сегодня я задаю вам вопрос: знаете ли вы доброго пастыря? Лично вы, лично в ваших отношениях с Богом, лично в ваших оценках жизни, в вашей практике принятия решений, в ваших взаимоотношениях с людьми, в вашем отношении к тому, что происходит вокруг вас. Вы знаете, если вы знаете наизусть 22-й псалом, но если вы лично не знаете доброго пастыря, какой вам толк от этого? Если вы не можете сказать: Господь, пастырь мой, если вы не ощущаете себя Его овцой, если вы никогда не пережили сокрушение своей гордости, если вы никогда не знали этого момента, когда вы могли бы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, отказавшись от себя, от своих амбиций, от своих увлечений, от своих целей. Знаете, именно об этом говорил Бог через пророка Иеремию в 31 главе 33 стихом. Заметьте, Бог говорил о Новом Завете. Он говорил о том, что будет тогда, когда церковь будет начата Иисусом Христом. Послушайте, что Он говорил. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и смотрите, и буду им Богом, они будут моим народом. То есть эти люди, люди Нового Завета, это будут те люди, которые будут точно знать, они будут уверены в том, что они принадлежат Богу. Они будут точно знать, что Бог – это их Бог. Помните, когда Саул попал в ситуацию, когда он не полностью повиновался Богу? Это 15 глава, 1 книга Царств. Мы не будем сейчас открывать, я вам просто расскажу эту ситуацию. Пришел Самуил, и Самуил обличал Саула в том, что Саул был неверен Богу, что он нарушил Божье повеление. И вот когда Саул отвечал Самуилу, он всегда говорил так: «Бог твой». Помните, да? Он говорит: «Почти меня пред народом, чтобы Бог твой». То есть он постоянно говорил так, что возникает ощущение, что это Бог, который неизвестен Саул. Это Бог Самуила. Я хочу сейчас вам задать вопрос. Можете ли вы сказать, что Бог – это ваш Бог? Что вы свою жизнь ему посвятили? Что вы перешагнули через гордыню, что вы свою гордыню один раз прибили на крест. Один раз вы сораспялись со Христом. Один раз когда-то вы признали и сказали: «Господи, я не хочу жить для себя, я хочу посвятить свою жизнь Тебе». Так вот, когда мы говорим о безопасности в Боге, когда мы говорим о том, к кому относятся вот эти все остальные стихи, которые здесь есть, они относятся только к таким людям. Только к людям, которые имеют отношение с добрым пастырем, как овцы. Овцы, которые подчинили себя. Овцы, которые знают его голос. Овцы, которые хотят идти за ним. Овцы, которые дорожат его учением, которые ищут его, которые дорожат его словом. Почему? Потому что это его проявление сегодня здесь. Бог ушел, когда Иисус Христос ушел с земли, он оставил, Дух Святой написал практическое выражение своей воли, своего голоса. И теперь каждый человек, являющийся овцой Божьей, овцой Христовой, каждый человек ищет этого слова, склоняется перед ним. И для него это самая приятная песнь, самый приятный голос. Я хотел бы, чтобы мы могли начать вот с этого. Есть ли у вас это благословение принадлежности? Вы знаете, если оно есть, тогда не так важно, популярны вы или нет. Тогда не так важно, как вот эти люди, которые, ну так скажем, в популярных кругах вершат, или они лидеры своеобразные, формальные, неформальные, как они относятся к вам, совсем не важно. Почему? Потому что вы принадлежите тому, кто сильнее всех. Вы принадлежите тому, кто действительно дает смысл, кто действительно имеет цель, имеет направление, имеет точный, гарантированный результат. Вы знаете, если вы не познали, что такое знать Бога как доброго пастыря, вы не поняли, что такое христианство. Вы так и не поняли настоящих взаимоотношений с Богом. Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой». И он продолжает и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть тогда, когда Господь наш пастырь, тогда мы можем быть уверены, что абсолютно все сферы нашей жизни будут под контролем. Дальше он будет объяснять, каким образом это случается. Здесь сидят много людей, не знаю сколько. И у каждого из вас своя судьба. У каждого из вас свое беспокойство сейчас в сердце. Каждый из вас сталкивается со своей лично для вас уникальной проблемой. Так вот, когда мы говорим о решении всех этих многочисленных проблем, это решение есть в добром пастыре, в этих правильных взаимоотношениях вас и вашего Бога. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Речь идет о том, что когда мы знаем этого пастыря, когда мы идем за ним шаг за шагом, наша жизнь, она получает все необходимое для того, чтобы мы были готовы воспринять все те обстоятельства, которые нас будут окружать. Мы не гарантированы от того, что мы не будем сталкиваться с трудностями. Мы живем в греховном мире. Этот греховный мир наполнен людьми, которые не знают Бога или плохо знают Бога. Этот греховный мир переживает сегодня последствия грехопадения, и от этого люди болеют, от этого катастрофы случаются, от этого самые разные трудности, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Так вот, Бог не забирает нас от мира, но Бог дает способность тем людям, которые знают Его как доброго пастыря. Он дает способность жить так, что они ни в чем не нуждаются, независимо от того, где бы они ни находились. Подумайте сейчас о вашем положении. Можете ли вы сказать сейчас о себе: «Я ни в чем не нуждаюсь. С Богом я имею все». Знаете ли вы сегодня доброго пастыря? Является ли он сегодня пастырем для вас? Если нет, сегодня у вас есть возможность, действительно смирившись, отдать свое сердце ему. Еще раз осознать Его величие, Его право на вашу жизнь, действительно принадлежать Ему. Итак, мы говорили о первом благословении, это благословение принадлежности. Давайте теперь посмотрим следующие стихи, которые говорят о благословении Божьей заботы. Благословение Божьей заботы отражено здесь во втором и третьем стихах, где Давид описывает различные или с разных сторон, описывает Божью заботу о нем. Он делает утверждение. Сначала он говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». И потом как бы подтверждает это. Посмотрите. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давайте посмотрим с самого начала. Бог назван тем, что Он дает нам возможность получать все, что нам нужно. То есть Он обеспечивает всем необходимым. Посмотрите, здесь сказано: «Он покоит меня на злачных пажитях». Что это такое? Те пастыри, которые заботятся о своих овцах, они думают о том, каким образом обеспечить их здоровое, нормальное, хорошее питание. Вот это злачные пажити, на которых написано «Он покоит». То есть речь не идет о том, что вот я сейчас вас прогоню через эту злачную пажить в течение 2 часов. Что успеете схватить, вот это ваше. А там уже остальное, уже по пустыне пойдем. Не об этом речь идет. К сожалению, для многих христиан злачная пажить только 2 часа в неделю. И то за эти 2 часа они где-то вот там, знаете, жарко, они выходят на свежий воздух, вот, они, вдруг что-то случилось, им нужно поговорить с кем-то, с соседом, который рядом сидит. Вот, и они даже за эти 2 часа проскакивают и не успевают ничего схватить на этих злачных пажитях. И поэтому все больше и больше превращаются в скелетов. Мне кажется, что самая большая болезнь современного христианства – это хроническая дистрофия. То есть люди в большинстве своем не знают злачных пажитей. А если и знают, если они догадываются, где они есть, то у них уже какая-то, знаете, есть такая болезнь, считаю, что психическое заболевание. Особенно ей страдают молодые девушки, которые хотят быть очень и очень стройными, и поэтому они перестают кушать, или кушают очень уж мало. Потом доходит до того, что у них уже кожа и кости, а им все равно кажется, что они слишком-слишком толстые. Это психическое заболевание, и людей лечат, то есть их насильно кормят. Их помещают в специальные комнаты там, под наблюдением. Уж очень им кажется, что все то, что им предлагается пища, это им не нужно. Мне кажется, сегодня очень много таких христиан, очень много таких верующих людей, у которых уже желудки усохли, уже их только под капельницей питать можно. Я действительно знаю таких христиан, которых вот если ты один на один, лично с ним, ты разжуешь ему, уже разложишь подробно, в рот вложишь, может быть, он еще проглотит. Может быть. Вот почему Давид пишет и говорит: «Он покоит меня на злачных пажитях». То есть тот, кто знает доброго пастыря, тот знает ценность пищи, которую предлагает добрый пастырь. Он ищет ее. Он дорожит этой пищей. Он покоится на злачных пажитях. Что это такое? Он постоянно пребывает на них. Он слушает слово в церкви. Он размышляет над этим словом, когда он идет домой. Когда он поднимается с постели, он смотрит на то, что его окружает, и он оценивает это с точки зрения того, что дает ему или о чем напоминает ему Священное Писание, Божье Слово. Он пребывает, он покоится на злачных пажитях. И вы знаете, эти злачные пажити у нас есть. Во-первых, у нас есть Слово Божие. Мы уже много говорили об этом. Во-вторых, у нас есть общение с другими христианами. Когда мы можем поддерживать друг друга, когда можем подставлять плечо, когда можем заботиться друг о друге, когда мы можем делать все, что возможно, все, что необходимо для того, чтобы оказать помощь, чтобы созидать друг друга. В-третьих, у нас есть возможность молиться. Когда мы взаимодействуем с Богом в молитве, преклоняясь перед Ним, размышляя перед Ним, вознося свое сердце, свои нужды, свою боль, свои разочарования, свои благословения, когда мы имеем это взаимодействие, постоянное взаимодействие с Богом, это злачные пажити. Дальше у нас есть возможность прославлять Бога. Прославлять Его просто так словами, когда мы смотрим на красивую природу и восхищаемся ей. Когда вы смотрите на ваших детей и восхищаетесь ими. Когда вы смотрите на небо, когда вы думаете о каких-то чудесных вещах, которые Бог делает сегодня здесь, и вы просто в сердце, просто внутри восхищаетесь Богом и Его величием. Или же когда вы в церкви, когда мы вместе можем возвысить наш голос в пении, или когда мы можем поклониться Богу в молитве, и когда мы не просто с ноги на ногу переминаемся и думаем, ну когда же они закончат молиться, а когда мы сердцем своим возносимся к Богу. И когда мы славим Его, когда мы находим, за что Его славить. Вот что такое злачные пажити, дорогие друзья. Я хочу сейчас вам задать вопрос, покоитесь ли вы на злачных пажитях? Это то, что добрый пастырь готовит для нас. Это то, что приходит с Ним, как, знаете, благословение, которое часть Его личности, как часть этих правильных, добрых взаимоотношений с Богом. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Очень интересный образ здесь. Дело в том, что речь идет о этом ландшафте израильском. И там ручьи, которые текли, которые потоки чаще всего, которым водили пастухи овец для того, чтобы у них была возможность напиться. Чаще всего они делали так, они брали вот этот бурный поток и перегораживали его чем-то и делали такую тихую заводь, куда овцы могли подходить и пить спокойно. Вот такой образ передает здесь Давид, когда он говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть он открывает вот эту обстановку спокойного удовлетворения. То есть когда независимо от того, что происходит вокруг, мы входим в общение с Богом, и мы успокаиваемся. И мы получаем от Него так необходимую для нас влагу. Эту живительную, питательную влагу, которая нужна нам для нашей жизни. Как часто вы прибегаете к водам тихим.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.слово.орг или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог.
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: А сейчас в эфире BBN «Детский час». И мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем или слушаем библейские истории. Они нас учат самому главному в жизни – понимать и знать Бога. Учат правильно жить, думать правильно, говорить верно, поступать по воле Божьей. И мы знаем, что Бог слышит молитвы. Из Библии мы знаем, что у Бога с народом израильским отношения особые. Израиль – народ Божий. Бог о народе заботится и охраняет его. Мы узнали в прошлый раз, что заветные мечты израильского народа начинают осуществляться. На смену Дарию пришел новый царь, который доброжелательно отнесся к иудеям и отпустил их на родину. Начало строительства. Библия. Книга Ездры. Главы 2 и 3. Как только вожди, вернувшиеся в Иерусалим, увидели страшные руины города, они стали собирать деньги на его восстановление. Самой главной их целью было восстановление храма Господнего. Все иудеи жертвовали столько золота и серебра, сколько могли, движимые желанием поскорее приступить к строительным работам. Иисус и Зарававель не стали ждать постройки храма, чтобы начать богослужение. Они установили жертвенник на том же месте, где он находился прежде. А число пожертвований на новый храм постоянно росло. Простой народ, у которого не было ни золота, ни драгоценностей, отдавал то, что имел. Зерном, вином и оливковым маслом иудеи расплачивались за кедровый лес. Кедры доставляли по морю из Ливана. Точно так же, как при царе Соломоне, когда он много лет назад строил первый храм. Левиты руководили строительством, но и они тоже вместе с остальным народом делали любую черную работу. Когда было заложено основание храма, весь народ собрался для великого благодарственного богослужения. Священники громко трубили в трубы, левиты играли на кимвалах и пели. «Благ Господь и вовек милость Его к Израилю!» Вокруг раздавались радостные возгласы. Весь народ славил Господа. Лишь немногие старцы, священники и вожди помнили великолепие Соломонового храма. Вспоминая прежние дни и видя перед собой руины, они рыдали. И никто не мог отличить вопли плача от восклицаний радости. Но громкие крики и шум разносились далеко вокруг. Урок для нас, самое главное для нас – служить Богу и Его народу, Его церкви. Остальное тоже все устроится. Так говорит и наш Господь. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, остальное вам приложится». В этой истории мы видим, что в первую очередь вернувшиеся из плена иудеи решили восстановить храм Господень. Они жертвовали на это все свои сбережения. А Богу нравится, когда у нас жертвенное сердце. А теперь до свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 97. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал». Вы, наверное, знаете, что взрослые дети об одних и тех же вещах рассуждают по-разному. Вот, например, большой самосвал привез песок и высыпал его прямо перед двором. Всем детям понятно, что теперь самое интересное дело – забираться на верхушку большой песочной горы и скатываться вниз. А еще в песке можно рыть большие норы, закапываться в него, бегать и кувыркаться. Так считают все дети. Но взрослые думают совсем иначе. Для них главное, чтобы никто не забирался на кучу песка и не расшвырил его по разным сторонам. Ведь этот песок нужен не для игры, а для стройки. И очень трудно найти такое решение, чтобы оно устраивало и взрослых, и детей. Взрослые еще могут вспомнить, что когда-то они и сами были детьми и вели себя так, как и полагается детям. А вот детям трудно представить, что они, став взрослыми, будут думать о назначении привезенного песка совсем не так, как думают сегодня. Манок на тряпочку. В новом микрорайоне среди больших многоэтажных домов расположился магазин «Спорттовары». Чего там только не было. Взрослые могли там купить лыжи, гантели, палатки и рюкзаки, удочки и спортивные костюмы, футбольные мячи и скакалки и еще много разных вещей, важных и нужных для занятия спортом, для рыбалки и охоты. А дети могли любоваться всеми этими красивыми вещами, выставленными на витринах. Старший брат у Лиды уже учился в школе и мог, сэкономив на школьных завтраках, купить на накопленные деньги не просто красивый поплавок, а целый набор для рыбака с леской, грузилом и крючком. Лида же ничего не могла купить, потому что еще ходила в детский сад, и у нее не было денег. Ну а если бы у нее были деньги, она обязательно купила бы понравившуюся ей удивительную вещь с загадочным названием «манок на тряпочку». Это название она услышала от своего брата. Хотя Лида и не знала точно, что это такое, ей очень хотелось иметь такую важную и нужную вещь. Поэтому она попросила папу купить ей манок на тряпочку. Папа сначала удивился, а потом улыбнулся и пошел вместе с Лидой в магазин «Спорттовары». Там они заплатили нужную цену и купили Лиде манок на рябчика – свисток, которым охотники приманивают рябчиков. Лиде этот свисток очень понравился. Лида, давно уже ставшая взрослой, всегда улыбается, вспоминая эту историю про манок на тряпочку. Апостол Павел тоже был в свое время маленьким, а потому и рассуждал, как маленький ребенок. Но ведь он вырос и стал рассуждать совсем по-другому. Теперь уже понимая многое из того, чего раньше не понимал, вот что он написал: «Но когда стал мужем, то оставил младенческое». Да, дети становятся взрослыми и оставляют свои детские забавы и мечты. И как взрослые люди работают или учатся, отвечают за свои поступки, заботятся о детях. И о многих важных вещах в жизни они рассуждают уже не как дети, а как взрослые люди. Но в чем-то всем взрослым людям по-прежнему надо оставаться детьми, искренними и доверчивыми. Вот что написал апостол Петр всем взрослым людям и тем, кто считает себя взрослым. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи. Это значит, что все люди, взрослые и дети, должны всем сердцем любить Божье Слово. Так как маленькие младенцы не могут жить без материнского молока, так и верующие в Господа Иисуса Христа не могут жить без Его Слова, дающего жизнь.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, кабанчик. А, уже пришел? Не забыл, что сегодня радиопередача «Литературная гостиная» должна в эфире звучать. Что-то ты грустный какой-то. Не заболел? Заходи, я тебя чайком с малиной побалую.
1: Да я... Нет, не заболел. Ну, нос немного горячий. А так все, полная корзина желудей.
0: Тогда чаек попьем и за работу, да?
1: Да, конечно.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
2: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Миколы из книги «Почему не летают лягушки». Сегодняшний рассказ называется «Послание из черного ящика».
0: Накануне дня рождения мамы Андрей получил 2 по математике. Ему очень не хотелось расстраивать маму, и поэтому он решил оценку исправить. Взяв красную ручку и лезвие, Андрей принялся за дело. Он впервые в жизни решился на такое, и поэтому вместо 2 у него получилась безобразная дырка. Ничего не оставалось, как вырвать лист. Вечером мама не проверяла дневник, но на следующий день, в пятницу, Анна Ивановна собрала все дневники на проверку. Она сразу заметила, что в дневнике Андрея не хватает страницы. И когда Андрей получил дневник уже проверенным, то увидел, что там стоит огромная 2 и запись. «Ваш сын обманывает вас и меня. Прошу срочно прийти в школу». С тяжелым сердцем шел Андрей домой. У него в портфеле лежал подарок для мамы. Зеркальце в красивой рамочке, который он сделал сам. И второй подарок – жирная 2 и приглашение в школу. И все это именно сегодня.
3: Я не могу показать маме дневник. Я никак не могу сегодня показать ей его.
0: В отчаянии думал Андрей. Дома царила предпраздничная суета. Бабушка с мамой украшали торт и пирожные. Папа выгружал в холодильник лимонад, апельсины и другие вкусные вещи. Андрей сразу бросился ему помогать. Потом они с папой раскладывали большой стол и помогали бабушке накрывать его. К 6 начали собираться гости. Пришел мамин брат с семьей, мамины коллеги по работе, папин начальник с сыном. Все поздравляли маму, говорили, какая она умница. Мама была счастливая и немного смущенная. Вечер прошел хорошо. Папин начальник рассказывал интересные истории. Когда гости разошлись, посуда была вымыта и сложен стол, мама подошла к Андрею, обняла и сказала:
4: «Спасибо, сынок, за подарок. Мне кажется, что в твоем зеркальце я на 10 моложе и в 100 красивее».
0: Андрей долго не мог уснуть от стыда и отчаяния. Утром он не знал, что делать с дневником. Он спрятал его, засунул в рукав куртки. Когда мама спросила, как дела в школе, он ответил, что все хорошо. Мама попросила дневник, чтобы расписаться в нем. Но Андрей сделал вид, будто ищет его и никак не может найти.
3: «Мамочка, я, наверное, забыл его в школе. В понедельник принесу».
0: Обманул Андрей. Он вышел во двор, зашел за дом и закопал дневник в сугроб возле сарая. На сердце у него было скверно. Ребята звали его играть в снежки и кататься на санках, но ему не хотелось. Он немного побродил по улице и вернулся домой. Так прошла суббота. Таким же безрадостным было и воскресенье. С замирающим сердцем Андрей пришел в школу в понедельник, Анна Ивановна спросила:
4: «А почему не пришли твои родители?»
3: «Сегодня они не могут. Мама сказала, что придет завтра».
0: Опять солгал Андрей.
4: «Ну, хорошо, я подожду до завтра», —
0: сказала Анна Ивановна. После уроков Андрей домой не спешил. Шел снег, было пасмурно и холодно.
3: «Что делать? Что делать?» —
0: думал мальчик.
3: «Я не могу сказать дома, что я всех обманул. Я не могу сказать, что закопал дневник. Маме будет стыдно, что у нее такой сын. А папа, он никогда больше не поверит мне. Они не смогут любить меня, ведь я их обманул».
0: Андрей шел и плакал. Снежинки таяли в соленых ручейках, которые струились из его глаз.
3: «Я придумал. Я заболею, я не пойду завтра в школу, а потом, потом будет видно».
0: Андрей начал есть снег. Он снял шапку и шарф, расстегнул куртку. Он очень замерз.
4: «Где ты так долго был?»
0: – спросила мама.
4: «У тебя какое-то странное лицо. Что с тобой?»
3: «Ничего»,
0: – ответил Андрей.
3: «Нас задержали в школе. Я замерз и устал».
0: Он не захотел обедать, разделся и лег в кровать. Ему хотелось уснуть и забыть обо всем. И о двойке, и о дневнике, и об Анне Ивановне. Он уснул тяжелым сном. Вечером проснулся от того, что болела голова. Мама измерила температуру – 37,5. Утром пришел врач и сказал, что у мальчика ангина. У Андрея сильно болело горло. Лекарства, которые прописал врач, были горькие и противные. Но Андрей не замечал этого и думал только об одном – ему не надо идти в школу. 2 недели он болел. В конце 2-й недели его пришли проведать одноклассники и рассказали ему чудесную новость. Анна Ивановна ушла в отпуск, потому что у нее должен родиться ребеночек. Андрей от радости аж подпрыгнул на кровати. Вернувшись после болезни в школу, Андрей с новыми силами взялся за учебу и скоро наверстал пропущенное. Маме он сказал, что дневник пропал, и его не могут найти. Мама дала деньги, и он купил новый. Так постепенно все забылось. Только иногда Андрею вдруг становилось горько и стыдно. Весна в этом году была стремительная, бурная. Снег сошел очень быстро. Почки на деревьях словно взрывались и превращались сразу в листья. Весна принесла свои хлопоты – огород, сад, двор. Все ждало заботливых рук хозяев. Андрей помогал отцу. Обкапывал деревья, красил забор, убирал мусор. В тот день, закончив работу, мама, папа и Андрей присели на скамеечке во дворе. Папа мечтал, как они поедут в августе к морю. И вдруг к ним прибежал пират и положил возле ног Андрея нечто грязное и мокрое. Преданно тявкнул и посмотрел мальчику в глаза.
5: «Что это ты притащил?» —
0: взмутился отец. Андрей похолодел. У его ног лежал старый дневник. Мама внимательно посмотрела на сына и сказала:
4: «А, по-моему, я знаю, что это такое. А ты, сынок, узнаешь, что это?»
0: Андрей что-то промямлил в ответ.
5: «Что происходит?» —
0: поинтересовался отец.
4: «Давным-давно, зимой, при весьма загадочных обстоятельствах, у нашего сына пропал дневник. И теперь наш пес нашел его и решил вернуть владельцу. Только я не вижу радости на лице владельца».
0: Андрей, опустив голову, сгорал от стыда.
5: «Знаешь, сын, что такое черный ящик?» —
0: помедлив, спросил папа. Андрей, глотая слезы, отрицательно мотнул головой.
5: «Он есть в каждом самолете. Там установлен аппарат, который записывает все команды командира экипажа, разговор штурманов, пилотов. И если случается катастрофа, среди обломков самолета ищут этот черный ящик, потому что в нем остается запись последних слов экипажа, по которым специалисты определяют причину катастрофы. Эти записи в черном ящике очень важны. Они помогают найти и устранить причины. из-за которых произошла беда. Таким образом можно предотвратить дальнейшие катастрофы.
0: Отец начал перелистывать слипшиеся, мокрые страницы.
5: Пока все нормально. 4, 5, 5. Еще 2 четверки. И вот последняя запись. 2 и приглашение в школу.
0: Андрей, не выдержав, зарыдал.
3: Я не хотел. Я не мог. У мамы был день рождения. Я не хотел ее расстраивать.
4: И ты решил, что обман лучше правды?
3: Я понимал, что это плохо, но я не мог.
4: Но на следующий день после моего дня рождения, почему же ты не признался тогда?
3: Я обманул вас. Я боялся, что вы не простите мне этого. Я думал, что если вы об этом узнаете, то не будете меня любить.
0: Плакал Андрей.
5: То, что ты сделал, очень плохо,
0: сказал отец, положив руку на плечо сына.
5: Но запомни, ни я, ни мама никогда не разлюбим тебя, потому что ты наш сын. Однако мы в ответе за тебя, за то, каким ты вырастешь. Поэтому мы должны научить тебя говорить правду, даже если тебе очень трудно это делать.
4: Знаешь, Андрей, правда имеет одно удивительное свойство. Ее очень трудно спрятать, никогда не прячь ее. Ложь – опасная вещь. Она лишает человека покоя и радости. Вспомни, сколько горьких минут ты перенес из этой 2. Она не стоила этого.
3: Я никогда не буду обманывать вас,
0: пообещал Андрей.
3: Спасибо тебе, пират.
0: Мальчик обнял собаку.
3: Если бы ты знал, как ты мне помог.
0: Вечером пират хвастался коту-маркизу.
6: Знаешь, я нашел дневник Андрея возле сарайчика. Андрейка аж плакал от радости. Меня все хвалили и гладили. Хозяин сказал, что там была какая-то очень важная запись. С нашим мальчиком могла случиться большая беда, если бы дневник не нашелся. Бах!
0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
6: Пах!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы настроены на волну библейского вещания BBN. Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения». Ропот известен нам. Это недовольство, протест, выражаемое негромко, но вполне открыто. Ропот не изменит положение, а просто приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Есть такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Апостол Павел, напротив, всегда был доволен. Он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:12-13. А в послании к евреям 13:5 написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Разве этого недовольно, чтобы удовлетворить все наши насущные нужды? Не будем роптать, но будем всегда с надеждой полагаться на Господа. Будьте с нами.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Так пишет Соломон в книге Притчи, 31 глава, 30 стих. Он также говорит: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Важнее красоты и очарования». Если мы откроем современные женские глянцевые журналы или включим популярные ток-шоу, то найдем множество советов, как привлечь внимание мужчин, как добиться успеха в карьере, как обойти конкурентов. И все меньше и меньше советов о том, как быть хорошей женой и заботливой матерью. Приоритеты современного мира меняются, но Божьи ожидания от женщин неизменны. Сегодня мы продолжим изучение женщины, описанной в книге «Притчи».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение 31 главы книги «Притчи». Это последняя глава книги «Притч», и эта книга завершается гимном «Добродетельной жене». Этот гимн написан алфавитным акростихом. Если выписать первую букву каждого стиха, они составят еврейский алфавит. Вот давайте мы прочитаем в новом переводе, в переводе Российского библейского общества. Как звучит этот текст? Мы прочитаем с 10 стиха по 31. Это последние стихи книги «Притч». «Как найти добродетельную жену? Она дороже любых самоцветов. Уверено в ней сердце мужа, с ней он без прибытка не останется. Платит она ему добром, а не злом во все дни жизни своей. За шерсть ли берется, за лен ли? Ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый, пропитание добывает вдалеке. Еще ночь, а она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его. Разведет виноградник, трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, сила в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля, и не гаснет ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, а пальцы не отпускает веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Снегопад семьи ее не страшен, вся семья одета двойной тканью. И себе она мастерит наряды. В лен и шерсть багряную одета. Знают мужа ее у городских ворот. Сидит он среди старейшин своей земли. Шьет она рубахи на продажу. Пояса для купцов ханаанских. Облекается в силу и достоинство и радуется наступающему дню. На устах ее слово мудрости, наставления благие на языке. Следит, как идут дела дома, и не напрасно ест хлеб свой. Встают дети, славят ее, муж ее не нахвалится. Много было достойных женщин, но ты превзошла всех их. Обаяние лживо и пуста красота. Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам. У ворот городских дела ее восхваляйте. Аминь. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дорогие друзья, мы продолжаем изучать текст Священного Писания, который говорит нам об образе женщины в Слове Божьем, в Библии. Это жена, которая любит мужа своего, которая трудится, которая является прекрасным примером и для сегодняшних женщин. Вот как сказано в притче 31 глава 12 стих. Она мужу своему воздает добром, а не злом во все дни жизни своей. Такая добродетельная жена поддерживает своего мужа. Она стоит за его спиной, она всегда рядом, всегда на его стороне. Но не все жены такие. Например, Ева, соблазнив своего мужа, убедила его взять плод запретного дерева. Подвела его. И согласно библейскому тексту, жены Соломона отвернули его сердце от Господа. Жена Иезавель, своего мужа, царя, привела его к идолопоклонству. Жена Иова призывала своего мужа проклясть Бога и умереть. Разные жены. Поэтому, дорогие женщины, дорогие жены, задумайтесь, а вы какую роль играете в жизни своего мужа? Вы приносите ему пользу? Он получает от вас поддержку? Я уже рассказывал, что как-то раз я был свидетелем такой сцены. Я летел на небольшом самолете. Это был перелет внутри страны. Сиденья были узенькие, салон небольшой. Все сидели близко друг к другу. и недалеко от меня сидела супружеская пара приблизительно моего возраста. Они держались за руки. Вы знаете, я не ставил цели подслушивать их, но так как я был очень близко, кругом было тесно, то не слышать их разговора просто было невозможно. Из их беседы я понял, что муж искал новую работу на новом месте, и вот он летел на собеседование. А жена сопровождала его, чтобы поддержать, чтобы ободрить, укрепить. И женщина спросила своего мужа: «Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь по поводу этой новой работы?» И он ответил весьма честно. Он сказал: «Дорогая, я боюсь, мне страшно». Мне стало как-то очень тепло на душе от такого ответа. Настолько он был искренним. Жена взяла его руку в свою, сжала и сказала: «Дорогой, я хочу, чтобы ты знал, я верю в тебя всем своим сердцем». И от этого ответа мне стало еще теплее. Такие прекрасные отношения. Вы знаете, мне даже захотелось положить свою руку на их руки и сказать, что и я в него верю. Я счастлив тем, что в моих отношениях с женой я испытываю то же самое. Она может взять меня за руку и сказать, что верит в меня всем сердцем. Похвала со стороны супруги ни с чем не сравнима. И я думаю, что для нее мои слова тоже очень важны и значимы. А многие, к сожалению, умирают медленно, грустно, обиженно, так и не услышав, что в них кто-то верит. И многие разведенные или одинокие скажут, что им очень не хватает поддержки. Ну, давайте продолжим изучение 31 главы книги Притч. Добродетельная жена производит впечатление на своего мужа. Мы читаем 31 главу, 22 стих. «Она делает себе ковры, весон и пурпур», то есть цвет достоинства и величия, «весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Но также можно сказать, что добродетельная жена обладает сильным характером. И об этом написано в 25 стихе. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». То есть у этой женщины нет проблем с самооценкой. Она у нее на правильном месте, и, к сожалению, мало у кого нет проблем с самоуважением и самооценкой. Один мужчина очень мудро написал: «Если бы у меня была возможность выписать рецепт для женщин, то я бы прописал каждой из них здоровую дозу самоуважения и личного достоинства. Принимать трижды в день до полного исчезновения симптомов». И мне кажется, что самоуважение – одна из самых больших нужд каждой женщины. Если женщины чувствуют себя подлинно уважаемыми в своей роли женщины и матери, то им не захочется отказываться от этих ролей в пользу чего-то другого. Если женщины будут чувствовать себя равными с мужьями в личной ценности, то не будет необходимости требовать равенства в обязанностях. Если бы они только могли наслаждаться тем достоинством, которых их наделил Творец, то их женственность ценилась бы как величайшее достоинство, а не пренебрегалась бы, как устаревшее платье, вышедшее из моды. Бесспорно, будущее нации зависит от того, как смотрят на женщину. И я надеюсь, мы научим наших маленьких девочек радоваться тому, что они были избраны Богом для особенной миссии быть женщиной. Да, женщины действительно особенные творения Божьи. И очень интересно, о женской роли написал Мартин Лютер. По его мнению, женщины сотворены для того, чтобы держать, укачивать и выращивать детей. Он описывал, что если вы дадите в руки даже маленькой девочке младенца, то удивительно, что она будет знать, что с ним делать. Девочка знает, как держать малыша. И он пишет: а вот если дать ребенка мужчинам, они начинают вести себя как танцующие верблюды. Вы знаете, это очень интересное описание. И лучше и не сказать. Нас, мужчин, нужно учить, что делать с маленькими детьми. А женщины уже это знают. Их не нужно учить, даже совсем маленьких. Ну, посмотрите на характеристики настоящей женщины. На ее дом, на ее хозяйство, на общество, в котором она живет. И мы читаем текст дальше. Притчи, 31 глава, 13 стих. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Ну, а почему именно шерсть и лен? Это два вида грубого материала, обеспечивающего нас одеждой. Зимой теплая шерсть и летом легкий лен. Настоящая женщина задумывается и об одном, и о другом. Она работает своими руками, и обратите особое внимание, она делает это охотно. Ей нравится заниматься этим. Ну, читаем 14 стих. И он говорит нам о том, что внутри каждой женщины живет активная покупательница. Ох, как они любят что-то покупать. Послушайте. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Ну, например, если она найдет баночку с кукурузой на 10 рублей дешевле в другом конце города, то не поленится поехать туда. И женщина имеет какое-то особенное чутье находить товары со скидками. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. То есть у нее сердце слуги. Женщина, которая здесь описана, имеет средства, у нее есть прислуга, но при возможности она приносит им еду сама. И это очень ценное качество в жизни женщины, да и мужчины тоже. И наши дети учатся служить другим, глядя на родителей. Однажды я был на большой конференции, и мы все ночевали в гостинице. Утром в мою дверь постучали. Это был главный организатор конференции. Он держал в своих руках свежие булочки и кофе. Это был завтрак. И организатор сам принес мне его в номер, улыбаясь очень по-доброму. Надеюсь, что вы не чувствуете себя таким важным, чтобы послужить кому-нибудь. Продолжим. Притчи 31 глава, 16 стих. Эта женщина имеет свой доход. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. У нее сильный характер, и она не боится засучивать рукава. Но при этом она обладает удивительным чувством достоинства и самоуважения. Вот посмотрите на следующий текст, 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Ну, я понимаю это так, она соглашается, что то, чем она занимается, это стоящее дело. Она адекватно воспринимает свою ценность. Она выполняет хорошую работу и осознает, что это действительно хорошо, приятно. Нет гордости, но глубокое чувство уверенности, удовлетворения. Я там, где и должна быть. Я занимаюсь именно тем, чем и должна. И меня очень заинтересовала фраза, которую я здесь прочитал. Светильник ее не гаснет и ночью. Но неужели женщины никогда не спят? Неужели это значит, что они 24 часа в сутки на ногах? Интересно то, что на Древнем Востоке светильник оставляли гореть в доме, чтобы показать остальному миру доступность этих людей. Это означало, что такой дом мог стать приютом для несчастных. Поэтому светильник всегда горел. И таким образом хозяева говорили бездомным: «У нас есть еда для вас. Мы можем уложить вас спать, если вам нужен отдых». И таким образом мы можем сказать, что женщина, о которой мы говорим, милосердная и заботливая. Притчи, 31 глава, 20 стих. Слушайте. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Ну, мне очень нравится этот стих. Добродетельная жена не живет в уединении, тратя все время на изучение Библии, и она не ограничивается только в исполнении нужд своей семьи. Она протягивает руку помощи тому, кто в ней нуждается. Чарльз Бриджес, очень достойный толкователь книги притчи, пишет так. Образцом благочестия здесь представлена не только религиозная затворница, отделенная от окружающего мира, с оговоркой, что она неприкосновенная своей посвященности Богу. Здесь нет описания монашеского аскетизма, который сейчас так высоко превозносят в современном христианстве. Но как минимум половина описания добродетельной жены затрагивает тему личности и домашнего хозяйства. И это серьезный упрек лени и бездеятельному потаканию собственных желаний. То, что эта женщина совершенствуется в нескольких занятиях, показывает, что у нее подлинные простые манеры и разумная экономия. Вы знаете, такое встречается редко. И добиться не так уж просто. Экономия без духа эгоизма, которая не бросается всем в глаза, но искренне и ответственно заботится об удобствах своей семьи. То есть нам представлена жертвенная женщина. Жертвенная жена, отдающая больше, чем требует что-то для себя. И такие женщины счастливы. А те, которые эгоистичны, они очень несчастны. Те, которые трудятся своими руками для общества, вызывают восхищение. Те, которые выходят из своего узкого мира, чтобы помочь окружающим, они достойны хвалы. Но я совсем мало сказал об ее отношениях с детьми и о том, какая она стильная дама. Ну, читаем дальше. 31 глава притч, 22 стих. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Ну, настоящая леди, не так ли? 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Я уверен, что ее дети вырастают и благословляют ее. Эта женщина всегда в делах. Как часто я вижу такую проблему. Женщины находят причины проводить больше времени в церкви, где они восхищаются пасторами, вместо того, чтобы восхищаться своими мужьями дома. А мужчинам очень нужна похвала их жен. А женщины нуждаются в похвале своих мужей. Мужчины, пишите своим любимым записочки. И если у вас плохо с фантазией, то вот вам идея. Что можно написать? Напишите текст притчи, 31 глава, 29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех. Ты лучше всех. Подпишите эту записку, чтобы у вашей жены не было сомнений, кто это написал, и положите под подушку. И сделайте ей приятный сюрприз. Есть такая фраза, автор которой неизвестен. 100 грамм матери стоит килограмма духовенства. Бог создал материнство. И нет ничего более удивительного, чем то, что один человек может дать человечеству еще одного человека. И неудивительно, что материнство подвергается атакам. Ученые пытаются доказать, что матери вообще не нужны. Дети, выращенные в пробирках, вот зачем стоит будущее. Генри Уарт Бичер, один из красноречивых американских проповедников, написал: «Сердце матери – это школьный класс для ребенка. По крайней мере, в первые годы формирования и развития. Дети учатся у вас, дорогие матери. Они берут с вас пример. Они наблюдают за вашей реакцией. Они применяют то, чему учатся у вас в своей жизни». Но, возможно, многие женщины сейчас скажут мне: «Пастор, вы не знаете, что вы говорите, потому что вы никогда не были женщиной и матерью». Да, это так. Я не могу понять физически, что такое быть матерью. И я бы не сильно хотел, потому что боюсь боли. А вы вытерпели такую боль, чтобы дать жизнь ребенку. И, возможно, иногда бывают дни, когда вы жалеете о том, что прошли через это. Но я серьезно задумался об этом, когда прочитал в газете статью, в которой была описана реальная история о женщине, у которой была канарейка. С любовью названная Чирпи. Но в переводе с английского «жизнерадостная». Так эта птичка привносила в дом много прекрасных песен. Она постоянно щебетала. И вот однажды, когда эта женщина пылесосила, убиралась в доме, она увидела, что клетка очень пыльная, и решила пропылесосить ее. Но пока она пылесосила, зазвонил телефон. Женщина побежала отвечать на звонок, оставив работающий пылесос рядом с клеткой. Получилось так, что канарейку засосало в пылесос и по всей трубе прямо в мешок. Когда женщина поняла, что случилось, она выключила пылесос, открыла его, достала мешок, и внутри была птичка, удивительным образом выжившая. Ну и, конечно же, она была очень грязной. Поэтому хозяйка хорошо помыла ее под струей воды. Канарейка была такой мокрой, что пришлось высушить ее феном. И вот корреспондент задал этой женщине один вопрос. «Скажите, а как птичка ведет себя сейчас?» «Ну, она уже не поет так много». Конечно, это меня не удивляет. Бывают такие дни, когда вас засасывает в пылесос, потом вас обдают холодной водой и высушивают феном, и вы уже готовы сдаться. Как-то одну женщину, которая была матерью близнецов дошкольного возраста, совершенных хулиганов, спросили: «Вот если бы можно было все вернуть, вы по-прежнему хотели бы иметь детей?» На что она ответила: «Что, конечно, но только не этих». Вот в чем разница с 28 стихом 31 главы книги Притч. Послушайте. «Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее». То есть есть секреты построения взаимоотношений с детьми. Сначала я хочу обратиться к детям, которые меня слышат. Неважно, сколько вам лет, ваша мама жива? В вашем сердце хватит места для того, чтобы благословить ее, ублажить ее? Если ее уже нет живых, то благословляйте за нее Господа. А может быть, ваша мать все время занята, постоянно о чем-то заботится, беспокоится, и вы часто ссоритесь? Лучше остановитесь, найдите то, за что похвалить ее. И ваша похвала и поддержка будет очень много значить для нее. Ничьи другие слова не будут значить для нее так же много, как ваша похвала. И не нужно ждать Дня Матери или 8 марта, чтобы высказать, как она дорога вам, как велика ее роль в вашей жизни. Помните, что вы – будущее вашей страны, нашего мира. Нельзя недооценивать это. Но вам необходимы родители. Будьте с ними. Проводите время, обнимайте, благодарите, ну а больше всего любите их. Дорогие друзья, сегодня мы быстро прошли по прекрасному акростиху, записанному в самом конце книги Притч. Я хочу закончить сегодня нашу беседу, задав несколько вопросов нашим слушателям. Дорогие слушательницы, попробуйте ответить на эти вопросы сами, для себя. Первый. Скажите, что сегодня привлекает вас больше? Тень или суть? Если вы поняли, что такое тень, что такое призрак, то подумайте еще раз, перед тем, как прыгнуть с моста. Подумайте хорошенько. Будьте настоящей женщиной. Отображайте образ Божий. То, что оставило Писание для нас. То, что Господь хочет для вас. Господь желает, чтобы вы были довольны. Второе. Скажите, вы осознаете свою ценность в Божьих глазах? У вас есть непоколебимая уверенность в этом? Может быть, ваш муж покинул вас или сказал, что он не нуждается в вас? А может быть, ваши дети ушли вместе с ним? Является ли Библия тем источником для вас, который перекрывает эту ложь, замещает отсутствие поддержки и похвалы? Скажите, чтение книги Притчи побудило вас изменить что-то в себе? Стали для вас приоритетными такие качества, как трудолюбие, видение, разумная самооценка и независимость, мудрость, уверенность, значимость, достоинство, хорошие манеры? Если вы серьезно задумались о них, то прекрасно. Выберите те, которых у вас нет, и поставьте себе цель достигнуть совершенства за год. Сделайте это не только для себя, но и для Господа. Попросите Создателя помочь вам приобрести это качество. И, возможно, именно этого вам не хватает для счастья. И третье. Следующий вопрос обращен к отцам, мужьям. А вы осознаете, как высока ценность вашей жены, матери ваших детей? Хвалите ее. Говорите о том, как много она для вас значит. Расскажу вам такую историю. Однажды 4 служителя стояли и разговаривали. Один из них сказал, что ему нравится синодальный перевод Библии. Старый, проверенный, и что он лучше всего подходит для читателя. Язык красивый и легко запоминать тексты. Другой сказал, что ему нравится современный перевод, потому что он больше выверен с первоисточниками. Третий служитель хвалил еще один новый вариант текста Священного Писания, пересказ, как в детской Библии, потому что он очень понятен даже человеку, далекому от Бога. Они задумались, и через какое-то время четвертый служитель сказал: «А мне больше всего нравится перевод моей матери». И все были удивлены. «Не знали, что твоя мать занималась переводом Библии». На что он ответил: «Да, она переводила. Она переводила Слово Божие в жизнь каждый день. Именно через ее перевод я пришел к вере в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Когда наступит вечность, и все тайное станет явным, то мне кажется, что особой награды заслужат матери, которые привели своих детей к Богу любовью и своим примером. Очень много людей разного статуса и положения говорили мне, что уверовали именно благодаря молитвам своих матерей. Именно это поставило их на колени покаяния. Но перед тем, как мы помолимся, я хочу еще раз задать несколько вопросов. А вы знаете Иисуса как своего личного Спасителя? Вы уже отдали свое сердце Ему. Вы позволили, чтобы Он подарил вам новую жизнь и жизнь с избытком. И если нет, то сегодняшний день именно для вас. А может быть, вы мать, которая всю свою жизнь посвятила своей семье, вложила в детей и мужа всю душу, но никогда не доверяла Богу. Сегодня день и для вас. Сделайте свою жизнь полноценной. Без Бога это невозможно. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты усыновил нас в Твою семью, поверив в Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты созидаешь свою церковь Духом Святым, укрепляешь на основании Твоего Слова. Молю Тебя, благослови и мужей, и жен, чтобы быть по сердцу Твоему. Сохрани нас от лжеучения. Господи, только Ты преображаешь, изменяешь. Мы молим Тебя, прости нас и помилуй, что мы так несовершенны и часто спотыкаемся. Продолжай работать над нашим характером, чтобы мы отображали Тебя. Господи, благослови наших жен. Молю Тебя, благослови детей, внуков, чтобы имя Твое прославлялось, и чтобы каждый из них узнал Тебя и уверовал в Тебя. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь.
0: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Важнее красоты и очарования». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы этой передачи. Что о качествах добродетельной жены мы узнали, изучая 31 главу книги притчи? Женщина – цена в глазах Божьих. Она обладает сильным характером. Муж преуспевает благодаря своей жене. Добродетельная жена поддерживает своего мужа. У нее адекватная самооценка и самоуважение. Она трудолюбива. У добродетельной жены сердце слуги. Настоящая женщина жертвенна и милосердна. Она готова протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Она хорошая жена и мать, заботящаяся о своем доме. Если у вас возникнут вопросы, напишите нам, расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: «Голос в пользу отцовства». Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь. «Голос в пользу отцовства» – это тема следующей передачи «Свет жизни».

В эфире радио BBN, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое «родиться свыше»? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче «Самарянин» так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез с осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Ну а сейчас давайте уделим время для того, чтобы прочитать из книги «Летти Кауман. Потоки в степи». Эти размышления помогали ей особенно в последние 6 лет, когда она ухаживала за умирающим мужем. Сегодняшнее место на 20 сентября записано в Евангелии от Иоанна в 11 главе в 40 стихе. Там сказано: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Мария и Марфа не понимали действий Бога. Они обращались к Нему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат наш». Можно так понять их слова: «Господи, мы не понимаем, почему Ты отсутствовал так долго. Мы не понимаем, как Ты мог допустить смерть любимого Тобой человека. Мы не понимаем, как мог Ты позволить страданию и скорби опустошить нашу жизнь, когда одно Твое могущественное присутствие не допустило бы этого. Почему Ты не пришел? Теперь уже поздно, уже 4 дня, как Он во гробе». В ответ Иисус Христос сказал великую истину: «Быть может, вы не поймете, но я сказал вам, что если будете веровать, увидите». Авраам не понимал, почему Бог просит принести в жертву Исаака, но он верил, и он увидел славу Божию в возвращении ему любимого мальчика. Моисей не понимал, почему Бог держит его в пустыне 40 лет, но он верил, и он увидел это тогда, когда Бог призвал его вывести народ израильский из рабства. Иосиф не понимал жестокости своих собратьев, ложных показаний вероломной женщины и долгих лет несправедливого заточения, но он верил и в конце концов увидел славу Божию во всем, что с ним произошло. Иаков не мог понять странного Божьего промысла, допустившего, чтобы Иосиф был отторгнут.

от отцовской любви. Но он увидел Божью славу, когда взглянул в лицо Иосифа царя, Иосифа спасителя великого народа. Такое положение возможно и в твоей жизни. Ты говоришь: «Не понимая, почему Господь отнял у меня любимого человека, не понимая, за что на меня обрушилось горе, не понимая пути, по которому ведет меня Бог, почему цели и намерения, казавшиеся мне благими, потерпели неудачу, и почему благословение, в котором я так нуждаюсь, так долго не находит меня». Друг, ты не обязан понимать все пути Господни. Бог не требует этого от тебя. Ты ведь не требуешь от своего ребенка понимать всего, но только доверие. Настанет день, и ты увидишь славу Божью во всем, что сейчас непонятно. Не вечно я буду скитаться в долине сумрачной, земной. Я странник, уж пора расстаться мне с этой жизнью и домой. Тебе служить хочу, Спаситель, я куплен дорого тобой. Ты царь и сильный мой властитель, я весь и вечно буду твой. Твой мир святое наслаждение дает печальному душой. О, не спошли мне утешение и светлый, радостный покой. Даруй, чтоб с ревностью стремился я труд твой исполнять всегда, и чтобы свет твой не затмился в душе смиренной никогда. Когда же нету вдохновения в молитве сил, в любви огня, пусть кровь твоя, твой крест, мученья на подвиг вдохновят меня.

Вдохновление – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевление. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 11. В среду, 21 января 1949 года, собрание было нарушено. В тот вечер пришли на дежурство двое – учительница и завуч школы, которая была особенно яркой противницей Бога и верующих. Николай с другом уже сидели в кладовке и слушали проповедь об Адаме. Проповедник говорил о том, что Адам прятался от Бога, но Бог, видя его, хотел с ним говорить и потому спрашивал его: «Адам, где ты? Зачем ты от меня спрятался? Я тебя жду, выходи ко мне, я хочу с тобою говорить и хочу тебя простить, я хочу тебя утешить и успокоить». Дух Святой начал производить свою работу в сердце Николая. Совесть стала судить его за все провинности и согрешения. Но он стал утешать себя тем, что особых грехов за собой не чувствовал. Водку он не пил, даже не знал вкуса вина и водки, не курил, не увлекался девочками. Он не дружил с плохими ребятами, не лазил в чужие огороды. А проповедник все громче призывал Адама выйти к Богу. Николай с другом еще ближе прижались к фанере, чтобы через проделанные в ней дырочки лучше слышать, и неосторожно навалились на нее. Фанерная перегородка вывалилась внутрь комнаты, а вместе с ней ввалились в комнату Николай с другом. Хотя братья и хозяева дома знали об учениках в кладовке, их внезапное появление было большой неожиданностью для всех, а особенно для учителей. Все были в шоке, а Николай, встав на колени, громко стал молиться: «Господи, я здесь, Господи, я хочу быть с Тобою, прости меня за все мои грехи и будь со мной, прости меня за все. Я к тебе иду!» Он вспомнил и свое непослушание маме, и свою месть Сопелка, и Мишу Баринова с его измазанными чернилами лицом, и посеянную им неправду на поле, и многое-многое другое. Он сокрушенно плакал и молился, плакали и верующие. И только пришедшие надзиратели сидели молча. Встав с колен, люди потянулись приветствовать Николая, который все плакал, но уже от радости прощения и счастья умиротворенного сердца. А он, как был без шапки и фуфайки, так и выбежал на улицу. Не обращая внимания на трескучий мороз, бежал он домой, бежал и пел: «О ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Создатель мой! О ты, кому я пламенею моим всем сердцем, всей душой, кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной и огнезвездными зарями всегда горит во тьме ночной, мой Господь!» Его пение громко раздавалось в морозном январском воздухе. Николаю не было холодно, ему от счастья было жарко. И в небе над ним звезды сегодня горели особенно ярко, а шум ветра напоминал ему шелест крыльев ангелов. Этот день, 21 января, Николай запомнил на всю жизнь: день своего второго рождения, рождения свыше, рождения от воды и духа. Великая радость наполняла его душу и переливалась через край. Добежав домой, Николай в избытке радости схватил выбежавшую навстречу собачку-куклу и стал ее обнимать и целовать. Вырвавшись от Николая, кукла завертелась вокруг него и весело залаяла. На шум из дома вышла старшая сестра, посмотрела на раздетого Николая, бегающего по двору с собачкой, и сказала: «Вот до чего эти штундисты довели пацана, с ума сошел!» А радость у него воистину была великая, радость, которую Христос обещал своим ученикам: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Но настоящей сердечной радости не будет, пока совесть не будет чиста. Потому и следует каяться. Притом нужно успеть это сделать, пока ты еще жив и твой разум еще с тобой. Так день 21 января для Николая стал вторым днем его рождения. Рождение свыше. Глава 12. Праздничный обед. Николай до своего покаяния уже долгое время ходил в собрания и потому знал многих братьев по имени и в лицо. Были у него и любимые братья-проповедники – Илья Семенович Бакуменко, Феоктист Иванович Субботин, Прокоп Васильевич Маценко и другие. Брат Маценко был пресвитером и руководил собраниями. На следующее после покаяния воскресенье Николай с разрешения и согласия мамы пригласил двоих братьев, которых он очень уважал, на праздничный обед к себе домой. Еще до утреннего собрания мама сварила картошку в мундирах, напекла оладьи из отрубей с картофелем. Николай принес из погреба квашеной капусты, огурцов и нарезал солодковый корень к чаю вместо сахара. После утреннего собрания Николай с мамой заторопились домой, братья тоже пообещали подойти. И вот на обед пришли Субботин и Бакуменко, встали у стола, и Николай, совершив молитву, пригласил всех кушать. Все сели за стол, а брат Субботин продолжал стоять. Он стоял и плакал. Затем, не садясь за стол, взял оладушку, отломил от нее кусочек и спросил, из чего она сделана и почему на столе нет настоящего хлеба. Мама рассказала, что они получают хлебные карточки на месяц, на них отоваривают муку, муку меняют на отруби, которых дают вдвое больше, чем муки. В отруби она еще подмешивает древесные опилки и печет оладьи. «Сегодня оладьи из отрубей, но без опилок», — добавила она. Брат Субботин, закрыв лицо руками, зарыдал и сквозь слезы произнес: «Боже мой, у меня свиньи лучший хлеб едят, чем ты, сестра, детей кормишь». И, выбежав из избы, сел на свой мотоцикл ИС-49 и укатил куда-то. Вскоре он возвратился и, занеся в комнату мешок муки, снова ушел и вернулся с канистрой подсолнечного масла. Затем сказал: «Ну теперь, сестра, пеки всем нам лепешки, только настоящие, без опилок». И на столе появились горячие, румяные, пышные лепешки, а запах подсолнечного масла дразнил детей, усиливая их аппетит. О, что это был за обед! Первый раз с начала войны семья в волю наелась настоящего белого хлеба. С тех пор они уже не голодали. Этот брат постоянно снабжал их мукой и маслом. Он был на фронте, там получил ранение, вернулся домой, работал комбайнером в колхозе, и у него всегда было в достатке пшеницы и хлеба. Брат же Бакуменко всегда брал Николая и других детей после утреннего собрания к себе домой и угощал душистым, наваристым борщом и вкусным компотом или киселем. Голод – лучшая приправа к скудной еде, а сытым и сладость не в сладость. Кто этого не испытал, тот и понять этого не сможет. Так встреча с верующими благотворно повлияла не только на его душу, которая познала путь спасения, но и на его тело. Он больше не голодал. Испытав голод, Николай сегодня сочувствует голодающим и помогает сколько может таковым. А в его доме всегда были готовы накормить пришедшего к ним гостя. И это до сих пор остается для него большой радостью. Сколько еще сегодня голодных людей, в том числе и детей. А многие люди, в том числе верующие, выбрасывают хлеб и другую пищу в мусорки. Это преступление перед людьми и Богом. Остановитесь, подумайте об умирающих от голода. Если у вас есть лишнее, то им не достает. Найдите возможности и деньги для нуждающихся и накормите их. Господь это ценит высоко. Прочтите об этом Евангелие от Матфея, глава 25, с 31 стиха и до конца главы. Прочтите и поступайте так, чтобы в вечности услышать приглашение Господа войти к Нему на брачный пир и разделить с Ним радость вечную.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Мы живем в такое время, когда благоговение не свойственно людям и редко проявляется. Называющиеся христианами утратили представление о святости и величии Божьем. Некоторые христиане, хотя и не клянутся, не проклинают, не богохульствуют, но неблагоговейно ведут себя во время богослужений. Или в другом каком-то месте рассказывают анекдоты, включая о Боге, о небе, о Библии. Бог свят, и неблагоговейное употребление Его имени есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, чтобы другие люди не произносили в суе имя Божие, нам самим надо больше проявлять благоговение пред Господом. Кто-то сказал: «Живите так и говорите так, чтобы никто не имел повода унижать или презирать вас или вашего Господа». Да поможет в этом нам Господь!

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: От образов Христа в Ветхом Завете мы переходим к другой теме – про образы вообще. И мы начнем с жертвоприношения, которому предназначалось быть прототипом величайшего жертвоприношения Господа Иисуса Христа на кресте, где Он пролил Свою собственную кровь. Жертвоприношение Ветхого Завета. Одним из аспектов этих жертвоприношений, так же, как и жертвоприношение Иисуса, было пролитие крови. В Ветхом Завете цель пролития крови состояла в том, чтобы заплатить ею за грех, как написано об этом в книге Левит 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы уже видели, как Бог пролил первую кровь, когда Он сделал одежды для Адама и Евы из шкур животных, чтобы прикрыть их наготу после их грехопадения. А Авель принес первую кровь как жертвоприношение при поклонении Богу. Бог научил Авеля, что именно таким путем может человек иметь общение с Ним. Для жертвоприношения использовались различные животные, но чаще всего жертвенным животным был агнец. Мы видим это в книге «Исход», где описывался праздник Пасхи в Израиле. И пасхальный агнец выступает здесь как прообраз жертвы, принесенной Христом, который был агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Иоанна 1:29. Он агнец, закланный от создания мира. Откровение 13:8. Но то, чего не могла достичь кровь жертвенных животных, было достигнуто Христом. Христос принес Себя в жертву для того, чтобы раз и навсегда избавить человечество от рабства и власти греха, как говорится об этом в послании к евреям 9:11-12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Стих 12. Скиния как прообраз Христа. Бог дал в пустыне народу Израиля скинию, как место для поклонения Ему. Но скиния была также дана Богом как прообраз личности и дела Христа, Его Сына. Со скинией связаны жертвоприношения, священничество, посредничество или ходатайство священников перед Богом за народ и, наконец, полное откровение Божьего пути спасения. В каждой детали скинии, в ее конструкции и порядке богопоклонения мы находим предвестие Христа. Значение скинии, как прообраза Христа, ясно описывается в Новом Завете в послании к евреям. В главе 8, стихе 5 говорится, что скиния — это образ и тень небесного. В главе 9, в стихе 24 мы читаем, что скиния была по образу истинного устроена. В главе 10, в стихе 1 сказано, что закон, а следовательно и скиния, были тенью будущих благ. Показательно, что не менее 50 глав в Ветхом и Новом Заветах посвящены описанию конструкции, обрядов и священства при скинии, а также толкованию их значения. В устройстве скинии были прежде всего внешние ворота для входа во внешний двор скинии. Этим двором поклоняющиеся приходили к Богу и приносили ему жертвоприношения, которые сжигались на медном жертвеннике сожжений во дворе. Эти внешние ворота также служат прообразом Христа, который говорил: «Входите тесными воротами, потому что тесны ворота и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. Он — единственный путь к Богу, как и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». В скинии, во внешнем дворе, находился медный жертвенник для всесожжений, на котором проливалась кровь жертв. Этот жертвенник служит прообразом креста, на котором умер Иисус, где Он пролил Свою кровь за наши грехи. После этого в скинии шел умывальник, в котором умывали себя священники перед тем, как войти в святое место. Вот что говорится о его назначении в Писании: «Умывальник медный для омовения, когда они, то есть священники, должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою». Исход 30:18-20. К Ефесянам Павел говорит об очищении церкви, за которую Христос предал Себя, чтобы освятить ее, очистив банию водною посредством слова. Ефесянам 5:26. Христос — Слово живое. В Нем нашли свое исполнение пророческие очистительные функции умывальника скинии. Эту же функцию очищения верующих исполняет также Святой Дух Божий. В самом святом месте находился золотой подсвечник или светильник с семью лампадами, одной в центре и по три с каждой стороны. Этот светильник служит прообразом Христа, который сказал: «Я свет миру». Иоанна 8:12. Светильник освещал путь священнику, входившему в святая святых. Там же, в святилище, находился стол для хлебного приношения с 12 хлебами. Это было хлебное приношение в память, в жертву перед Господом. Левит 24:8. Иисус называл эти хлебы хлебами Божьими, а также хлебом жизни. Он также сказал: «Я есмь хлеб жизни. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6:32-35. Таким образом, стол с хлебным приношением, находившийся в скинии, был совершенно очевидно прообразом Господа Иисуса Христа. И, наконец, в святилище находился жертвенник для курения. Священник должен был постоянно жечь на нем благовонное курение, что было одним из элементов обряда поклонения Богу. Этот жертвенник курений символизировал молитву и ходатайство священников перед Богом за народ. как говорится об этом в Псалме 140, стих 2. «Да направится молитва моя, как фимиам», то есть благовонное курение. Этот жертвенник предвещал Христа, который будет всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, то есть за нас. К Евреям 7 глава и 25 стих. Послание к Евреям в главе 13 стихе 15 призывает верующих. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Первосвященник входил в святая святых только раз в год, в день искупления, принося туда свои грехи и грехи народа вместе с кровью жертвенных животных, и полагал их перед ковчегом завета и престолом благодати, где Бог встречался со своим народом и совершал прощение их грехов. Ковчег — это настоящий прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Его крест — это наш жертвенник, а ковчег завета — наш престол благодати, где мы встречаемся с Ним. Таким образом, в скинии свидетельства мы видим многообразный прообраз Христа, начиная от ворот скинии и кончая ковчегом завета и престолом благодати. Это символ Божьего спасения от власти греха и установления личного общения с живым вечным Богом.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Господь слышит молитвы своих детей, особенно, совершенно обязательно, если они объединятся в молитве. Молились ли вы уже с кем-либо о чем-то важном и необходимом? Попробуйте. Если вы в чем-либо очень нуждаетесь или чего особенно желаете по воле Господней, то, договорившись об этом с вашим братом, другом или еще с кем-либо, о ком вы хорошо знаете и знаете, что он любит Господа, встаньте на колени и совместно помолитесь. Если вы оба следуете за Иисусом, то можете быть полностью уверенными в том, что ваша молитва будет услышана, потому что сам Иисус это обещал. Будьте с нами.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас сердечно всех любовью Христовой. Сегодня мы говорим о страданиях Христовых, об искуплении, которое было куплено для нас там, на Голгофском кресте, такой дорогой ценой. Но начать мне хотелось бы несколько не с того. Мы углубимся с вами в одну из книг Священного Писания, написанную, по утверждению многих богословов, еще задолго до того, как пришел Иисус Христос. Может быть, некоторые говорят так, может быть, книга эта была написана еще до того, как была написана книга «Бытие», как Моисей писал свои книги. Это книга Иова. Это книга Иова. Мы прочитаем из первой главы этой книги несколько стихов для того, чтобы понять то, о чем я хотел бы сегодня говорить. Вы помните эту историю? Человек, живший на Востоке, человек, в котором удивительным образом сочеталось богатство и праведность. Сегодня таких людей очень мало. И вот с Иовом буквально за несколько часов приключилось страшное происшествие. Буквально во мгновение ока у него было взято все, что он любил, и все, что он имел, все его имущество, он его лишился. Что еще оставалось ему делать? Каким образом поступить в этой ситуации? Посмотрите на его реакцию в первой главе в 20 стихе. Несомненно, нам знакомы те трудности, с которыми столкнулся Иов. Мы знаем его лишение. Но посмотрите на его реакцию, потому что она является наиболее удивительной. Первая глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Он поклонился Богу. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Дорогие друзья, я думаю, что это один из наиболее величественных моментов в Ветхом Завете. Человек, не имевший еще полного откровения от Бога, человек, живший за тысячи лет до времени нашего, у которого не было книги Библии, с которой он мог бы обращаться, человек, не знавший Христа, так как знаем мы сегодня Его. Человек, не просвещенный светом Христовым еще. Этот человек имеет дерзновение и упование, достаточное, чтобы в трудную минуту склониться на колени, тогда, когда весь мир, все знакомое, все любимое им было разрушено, чтобы в эту минуту не пасть в отчаянии, как призывала его даже любимая жена, но перед Богом склониться на колени и поклониться Ему. Я думаю, что это одно из величайших заявлений веры именно из-за состояния, в котором оно было сделано тогда Иовом. Одно из величайших заявлений веры на страницах Ветхого Завета. Но вы знаете, перед Иовом стояла другая проблема. Хорошо, я знаю, что Господь все же истинен. Я знаю, есть такое выражение, я думаю, что Иов тогда думал, ну, примерно не такими словами, может быть. «Помни, тогда, когда тебя окружают множество сомнений, тогда, когда темно вокруг, о том, что ты узнал во свете, и не сомневайся в этом». И Иов не сомневался. Он сделал правильный выбор. Его выбор оставался на Господе. «Прокляни Господа и умри», — говорила жена. «Нет, я этого не сделаю», — говорил Иов. Но необходимо было как-то жить дальше. Вы знаете, что дьявол коснулся не только всего имущества этого человека, но даже жизнь его, собственное его физическое существование находилось в огромнейшей утрате. Иов был в болезни, Ему необходимо было собирать вот эти черепки для того, чтобы сидеть на свалке, на мусоре и чесаться ими. Все ненавидели его. Мы прочитаем с вами о том, что не только жена, но и любимые друзья, что те, кто любили его, они оставили его. И даже тогда, когда те друзья, те трое, которые посещают его, а потом четвертый, который высказывается так довольно неразумно, вы помните его, все эти друзья, когда пришли к Иову, были настолько поражены тем, что с ним произошло, что не могли несколько дней открыть своих уст. Вопрос в том, что мы делаем после кризиса, потому что тогда, когда Иов сделал это величайшее заявление веры, возможно, он находился в соответствующем эмоциональном состоянии. Но я не зря сказал, что надо как-то жить дальше, потому что наступает завтрашний день, потому что тебе завтра надо вставать с той же самой головной болью и с той же самой чесоткой, которая поразила все твое тело, с проказой или с другим недугом, который испытывал Иов. И надо обнаруживать вновь и вновь, что ситуация, по сути дела, не изменилась, что положение твое то же самое. Каким образом проходить вот это поприще изо дня в день? Как примирить истину того, что Бог верен, истину того, что Господь существует, что Он со мною, что Он суверенен, что Он смотрит на меня, что я не оставлен им, эту истину, которую Иов, несомненно, помнил, как примирить его с его нынешним положением? Вот это была его основная проблема. И вы знаете, я думаю, что самым горьким в жизни Иова было то, что он осознавал, что ему нечего ожидать. Человеку в возрасте Иова и в положении Иова можно было бы ожидать, что он понянчится с внуками своими. Но он знал отлично, что этого не будет, потому что потеряна вся его семья буквально за несколько часов. Человеку с таким состоянием, как Иова, можно было бы ожидать, что он проведет хорошие часы, дни, годы, может быть, в интересных путешествиях и повидает различные страны в других местах земли. Но и это не предстояло ему. Он знал, что все его состояние было уничтожено. Он знал, что потерь невозможно было возвратить. Но он знал, что ему как-то надо было входить в завтрашний день. И вот Иов к шестой главе приходит, ну, примерно так к шестой главе приходит к такому выводу, что лучше было бы мне и не родиться. Это состояние после кризиса, когда человек осознает, насколько плачевно ему положение, и что, несмотря ни на что, его положение не меняется. Рассказывают, что вот примерно таким образом проходит состояние людей, заболевших морской болезнью. Вначале они думают, состояние их ухудшается потихонечку, они думают, что они умрут. Потом они уверены, что они обязательно умрут. А потом они жалеют и думают, ну когда же я, наконец, умру? Они думают и боятся, не дай Бог, я не умру. И вот к такому состоянию приходит Иов. 6 глава, 8 стих. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог выслушать, сокрушить меня, простите, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Иову нечего было ожидать, он пребывал в этих стадиях отчаяния. И вот в 11 стихе он говорит, что не на что ему опереться, здесь же в 6 главе. Он говорит так, что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? То есть мне нет причины продолжать мою жизнь. И он просит у Господа, чтобы тот поскорее прекратил ее, ибо он не хочет пребывать в этом мизерном, жалком, ничтожном состоянии. «Твердость ли камней, твердость моя?» – спрашивает он дальше в 12 стихе. «И медли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Кому обратиться в такой ситуации?» К кому обратиться, когда все тебя оставили? Даже его друзья, вы помните, Вилдад, Сафар, Елифаз, когда пришли к нему, не могли дать ему дельного совета. Они не способны были даже как следует выслушать Иова. Удивительно, что на протяжении 37 глав, когда проходит вот разговор между всеми этими друзьями, они не верят Иову. Сколько раз он уже повторял им, что «нет, ничего я от вас не скрыл, не было у меня тайного греха, во всем я праведен перед Господом, я не знаю, чего вы от меня хотите». Друзья не верят ему. Они говорят: «У тебя там обязательно есть потайной шкаф, в котором ты держишь тайный скелет греха. И вот этот скелет и не дает тебе установить правильные взаимоотношения с Богом, и это-то и является причиной твоего страдания». Они не верят Иову. «Жалкие вы утешители», — к такому выводу приходит Иов. А в 19 главе, в 1 стихе, они доводят Иова до того, что он отвечает им следующее. 19 глава, я прочитаю 1 стих. «И отвечал Иов и сказал: доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется». Иными словами, он хочет сказать в вежливой форме: «Дорогие мои, раз 10 вы уже срамите меня, вы говорите мне одно и то же, я отвечаю вам, что ничего такого нет, но вы продолжаете мне выдвигать свои обвинения. Что ж, если я действительно согрешил, то моя погрешность, оставьте ее мне, это не ваше дело». Все его оставили. 19 глава, 13 стих. «Братьев моих он, Господь, удалил от меня, и знающих, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Если положение Иова, человека, который страдал невинно в данном случае, и по его убеждению, и по тому, как мы узнаем далее, ибо Господь не обвиняет Иова позже, несмотря на его покаяние, мы так и не узнаем причины его страдания. Вы помните, что когда Господь является Иову в последних нескольких главах, Он не дает ему ответов на те вопросы, которые ставил Иов. Нет, Господь, наоборот, ставит ему сам более 70 вопросов, на которые у самого Иова ответа нет. Если Иов все это выдержал, то в чем же секрет его выживания? Каким образом он смог выдержать все это огромнейшее испытание, которое легло на его плечи? Мы читаем в 19 главе, в 25 стихе. Это то, в чем я убежден, в чем находится секрет выживания Иова вот в таких трудных обстоятельствах. «Тогда, когда его мир рушился, тогда, когда у него, как мы уже читали ранее, не было опоры, вы помните, он говорит: во мне нет опоры для того, чтобы мне надеяться, нечего было его ожидать, друзья, родственники оставили его, и те друзья, которые пришли его утешить, опротивили ему, он говорит о том, что же позволяло ему держаться на плаву все это время». 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов вот этим друзьям, которые пришли к нему, говорит примерно следующее: «Я знаю, что, во-первых, у меня есть Искупитель. Где-то у Господа есть ответ на мои вопросы. Этим ответом является посредник, которого Он пришлет сюда, на землю, для того, чтобы искупить меня. И, во-вторых, Искупитель мой жив». Самым удивительным является то, что, как я уже говорил, Иов находится еще во тьме. Господь не открылся полностью, не было еще написано ни одной книги Библии. И если бы у Иова спросили: «Ну что ж, ты так уверен, что Господь пошлет Искупителя, опиши нам его, как его имя, каким он будет, когда он придет», я уверен, что и у Иова не нашлось бы ответа ни на один из этих вопросов. Но у Иова была эта соломинка. Не соломинка, друзья, а скала, на которую он уповал. У него был этот Искупитель, которого он не знал, когда придет, не видел его никогда. Иов знал, что, наверное, когда придет Искупитель, пройдут уже тысячи лет с того момента, как сыграют его собственные похороны. Но это его тоже не волновало. Ибо дальше он говорит, что он сам, своими глазами, не кто-нибудь, а сам Иов увидит этого Искупителя. И что этот Искупитель в последний день восстановит его распадающуюся кожу. В этом отчаянии Иов имеет вот эту надежду. Дорогие друзья, насколько богаче мы по сравнению с Иовом? Искупитель уже пришел. Он уже совершил дело искупления. У нас есть 66 книг, которые описывают, красная тема Библии – искупление, которые описывают, каким образом Господь ввел этот план искупления с самого начала сотворения человека. И вот, когда первого сына своего, наверное, держали Адам и Ева, они думали, не он ли является этим избавителем, который был обещан в книге «Бытие», 3 глава, 15 стих. Помните? «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сегодня мы вспоминаем об этом Искупителе, как об уже пришедшем. Иову не было такой возможности у него. Он мог лишь взирать на него спереди, как грядущего, и видеть его, как в тумане. Мы сегодня имеем намного лучшие возможности, чем у Иова. И это дает нам повод учиться у этого человека для того... А я думаю, что здесь вряд ли найдется кто-то, кто хотя бы что-то пережил из того, что пережил Иов. Я имею в виду в той полноте. Я имею в виду с той разрушительной силой, которая подействовала тогда на Иова. И несмотря на это, не имея полного Божьего откровения, Иов продержался, имея лишь одно упование на Искупителя. Насколько благословеннее мы. Искупитель пришел, мы вспоминаем о нем, мы знаем его, и самое главное, он сам живет в нас. Он сам соделал каждого из нас жилищем своим, и, пребывая в нас, сегодня он хочет нас благословить. Слышал ли Христос эти слова? Интересно. Я думаю, что да, и Христос сам предрекал, и Христос сам находился тогда на небесах, тогда еще в своем состоянии до своего воплощения. Христос до воплощения сам слышал эти слова, и сердце его радовалось, что его ждут, что его ожидают. И вот в первом послании Петра, в первой главе, в 18 стихе, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Об этом говорит также и стих, положенный в основу нашего сегодняшнего служения. О том, чтобы мы помнили, какой дорогой ценой было доставлено нам это чудесное искупление. Мы находимся в намного лучшем положении, чем Иов. Он взирал на Христа спереди. Мы с нашего исторического опыта уже видим то дело, которое он совершил. Будем сегодня благодарны ему за это. Я хочу еще напомнить, друзья, о том понятии, которое было об Искупителе в Ветхом Завете. Господь, когда вывел народ израильский, он назван был Искупителем. Мы, когда представляем слово «Искупитель», думаем лишь только о вот купле-продаже, о вот этом действии, которое происходит. На самом деле еврейское понятие намного шире. Его значение охватывает целый ряд других понятий, которые невозможно выразить одним русским словом. И вот главное понятие Искупителя – это тогда, когда после смерти мужа находится родственник, который выкупает эту семью, который имеет желание и способность, прежде всего материальную, для того, чтобы выкупить их имущество, а также восстановить семя умершего. И насколько вот этот образ, этот прообраз Искупителя Христа, насколько он, с одной стороны, показывает нам, что сделал для нас Господь, когда пришел сюда на землю, и с другой стороны, насколько он мал по сравнению с тем, что по-настоящему совершил для нас Христос. Ибо ведь искупил нас, как здесь говорит апостол Петр, недобрый дядечка своим золотом, серебром, деньгами и так далее. Мы искуплены самую дорогую ценою, которую вообще можно было бы когда-то придумать, предположить и помыслить о ней. как говорил передо мною брат в своем первом слове, это действительно не подвластно нашему человеческому пониманию. Мы не можем понять, как бы мы ни силились до конца нашей земной жизни, пока разум наш ограничен теми рамками, которые поставил Господь, не сможем мы понять этой тайны искупления. И все, что мы можем сделать, я думаю, что мы это и будем сейчас делать, это в поклонении, в каком бы состоянии мы ни находились, в злострадании, как был Иов, или же находимся мы в благоденствии сегодня, задаем ли мы те вопросы, которые задавал Иов, или же мы, может быть, и не беспокоились о них никогда. Наш Творец предусмотрел для нас искупление. Он ответил на мольбы тех народов, прежде всего израильского народа, об исполнении обетования. И это обетование исполнил и для этого народа, и для нас также. Оно распространяется на нас. И вот Иов говорит, вернемся к этому стиху, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив». И Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидит Его, и сливает сердце мое в груди моей. И истаивает, простите. И вот это слово «истаивает» по-разному толкуется. Я думаю, что тогда, когда Иов помышлял об Искупителе, сердце его таяло не от телесной или душевной боли. Он, помышляя об Искупителе, терял свое сознание из-за того, что то величие и та слава, которая придет со Христом, что он ее увидит, у него захватывало от этого дух. Мы вспомним также, когда Христос сказал в Своем Слове, в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 25 стихе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то обетование, на которое уповал Иов, еще даже и не зная его, но уже тогда он уповал на воскресение. Наш Искупитель пришел. Мы находимся в лучшем положении, чем Иов. И какие бы ни были наши обстоятельства, нет у нас оправдания, если мы проклинаем Бога, если идем против Него. Иов находился в намного худшей ситуации. У него была свечка по сравнению с тем светом, который принес Христос. Малюсенькая лучинка, но и эта лучинка была достаточным светом для него, чтобы увидеть то, что почему-то многие из нас не замечают. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, скажите, можете ли вы сегодня сказать, что Искупитель вас, ваш, жив? Знаете ли вы это наверняка? Можете ли вы, положившись на Него, прожить всю свою жизнь, несмотря даже на то, что вам, может быть, придется или пришлось пережить? Можете ли вы пройти через все жизненные невзгоды, неурядицы и трудности, лишь с этим одним исповеданием? Иову этого было достаточно. Пусть Господь благословит, чтобы этого достаточно было и нам, ибо Он нам дал намного больше, чем Иову. Будем молиться. Аминь.
0: Вы прослушали программу библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния. И имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В купейном вагоне скорого поезда сидели двое мужчин. Один лет 25, другой в среднем возрасте. Молодой пассажир имел очень озабоченный и взволнованный вид. Наконец юноша не выдержал и, обращаясь к человеку, сидящему около него, сказал: «Вы знаете, кто я? Я каторжник. Я только что отсидел тюремный срок». И потом он рассказал, как его преступление принесло много горя и опозорило его бедную, но гордую семью. Никто из его родных в течение всего времени его заключения его не посетил и даже не написал письма. Он, однако, обнадеживал себя, что причина была в их бедности. У них не было средств на такие длинные поездки, и что они не имели достаточно образования, чтобы письма писать. Успокаивая себя этими мыслями, он все же не был уверен, простили ли они ему или нет. Молодой человек продолжал рассказывать незнакомцу свою историю. И как, наконец, перед своим освобождением он написал своим родителям письмо, прося их установить определенный знак, когда его поезд будет проезжать мимо их хутора. Если они ему простили и желали, чтобы он вернулся домой, то они должны были завязать белую ленту на яблоню, растущую на краю хутора около полотна железной дороги. А если они его не хотели принять, то им ничего не нужно было делать. Тогда он остался бы в поезде и продолжал свой путь, и совсем бы исчез. Когда поезд начал приближаться к деревне, где жили его родные, состояние молодого человека стало до того напряжено, что он отвернулся от окна. Он просто боялся посмотреть. Заметив это, его собеседник предложил, что он сядет у окна и будет следить. Прошло несколько минут. Незнакомец положил свою руку на плечо молодого каторжника и шепнул ему волнующим голосом: «Все в порядке, мой друг. Яблоня покрыта белыми лентами». Да, такова любовь, в данном случае любовь родителей к своему ребенку. На что только не способна человеческая любовь. Но, дорогие мои, есть любовь, который несравнима даже с родительской любовью. Слово Божие говорит: «Забудет ли женщина грудного дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Возможно ли это? Может ли мать отказаться от своего сына, от своей дочери? Вероятно, что может, хотя такие случаи редкие, но приходилось слышать о таких матерях. «Но если бы она забыла, — говорит Господь через уста пророка Исаии, — то я не забуду тебя». Может ли человек постигнуть эту любовь, ее широту и долготу и глубину и высоту? Думаю, что все бы мы в один голос сказали, что, конечно, нет, это невозможно. И тем не менее, как ни странно, об этом как раз апостол Павел молит. «Для сего, — говорит он, — преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это молитва за верующих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Да, апостол Павел молит Отца Господа нашего Иисуса Христа, чтобы верующие в Ефесе постигли и уразумели эту любовь, превосходящую человеческое разумение во всех ее четырех измерениях, в ее широте, долготе, глубине и высоте. Возможно ли это? По-видимому, что да. А то зачем об этом молиться? Павел бы так не молился, если оно было бы невозможно и не было бы по воле Божьей. Притом следует отметить, что молитва эта относилась не только к верующим в Ефесе, живущим почти 2000 лет тому назад, но она относится к детям Божьим всех времен, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Значит, и мы включены в эту молитву. В этой молитве выражено желание нашего Господа, чтобы мы были исполнены всею полнотою Его любви. Наша любовь недостаточна. Нам нужна эта сверхъестественная любовь, любовь Божия. Но Павел здесь говорит нам также, как мы можем утвердиться и укорениться в этой любви, которая превосходит человеческое разумение. Слушайте, как он говорит дальше. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». Кто он, этот могущественный, действующий в нас силою? Это, возлюбленный, никто иной, как Дух Святой. Эту молитву апостола Павла может исполнить в нас только одна личность. Личность, которую многие верующие или забыли, или просто ею пренебрегают. Дух Святой для них как будто не существует. Он один может своим динамичным могуществом сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Слава и благодарение Ему. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Вы обратили ваше внимание на то, как апостол Павел кончает свою молитву? Одним обыкновенным словом, которому мы так привыкли, что никогда не задумывались над его значением. Слово это «аминь». Что значит слово «аминь»? «Аминь» значит «да будет так». Когда мы вместе с Павлом говорим «аминь» в заключении этой молитвы, то мы не только выражаем этим наше согласие, но фактически мы говорим «пусть эта молитва будет исполнена в моей жизни». «Аминь, да будет так». И это, возлюбленные, приводит меня к моему тексту. Апостол Павел пишет своему юному сотруднику Тимофею и говорит ему, это 7 стих 1 главы 2 послания Тимофею, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Духа, которого Бог нам дал, есть дух силы, дух любви и дух целомудрия. Это никто иной, как сам Дух Святой. Святое и благословенное третье лицо Триединого Бога. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Это Он один, Дух Святой, который может дать нам силу и любовь и целомудрие. Как возлюбленные братья и сестры, мы огорчаем Его, когда мы им пренебрегаем. Немало есть таких верующих, которые, если им честно признаться, должны, как ефесяне, сказать, когда апостол Павел впервые прибыл к ним и спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши, что мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Поэтому некоторых, называющих себя верующими, хочется спросить, знаете ли вы, что есть Дух Святой? О, дорогие мои, он не есть какой-нибудь призрак или просто божественное влияние или сила. Дух Святой – Бог. Он не менее личность, чем Бог-Отец или Бог-Сын Иисус Христос. Возлюбленные, подумайте, сколько мы обязаны Ему, Духу Святому. Вы себя спросили когда-нибудь, кто дал мне мою новую жизнь, когда я уверовал в Иисуса Христа? Дух Святой. В Слове Божьем сказано, что Дух животворит. А Никодиму Христос сказал, «Если человек не родится от воды и духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Да, дорогие мои, никто иной, как Дух жизни во Христе Иисусе, освободил нас от греха и смерти. Он нас усыновил, и Он же, сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Мы бы не могли знать Христа и не того, что Он для нас совершил через свою смерть и воскресение, если бы Дух Святой нам все это не открыл. Он, Дух Святой, вложил в наши сердца само желание прийти к Иисусу Христу. У нас этого желания не было. Дух Святой его дал. Он обличил нас о грехе, о правде и о суде.
2: Как могли бы мы знать, насколько ужасен грех, что грех нас отлучил от Бога, что грех нас губил, если бы Дух Святой не открыл нам это? Бог нам Духом Святым открывает все то чудное, что не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Только Дух Святой все проницает, все глубины Божии, и открывает нам, дабы мы знали дарованное нам от Бога. Дорогие мои, вы знаете, кто нас наставляет в истине? Дух Святой. Утешитель же Дух Святой, который пошлет Отец мой во имя мое, говорит Христос, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Кто, возлюбленные, внушает в нас молитву? Кто учит нас, как молиться и о чем молиться? И подкрепляет нас в немощах наших, когда мы молимся? Кто ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными? И кто нам подсказывает, о чем молиться, зная мысль Божию? Дух Святой! Да, Бог Отец дал нам духа премудрости и откровения, чтобы мы познали Сына Его Иисуса Христа. И Он, Дух Святой, просветил нам очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для нас, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Все это совершает в нас Дух Святой, когда, взирая на славу Господню и преображаясь в тот же образ от славы славу, кто производит это преображение? Мы можем только взирать на славу нашего Господа, но Дух Святой должен производить само преображение. Это Он, Дух Божий, который ведет нас на путь правды. Он оживляет наши мертвые тела. Он дает нам силу побеждать грех и быть свидетелями Христу. Слово Божие говорит, что все, водимые Духом Божиим, они суть сыны Божии, ибо они приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но они приняли духа усыновления, которым взывают Авва Отче. В нем, то есть в Иисусе Христе, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавши в Иисуса, мы были запечатлены обетованным Святым Духом. Он есть залог наследия нашего. Им мы были запечатлены как собственность Иисуса Христа в день нашего искупления. Бог излил в сердца наши любовь свою Духом Святым, данным нам». Апостол Павел говорит, что через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу в одном духе. Это значит, что мы без содействия Духа Святого не можем даже войти в присутствие Божие. Но, возлюбленные, это только начало того, что Дух Святой совершает для искупленных детей Божьих. Это им мы крещены, Он нас исполняет, Он дает дары. Он разделяет каждому особо, как ему угодно. Подумайте, что никто даже не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Возлюбленные, разве это недостаточное доказательство, что целиком наша духовная жизнь зависит от Духа Святого? Она невозможна без Него. Без Духа Святого спасение невозможно. Без Его пребывания в нас эта новая жизнь в Иисусе Христе невозможна. Без Его силы наше свидетельство ничего не значит. Никакой труд без Его помазания не может быть угоден Богу. Все то, что не было сделано в силе пребывающего в нас Святого Духа, в один прекрасный день должен сгореть, как дерево, сено и солома. Только плод, который приносится Духом Святым, принимается Богом. И вот эту любовь, которой Бог от нас ожидает, может произвести один Дух Святой. Любовь – это первый плод Духа Святого. Этот плод «любовь» включает в себе все остальные плоды, упомянутые в 5 главе послания к Галатам. Вы заметили, что тут не сказано «плоды же Духа», «любовь», «радость» и так далее, но сказано «плод Духа». Дух Святой производит фактически один плод – «любовь». Этот плод всевключающий. В этом плоде любви включены и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание. Все это невозможно без любви, а любовь невозможна без Духа Святого. Поэтому апостол Павел называет Духа Святого Духом любви. только в силе этой любви, которая изливает в сердца наши Дух Святой, сможем мы преодолеть все искушения, скорби, испытания в день злый. Знай, Тимофей, что в последние дни наступят времена тяжкие, и чтобы устоять тебе, необходимо будет эта сверхъестественная любовь. Твоя любовь не выдержит. Тебе нужна любовь Духа Святого. Несмотря на все свои добрые намерения остаться верным своему Спасителю, Петр потерпел полную неудачу. Вы помните эту печальную историю падения Петра? Он любил Иисуса, но в критический момент его любовь не устояла. Но, возлюбленные, 50 дней позже, в день Пятидесятницы, когда Петр был крещен Духом Святым и исполнен им, он исполнился божественной любовью. Он принял Духа Святого. Бог излил в его сердце любовь Духом Святым. Теперь исполненный любовью, не своей, но Божией, и в силу этой любви он без страха и боязни свидетельствует о Христе не только словом, но и своей жизнью. Исполненный духом любви, он идет на мученическую смерть. Без этого духа любви мы окажемся не сильнее Петра до Пятидесятницы. Бог дал нам не духа боязни, но Он дал нам духа силы и любви и целомудрия. Если ты принял Духа Святого, то ты не будешь стыдиться свидетельства твоего Господа Иисуса Христа, ни Его узников, но силою Божией тоже будешь способен страдать с благовестием Христовым. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 16 стихе сказано о любви Божией ко всему человечеству. Она выразилась тем, что Бог отдал Своего Единородного Сына на смерть, чтобы нас искупить. И об этой любви напоминает нам тот же Иоанн в своем послании. И тоже в 3 главе и в 16 стихе, где он пишет так. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «И мы должны полагать души свои за братьев». Бог требует от нас эту сверхъестественную любовь, любовь, которая готова положить жизнь свою за братьев. Как это возможно? Только Духом Святым. Им, который назван Духом любви, слава и благодарение Ему. Возлюбленные, откроем широко сердца наши Духу Святому. Пусть Он нами владеет, нас мотивирует, нас контролирует. И тогда ничего не будет невозможного для нас. А ты, мой дорогой радиослушатель, который еще не познал Христа, как в любви Он высок, сегодня Дух Святой хочет тебе открыть все то чудное, что приготовил Бог для тебя. Он хочет излить в твое сердце свою любовь. Это Дух Святой, который побуждает тебя прийти к Иисусу. Не противься Его нежному голосу. Приди к Христу сейчас и прими прощение и жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы говорили о событиях в Израиле, о его положении политическом и духовном в периоде 400 лет перед рождением Господа Иисуса Христа, в годы так называемого молчания Божия, когда после Малахии до Иоанна Крестителя не было слышно пророческого голоса. Это было вступление к изучению книг Нового Завета. Мы уже упомянули, что Израиль не был свободным народом. Народы языческие господствовали над ним, Иудея платила налоги в казну Римской империи. Когда наступило время явления Спасителя, Христа Мессии, воплотившегося Сына Божия, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. Евангелист Лука так возвещает об этом. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Безусловно, Израиль противился этому владычеству, но должен был подчиниться этим указам. Было уже нами упомянуто, что евреи после завоевания Александром Македонским подпали под влияние греческой культуры и языка. Библия, Ветхий Завет, был переведен в эти времена на греческий язык. Египет и Сирия теснили Израиль, желая доминировать над ним. Этот перевод 70 толковников завершился в 150 году до Рождества Христова. Следует помнить, что греческий язык в это время и в дни апостольские был общепринятым языком, на нем возвещалось Евангелие Христово, и книги Нового Завета писались по-гречески. Хотя власть Рима возрастала, но греческая культура долго оставалась в силе. Римская империя овладела Сирией и Египтом. Иудея в 63 году до Рождества Христова сделалась провинцией Рима и была принуждена платить пошлину и дань Риму. В Евангелиях мы знакомимся о сборщиках податей, которые назывались мытарями. Этот класс людей был презрен иудеями за их жестокосердие и услугу Риму. Но они приходили к Иоанну Крестителю с покаянием и были крещены им. Евреи упрекали учеников Христовых и самого Учителя, что он принимал пищу и питье от мытарей и вообще не отвергал их. Евангелие от Луки 3 глава с 12 стиха по 5 главу 30 стих. Этот класс людей образовался в периоде 400 лет. Они покупали участки у Рима, чтобы собирать подати и наживались на этом деле. Заплатив за свой участок территории правителям языческих стран, мытари обычно увеличивали налог на жителей его, сколько сами хотели. Естественно, что этот класс людей, хотя и своего народа, иудеи ненавидели и презирали. Итак, 400 лет молчания Библия были связаны исторически с новой политической системой в Израиле, а также и с новым религиозным направлением и появлением нового класса людей в этой маленькой стране. Первосвященник сделался религиозно-политическим вождем народа, а религиозные учителя и законники, сохранившие исключительную преданность закону Моисею, стали известной группой фарисеев. Их соперники, свободомыслящие иудеи в религиозном отношении, модернисты нашего времени, составили класс политически-религиозный под названием саддукеев. Это рационалисты, отвергавшие воскресение мертвых, ангелов и все прочее, руководясь своим гордым разумом и умаляя ценность веры. Контакт, который Израиль имел с нееврейскими странами в течение упомянутых 400 лет, несомненно, совершил отрицательное влияние на духовную жизнь народа и его лидеров. Когда явился Сын Божий во плоти Иисуса Христа, Он встретил среди Своего народа равнодушие и враждебность среди высших классов Его. Но было немало и верных Господу, которые ожидали явления Мессии, потому что они пребывали в Слове Божьем, знали пророчество о Христе. Читаем в Евангелии от Луки, 1 главе, 5 стихе, такие слова. «В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Айвовой череды именем Захария и жена из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Господом Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Народ же при скорбию уклонился от Господа, в духовной жизни был равнодушен заповедям Господним». Обратите внимание на слова апостола Павла в послании к Галатам 4 главе 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Таким образом, мы ясно видим, что время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме было назначено Богом, о чем свидетельствует Его Слово. События периода 400-летнего молчания Божие Бог допустил, чтобы исполнился Его план явления Сына Его, Мессии Израиля и Спасителя всего мира. Греческая империя начала уступать свои владения Риму, потому и Израиль оказался под властью римлян, когда родился Иисус Христос в Вифлееме. Власть Рима была сильна, но в то же время проявлялись тут и там в Иудее вспышки восстаний. Одним из таких политических партизан был и Варава, которого первосвященники пожелали иметь на свободе вместо Господа Иисуса Христа ради праздника Пасхи. Пилат предлагал им Иисуса. Об этом свидетельствует Евангелие от Марка, 15 глава, 7 стих. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Факт мятежей против Рима подтверждают и слова Деяния апостолов 5 главы, 37 стих. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Римляне строили шоссейные дороги в зависящих от них странах для своих военных и коммерческих целей и охраняли их стражей. Несомненно, что великий апостол Павел, много странствовавший с проповедью Евангелия Христова, пользовался этими более удобными путями сообщения. Часть этих дорог существует и теперь. Однако римское владычество принесло с собою низкую моральную жизнь и духовный упадок. Падение этой империи пришло по этой внутренней причине, морального разложения, а не из-за завоевания враждебных сил. Взгляните на мир внимательно теперь. Не являются ли сильные страны наших дней в этой опасности древнего мира? Морально и духовно они падают. Угроза катастрофы велика. Христианам, верующим в Библию, следует больше молиться о создавшемся положении в мире, дабы Церковь Христова укреплялась во Христе Иисусе. Молитесь о духовном пробуждении. Эти события свидетельствуют, что явление Господа Иисуса Христа во славе приближается, и взятие Церкви Его от земли совершится вскоре. Его рождение в Вифлееме совершилось во времена, подобные нашим сегодня. Это серьезный признак второго пришествия Христа на землю судить мир за его отступничество. Божьи времена и сроки, завершение плана спасения человечества, мир этот не считает нужным ему и полезным. Но Бог совершит свои дела без опоздания или с поспешностью. Он знает точное время, когда все это совершится. Нам осталось покоиться в Его святых руках. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Слушайте библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Марару. Вера. Мы часто говорим о вере, но какая вера самая лучшая? Вера, выражающаяся в доверии Богу. Она дает спасение через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Господе. Вера тогда хороша, когда она есть радостная уверенность в действенности Божьих обетований. Апостол Иоанн говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5:12-13. Какая блаженная вера! Давайте обладать ею прямо сейчас!

0: Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.
1: Предлагаем вам все благую вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского, за два года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Аденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман и пожрет чертоги Васора. Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Глава вторая. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моав, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господен и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израилевы, говорит Господь? А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни». «И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день», — говорит Господь. Глава 3. «Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. «Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут рога алтаря, и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов», — говорит Господь. Глава 4. «Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею. Вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете, каждая, как случится, и бросите все убранство чертогов». Говорит Господь. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог». «Зато и дал я вам голые зубы, голод, во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, — говорит Господь, — и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя, один участок напоен был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, и убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И поскольку я так поступлю с тобой, то приготовься встретить Бога твоего, Израиль, ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева. Повержена на земле своей, и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший тысячей, останется только с сотней, и выступавший сотней останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, «Взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость». А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить». Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите». «Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф Вседержитель. «На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать». И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господнего! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его». «Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя? Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог Саваоф, имя ему».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасенья тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: В эфире библейское вещание «Бибиян». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиян». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания из Библии, именно глава 9 Евангелия Луки. Сегодня, когда мы входим в 9 главу Евангелия от Луки, мы видим, что все в ней мы уже видели в синоптических Евангелиях от Матфея и от Марка. И мы обо всем этом подробно говорили. Поэтому мы поспешно перейдем через страницы этой главы и начнем 10 главу, чтобы в следующей лекции мы имели достаточно времени более подробно остановиться на притче о милосердном самарянине, которая будет совершенно новой для нас. Первое, что мы находим в 9 главе, это посланничество апостолов. Мы прочитаем первых два стиха. «Совзвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Друзья дорогие, когда Господь был на земле, Он дал особый дар исцеления Своим апостолам. Это были дары для знамения. Они должны были продемонстрировать, что Иисус есть действительно Тот, за Кого Он Себя выдает. Эти дары исцелений имели большое значение при земной жизни Иисуса и в первые годы Христовой Церкви. Но впоследствии апостолы и ученики Христа пользовались все меньше и меньше силой исцеления, делая главный упор на чистоту проповедуемого учения. Много позже, дорогие слушатели, под конец своей жизни, апостол Иоанн уже писал, что если кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Читаем во втором послании Иоанна, в первой главе, 10 стих. Человек мог снизводить огонь с неба, но если он не имел этого учения, то о нем апостол Павел предупреждает. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, что значит «да будет проклят». В стихах от 7 до 11 говорится о различных мнениях в народе об Иисусе и о том, как ученики возвратились с посланнической миссии. Написано: «Услышав Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его». Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он взял их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления исцелял. Дальше, слушатели, повествуется о чудесном насыщении 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами. Давать людям хлеб духовный, Слово Божие, было основной заботой Иисуса, но Он шел всегда навстречу даже физическим нуждам людей. В стихе 20 Петр исповедует Иисуса, называя Его Христом, Сыном Божьим. Иисус говорит ученикам о Своих предстоящих страданиях и о Своей смерти. Он снова и снова говорит ученикам об этом. Дальше Иисус провозглашает условия, условия следования за Ним. И мы читаем от стиха 23 по 26. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Друзья, возрождение человека свыше – это перемена его духа на дух Божий. Невозрожденный человек имеет эгоистического духа. Его «я» занимает в нем центральное место. При возрождении центром человека становится его Спаситель и Господь. Иисус призывает претворять в жизнь это новое духовное состояние человека, чтобы человек был не только возрожденным по духу, но и по его жизни. Иисус хочет, чтобы новый дух человека открылся и в его практической повседневной жизни. В стихах от 27 по 36 говорится о преображении Иисуса в присутствии его трех учеников. В этом преображении перед их глазами открывается Иисус в воскресшем и прославленном человеческом теле. Он беседует с Моисеем, представителем закона, и с Ильей, представителем пророков, так как закон и пророки свидетельствовали о нем.

Дальше, в стихах от 37 до 45, говорится об изгнании злого духа из отрока. Ученики не могли сделать этого, но Иисус совершил это чудо. И это привело всех в удивление, как велик Бог. Иисус здесь вновь напоминает ученикам о Его предстоящих страданиях. Но ученики не понимали главного, что Иисус должен умереть за грехи людей. До их ума не доходило, что они скоро расстанутся со своим Учителем и Господом. И вот теперь они начинают мечтать о старшинстве. Кто из них больше? Иисус поставил дитя посреди них и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Он обращает их внимание на дитя, дорогие слушатели. Они должны умолиться и принять это дитя, потому что принимающий это дитя принимает Иисуса. Их дух, друзья, их дух должен унизиться, и они должны почитать себя меньшими за всех. Читаем далее, слушатели, стихи от 51 по 56. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Здесь упрек Иакову и Иоанну за их порывистый характер. Иисус пришел, друзья, не губить, Он пришел спасать души. Да, Иисус пришел спасать души. Потом, начиная с 57 стиха и до конца главы, поданы три примера тех, которые хотят следовать за Иисусом Христом. Иисус сказал последнему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Как вы видите, друзья, Иисус тщательно избирает своих последователей. Главное качество последователя Христа должна быть верность своему Учителю и Господу. В 10 главе, в ее начале, говорится о том, что Иисус посылает еще 70 учеников. Мы прочитаем первых три стиха. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Слушатели дорогие, эти 70 учеников были посланы Иисусом на проповедь помимо раньше посланных им 12 апостолов. Он дал им также власть исцелять больных. Но их главная миссия была проповедовать о том, что Царствие Божие приблизилось. И когда они с радостью возвратились назад и сказали Иисусу, что и бесы повинуются им, Он им ответил в стихе 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Друзья дорогие, радость спасения должна быть выше всякой другой радости.
каждый верующий может радоваться, что имя его записано в книге жизни. Вот о чем нужно радоваться.

Мы прочтем теперь далее от стиха 21 до 24, где написано: «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть“. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали“». Друзья дорогие, в познании истин Божьих дети имеют преимущество перед взрослыми. Взрослый человек своим мышлением, основанным на практике его повседневной греховной жизни, не может уразуметь чистоты божественных откровений. Но дети-слушатели – дети, которые еще не испорчены, конечно, легко принимают учение Христа. Мой друг дорогой, если хотите, чтобы вам Господь открыл эту вечную, превосходящую радость, примите от Него прощение ваших грехов. Дайте Ему возможность обновить вас, открыть в вас чистоту и невинность еще не испорченных детей, и вы будете счастливы в Нем. Его счастье лучше всего. Оно превосходит даже счастье светлого, беззаботного детства. Да, дорогие слушатели, идите и спешите к Богу. Он ждет вас, Он пришел к вам, Он пришел, чтобы исцелить ваши души, чтобы простить вас, чтобы дать вам чистое, новое сердце, новую жизнь, дорогие слушатели. Идите к Нему, пока вы можете еще думать, пока вы еще находитесь в здоровье, пока у вас есть еще жизнь, пока ваше сердце еще стучит. Идите к Богу, дорогие друзья. Сегодня мы, друзья, окончим нашу лекцию, и мы продолжим ее в следующей нашей встрече в это же время и на этой же волне. А пока я хочу оставить вам одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного и домашнего изучения и исследования Священного Писания Библии. Во-первых, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 10 по 15 Евангелия Луки. А вопрос для вас, друзья, таков. Для тех, кто думает следовать за Иисусом Христом, он ставит

info@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

В эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

Человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: Программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы начинаем изучение третьей книги Моисея, книги «Левит». Эта книга была первой изучавшейся еврейскими детьми, но в наше время она зачастую оказывается в числе книг, которые изучаются христианами в последнюю очередь. Между тем, чтобы понять Новый Завет, необходимо знать, о чем говорит эта книга. Ведь в Новом Завете имеется около 40 ссылок на книгу «Левит», и таким образом изучение ее представляет интерес и для нас. Мы еще будем говорить о том, какие интересные прообразы содержит третья книга Моисея, но и в прямом смысле, изучая книгу «Левит», мы узнаем о святости и любви Бога, о Его милости по отношению к человеку. Эта книга богата уроками святой жизни, такой, какую хочет видеть Бог в своем народе. Интересно, что в книге «Левит» только однажды упоминается о левитах. О них говорится в 25 главе. Откуда же произошло название этой книги? Дело в том, что 70 богословов, переводчиков Библии с древнееврейского языка на греческий, взяли это слово в качестве определяющего по той причине, что речь в ней идет о системе жертвоприношений, которую осуществляли священники из колена Левиина. Еврейский заголовок этой книги звучит так, как она начинается: «И воззвал Бог». Кому же воззвал Бог и о чем Он говорил с теми, кто должен был услышать Его голос? Давайте вместе с доктором МакГи приступим к изучению книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к изучению третьей книги Моисея и третьей книги Библии «Левит». Прежде чем мы начнем изучать текст этой книги, мне бы хотелось сказать несколько вводных слов об этой одной из самых важных и значительных книг Библии. Книга «Левит», часть Пятикнижия, одна из пяти первых книг Библии, написанных Моисеем. На протяжении всего периода времени, который описывает книга «Левит», народ Израиля находился у горы Синай. Именно здесь, у горы, где Бог дал Израилю закон, начинается и заканчивается повествование этой книги. Вы помните, что книга «Исход» заканчивается строительством скинии, которая затем наполняется облаком, то есть славой Божией. Книга «Левит» продолжает рассматривать порядок и правила поклонения и служения в скинии. Таким образом, «Левит» – это величественная книга о поклонении. Она открывается древнееврейским словом «ва-йикра», что значит «и он воззвал». Бог теперь находится в скинии. И говорит он именно оттуда, а не с горы Синай. Бог призывает людей прийти к нему в скинию. Он рассказывает народу, как именно они должны приходить и как они должны вести себя перед Богом. Этому есть параллель и в христианской жизни. Точное значение греческого слова «экклезия» или «церковь» – «избранные». И мы сегодня тоже избранные. Или те, кого призвал Бог. Тогда Бог говорил со своим народом из скинии, призывая людей прийти к Нему. А сегодня нас призывает к себе Господь Иисус Христос. В 27 стихе 10 главы Евангелия от Иоанна Он говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего». Левит, как мы уже сказали, это замечательная книга поклонения. Она переполнена описаниями жертвоприношений, церемоний, ритуалов, литургий, указаний, омовений, собраний, священных праздников, религиозных обрядов, условий и предостережений. Все эти физические действия предназначались для познания духовных истин. Апостол Павел в 11 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам написал: «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. В 6 стихе той же главы он говорит: «А это были образы для нас». И в 4 стихе 15 главы послания к римлянам апостол Павел также говорит: «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». И апостол Петр в стихах с 10 по 12 из 1 главы своего первого послания говорит о том, что Ветхий Завет содержит великие духовные истины. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам». В 13 стихе 11 главы послания к евреям говорится: «Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Книга Левит содержит поистине чудесные указания для нас, жителей нынешнего времени. И эти указания замечательным образом открывают для нас Христа. Тиндейл в своем прологе к 3 книге Моисея написал: «Хотя жертвоприношение церемонии никоим образом не составляет основы или фундамента веры, другими словами, хотя мы с их помощью ничего и не доказываем, тем не менее с момента, когда мы однажды познаем Христа и Его тайну, мы уже можем использовать все эти образы, аллегории, сравнения и примеры с тем, чтобы открывать для всех живых Христа и тайны Бога, сокрытые во Христе. Те же самые образы, аллегории, сравнения и примеры помогают нам провозглашать эти тайны убедительнее и разумнее, чем все другие слова в мире. Сегодня поклонение для нас не связано с каким-то определенным ритуалом или местом. Вы помните, что народ Израиля выполнял все церемонии и ритуалы, но в стихах с 21 по 24 из 4 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Христос сказал женщине у колодца в Самарии: «Поверь мне, наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Ему в духе и истине». Книга Левит написана под знаком святости Иеговы, а основной смысл ее отражается в двух моментах. Во-первых, книга Левит учит тому, что к Богу можно прийти только через жертву. В книге крайне часто говорится об искуплении через жертву. Первоначальное значение соответствующего еврейского слова – «покрывать». Кровь быков и козлов не устраняла грех полностью. Она лишь прикрывала его до тех пор, пока не пришел Христос и не взял на себя все наши грехи. Павел в 25 стихе 3 главы послания к римлянам говорит об Иисусе Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Его. Грехи, соделанные прежде, – это грехи, описанные в Ветхом Завете. Дело в том, что Бог не считал кровь быков и козлов окончательной платой за грех, хотя Он требовал, чтобы и эта кровь пролилась. Она была необходима как искупление, то есть покров, который мог прикрыть грехи людей до прихода Христа. Другими словами, Бог в Ветхом Завете спасает авансом. Когда же пришел Христос, то Он заплатил за все сполна. Это верно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Ключевым в книге Левит является, пожалуй, 11 стих 17 главы. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Путь к Богу лежит через жертвоприношение, и без пролития крови не может быть отпущения грехов. Во-вторых, книга Левит учит, что жизнь со Христом возможна только через освящение. Слово «святость», «святыня», «святой» встречаются здесь около 90 раз. В 26 стихе 20 главы говорится: «Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Мои». Бог провозглашает строгие законы о чистой и нечистой пище, об общественной жизни, о быте людей. Этими законами регламентируется каждая мелочь в жизни его народа. И сегодня эти законы могут широко применяться его народом, верующим во Христа в духовном смысле. Вот почему мы должны изучать книгу Левит. Как вы уже знаете, доступ к Богу обеспечен сегодня каждому грешнику, обеспечен кровью, пролитой Христом. Апостол Павел в 25 и в 26 стихах 9 главы послания к евреям так сказал о жертве Христа: «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». Те, кто искуплен кровью Христовой, должны вести святую жизнь, если они хотят поклоняться Богу. Вот что говорится об этом в 20 и 21 стихах 13 главы послания к евреям: «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, великого, кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Книга Левит – замечательная книга, если рассматривать ее содержание в свете Нового Завета. И в то же время для рядового христианина она может показаться очень скучной. Пожалуй, вы найдете немного людей, которые изучали бы эту книгу с интересом и удовольствием. И тем не менее, книга эта замечательна. Ее можно разделить на 10 частей. Первая часть – главы с 1 по 7. 5 жертвоприношений, которыми открывается книга, являют собой яркие и ясные изображения Христа, глубоко характеризующие Его личность и детально символизирующие Его смерть. Во второй части, в главах с 8 по 10, мы прочитаем об освящении священников и узнаем, насколько поверхностны и неверны наши представления о христианском освящении. В 11 главе мы узнаем, как Бог позаботился о том, чтобы пища, которую он ниспослал своему народу, была здоровой и полезной, а также питательной в духовном смысле и для наших душ. В 12 главе рассматривается материнство. Особое внимание следует обратить на главы с 13 по 15, касающиеся проказы и способов ее лечения. Для чего этот раздел в книге Левит, который столь подробно рассматривает проказу? Те, кому дана возможность духовно понимать Писание, увидят в проказе описание греха и его оскверняющего влияния на отношения человека с Богом. Очищение и излечение прокаженного происходит в смерти и воскресении Христа, что получает изображение в необычном жертвоприношении двух птиц. Друзья мои, если мы хотим избежать скверны и тления греха в этом мире, то нам необходимо очень много знать о смерти и воскресении Христа и о том, как применить их в своей жизни. 16 глава рассказывает о великом дне искупления. Это полномасштабный портрет жертвоприношения Христа. Расположением жертвенника всесожжения в скинии подчеркивается неприходящая важность креста Христова. Об этом рассказывает 17 глава. Подробное изложение правил, которые касаются, казалось бы, мелких деталей повседневной жизни Божьего народа, показывает, насколько близко Бог желает привлечь к себе людей. Об этом мы узнаем из глав с 18 по 22. Бог хочет войти в ваш труд, в вашу семью, в ваше общение с ближними. Друзья мои, давайте же распахнем нашу жизнь и впустим его. 23 глава – это список праздников. И, наконец, главы с 24 по 27 – законы управления Палестинской землей. Они дают представление о ее изменчивой и противоречивой истории, а также предвосхищают ее будущее возвышение. Вообще книга Левит содержит множество пророчеств. Отныне и на все времена народ Израиля и земля обетованная тесно сплетены вместе. Что касается места книги Левит в Пятикнижии, то можно сказать, что три первые книги Библии связаны между собой. В книге Бытие мы видим, как человек гибнет. В книге Исход мы видим, как человек спасается. А в книге Левит мы видим, как человек поклоняется Богу. Мы можем также сравнить и противопоставить книги Исход и Левит. В книге Исход человеку обещано прощение, а в книге Левит человеку обещана чистота. В книге Исход мы читаем о том, как Бог подходит к человеку, в книге Левит о том, как человек подходит к Богу. В книге «Исход» Христос спасает, а в книге «Левит» Он освящает. В книге «Исход» подробно рассматривается вина человека, а в книге «Левит» – его порочность. В книге «Исход» Бог говорит с людьми с горы Синай, в книге «Левит» – из скинии. В книге «Исход» человек становится близким Богу, а в книге «Левит» он остается близким Богу. Теперь давайте непосредственно перейдем к изучению книги Левит и начнем с первой главы, которая посвящена жертве всесожжения. Это самая древняя жертва из всех известных человеку. Ее приносили еще Авель, Ной и Авраам. Все жертвы приносились на медном жертвеннике, но из-за того, что на нем приносились жертвы всесожжения, он еще называется жертвенником всесожжения. Эта жертва, благодаря своей важности и значимости, стоит первой в списке из пяти жертв. Она представляет собой образ Христа во всей его глубине. Человеку не дано понять всего значения этой жертвы, ибо она раскрывает перед нами то, что Бог видит во Христе. Ведь мы не можем видеть всего того, что видит Он. Это великая тайна, которую может постичь только Дух Святой. Всесожжение открывает нам личность Христа, который заменил нас собой. Апостол Павел так рассказывает об этом во 2 стихе 5 главы послания к Ефесянам. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Теперь давайте прочтем о правилах принесения жертвы всесожжения. Начнем с 1 стиха. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря...» Бог воззвал к Моисею из скинии. Он более не говорит с горы Синай, среди грома и молнии, как ранее, когда он давал свои заповеди. Теперь он взывает к Моисею из скинии в примирении с людьми. «И воззвал Господь». Призыв его адресован тем, кто пожелает услышать его голос. Понять это очень важно. Бог взывает сегодня к людям. Он призывает их примириться с собой. Церковь – это сообщество призванных. В стихах с 22 по 24 первой главы первого послания к Коринфянам сказано так. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Быть призванным не значит просто услышать. Необходимо услышать и откликнуться. И я спрашиваю вас, услышали вы Его и ответили ли вы Ему? Теперь давайте прочтем 2 и 3 стихи. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то, если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока». Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. Господь Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне». Это приглашение для всего рода человеческого. Оно адресовано всем без исключения, кроме тех, кто исключил себя сам. Господь Иисус ставит только одно условие – «кто жаждет». Вы вполне можете сказать: «Нет, я совсем не испытываю жажды». Что ж, тогда к вам это не относится. Но если вы действительно жаждете, то Он зовет вас прийти к Нему, потому что Он может утолить вашу жажду. Исаия в 1 стихе 55 главы своей книги призывает: «Жаждущие, идите все к водам, все, кто хочет, может прийти ко Христу». Нужны только потребность и желание. Для всесожжения использовались два типа животных – крупный рогатый скот и овцы. Дикие животные для всесожжения не подходили. Плотоядных вообще запрещалось использовать в любом жертвоприношении. Животные, убивающие других животных, не могут быть образом Христа, который пришел, чтобы отдать свою жизнь во искупление многих. Были и другие ограничения. Животное для жертвоприношения должно было быть чистым и домашним. Это не могла быть добыча, которую приносили с охоты. В жертву разрешалось приносить только животных, которые были любимы и дороги хозяину, поскольку эта жертва была прообразом Христа. Бог не пожалел своего собственного Сына. Христос страдал на кресте, а Отец страдал на небесах. Последнее ограничение требовало, чтобы животное было послушно человеку. Какой прекрасный образ! Христос был послушным рабом. Он пришел послужить своему Отцу и людям и был послушен до самой смерти. На этом мы закончим сегодня и в следующей передаче продолжим изучение первой главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар «Жизнь вечную», не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «Покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой. «Господи, прости меня, грешника. Я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания». Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь. Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.

В эфире библейское вещание ББН. Даниила 6:20. Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Бог живой. Эти слова в Священном Писании встречаются много раз. Но, однако, на практике, в обыденной жизни, мы часто забываем, что Бог, в которого мы верим, является живым Богом. Он тот же и теперь, каким был 3-4 тысячи лет тому назад. Он обладает той же силой, имеет ту же любовь, какую имел к Даниилу, защитив его во рву львином. Он и в настоящее время готов совершать все, что совершил 3-4-5 тысяч лет тому назад, исключительно в силу того, что Он Бог живой. В нем нет и тени перемены. Нам же надо твердо уповать на него и в самые трудные минуты жизни никогда не упускать из виду того, что Бог был, есть и всегда останется живым Богом. В эфире библейское вещание ББН. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Врожденные дар речи. Согласно теории эволюции, речь начала развиваться тогда, когда обезьяноподобные существа стали издавать разного рода нечленораздельные звуки. Постепенно они сошлись во мнениях относительно значения того или иного звука, и таким образом появился язык. Согласно же Библии, язык – это дар Создателя, который сам источник всех языков. Он создал нас для общения с собой, и язык дан нам как неотъемлемая часть взаимоотношений с Богом. Эволюционистский взгляд на происхождение языка не объясняет, почему наиболее древние языки – самые сложные. Объяснение этому мы находим только в Библии. Библия объясняет нам и другое явление, подтверждаемое опытом. Способность к овладению языком заложена в нас изначально. В одном из исследований изучали способы общения глухих детей с их слышащими родителями, при том, что ни тех, ни других никогда не обучали языку жестов. Эти дети никогда не слышали нормальной речи, и, следовательно, не были подвержены внешним воздействиям. Ученые хотели выяснить, будет ли прослеживаться у этих детей некая единая модель построения предложения. К их удивлению, все дети использовали примерно одинаковую модель. И это была одна из двух моделей, на которых строятся все языки мира. Эти данные подтверждают библейское учение о том, что Создатель наделил нас врожденным даром речи.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире библейское вещание BBN. Евангелие от Матфея 18:19. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Можно ли себе представить обетование лучшее, чем это? Если дети Божии, два человека, независимо от того, взрослые они или дети, которые действительно от всего сердца любят Спасителя и принадлежат Ему душой и телом, если они вместе попросят Его о чем-либо, тогда они наверняка будут услышаны им. Дети Божии уже тысячи, сотни тысяч раз испытали истину этого обещания. Почему бы это не сделать вам, дорогие друзья? Просите, и дано будет вам. Оставайтесь с нами.

0: Благословение Господне, оно обогащает, и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org.
1: Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Итак, мы говорим о 22-м псалме. Мы говорим о наших взаимоотношениях с Богом. Я хотел бы сейчас начать с того, чтобы прочитать этот псалом. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, мастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни». Этот псалом обычно читают тогда, когда хотят сказать о утешении, о безопасности, которую мы имеем в Боге, о Его защите. Всегда вот эти слова, которые звучат «Господь, пастырь мой», они всегда звучат каким-то ободрением, они дают какую-то свежую струю, они дают оживление в жизни. И, может быть, поэтому этот псалом очень часто читают в трудностях. Читают тогда, когда люди сталкиваются со сложными проблемами в своей жизни, вот, и они открывают как бы для себя Бога. Они говорят: «Господь, пастырь мой». Чаще всего, заметьте, когда говорят об этом псалме или читают эти слова, чаще всего отмечают вот именно эту сторону, что Бог о нас заботится. Но я хотел бы сегодня начать с того, чтобы посмотреть другую сторону этой фразы. Эта фраза чрезвычайно важная. Фраза, дело в том, что именно от нее зависит все остальное, что написано в этом псалме. Знаете, у каждого из нас есть внутренняя укоренившаяся потребность в безопасности. Каждый человек не может жить без безопасности. Мы все стремимся к тому, чтобы иметь безопасность. Разная экономическая безопасность, эмоциональная безопасность. Когда мы живем в семье, и мы чувствуем, что у нас все хорошо, что мы эмоционально защищены, что нас никто не будет атаковать, никто не будет нас преследовать, мы не будем попадать в ситуацию, когда мы неловко себя чувствуем, когда мы не уверены. Это эмоциональная безопасность. Люди говорят о военной безопасности, о том, когда люди живут в каком-то городе или стране, и они знают, что им не угрожает чья-то армия, не угрожает какой-то неприятель, который будет приходить и разрушать их страну, их город и так далее. То есть это у нас внутри, в сердце каждого человека. Безопасность от болезней. То же самое. Если вы хоть какую-то одну из этих сфер, вы будете чувствовать опасность, вы придете к состоянию, когда ваша жизнь будет не удовлетворять вас. То есть в ней постоянно будет какой-то раздражающий фактор. Так вот, Псалом 22, он говорит о том, как научиться жить в безопасности. Что нужно для этого? Я хотел бы вместе с вами отметить четыре части этого псалма, каждая из которых говорит о отдельном благословении. Я хотел бы попросить вас сегодня, братья и сестры, всех, кто сегодня присутствует здесь, пожалуйста, давайте откроем наши сердца. Дело в том, что это слово, оно касается каждого, оно нужно каждому, независимо от того, в каком вы духовном уровне, где вы, насколько вы сильны или слабы, насколько вы сегодня в настроении или не очень в настроении и так далее. То есть самые разные люди, все люди, приходящие к Священному Писанию, они могут получить сегодня слово лично для себя. То есть это слово лично для вас сегодня, открыто и лично вам сегодня говорит. Поэтому я хотел бы, чтобы мы начали сначала с этого первого стиха, который говорит о благословении принадлежности. Я так назвал этот элемент благословения. Благословение принадлежности. Посмотрите, пожалуйста, Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Когда мы говорим о благословении и принадлежности, мы говорим о очень важном факторе. Дело в том, что каждый человек, который живет в обществе, он сталкивается с необходимостью того, что как его воспринимает общество или же наиболее сильные члены этого общества. Я думаю, в вашей жизни это происходило, когда вы чувствуете себя отверженными какой-то группой людей, когда кто-то из ваших друзей или родных или знакомых собрались вместе, а вас забыли пригласить. Чувствуешь себя неловко, каким-то образом оставленным. Ты как-то вне вот того круга, который принимает всех других и не принимает тебя. Особенно больно это чувствуется в семье, когда родители имеют какое-то особое отношение к одним детям и немножечко как-то напряженно относятся к другим, любимчики и нелюбимчики. И так далее. То есть мы сталкиваемся с этой проблемой, или это известное явление, необходимость принадлежности, когда мы кому-то принадлежим. Это необходимая составная часть нашего мира или благословения нашего сердца, этого покоя, который мы можем иметь. Так вот, здесь Давид начинает с такой простой и очень важной фразы. Посмотрите, он говорит: «Господь, пастырь мой». Давайте посмотрим, что эта фраза означает. Во-первых, начинается с важного слова «Господь» или «Яхве». Мы уже много раз об этом говорили. Дело в том, что когда Священное Писание хочет указать на Бога, оно использует различные термины. Может быть, слышали, есть имена, которым называют Бога: Элохим, Эл-Шадай, Адонай. Самое величественное из них, самое сильное – это Яхве. Яхве всегда переводится «Господь». Если вы пользуетесь английской Библией, то в этой вашей Библии, везде, где стоит в еврейском языке Яхве, слово «Lord», оно будет стоять заглавными буквами. Дело в том, что это очень важное слово, которое подчеркивает суверенный, абсолютный статус Бога. То есть Давид хочет показать, что вот тот, кто сильней всех, вот тот, кто самый могущественный, вот тот, кто управляет землей, вот тот, кто создал меня и всех тех людей, и все то, что существует вокруг, вот этот самый Бог, вот этот самый абсолютный, величественный и совершенный, вот этот Бог мой пастырь. Очень интересно, что он обращается и говорит о самом высоком Боге, о самой величественной личности, которая когда-либо существовала, и при этом он употребляет эту фразу, он говорит: «Господь, пастырь мой». Дело в том, что Давид вырос пастухом. С самого детства он был пастухом, и он знал, что это такое. Он знал это практически, он впитал это с молоком матери, как говорится. То есть для него отношение между пастырем и овцами было что-то такое, что он очень хорошо знал. И когда он хотел выразить свои отношения к Богу, он говорил людям вокруг, он говорил: «Господь мой пастырь». Здесь есть очень многие важные вещи, из которых мы можем многому научиться. Во-первых, он знает, что пастырь – это тот, кто абсолютно посвящен овцам. Когда он говорит «Господь, пастырь мой», он имеет в виду вот то пастырство, вот тот вид взаимоотношений, которые были у него с овцами. Это настоящий пастырь, это добрый пастырь. Очень интересно построены взаимоотношения между овцами и пастырем. Дело в том, что они посвящены друг другу по-разному абсолютно. Тот, кто является пастырем, он гораздо сильнее овец, он гораздо умнее, он видит дальше, он ими распоряжается, он хозяин, он управляет всем тем стадом, которое вверено в его управление. Но управляя им, он управляет с абсолютной заботой, с абсолютной любовью, с абсолютной преданностью. Он управляет так, что он думает о благосостоянии каждой овечки, которая находится под его попечением. С другой стороны, когда мы посмотрим на овец, овцы, они доверяют пастырю. Очень интересно, когда люди говорят о взаимоотношениях людей и Бога, есть несколько разных моделей. одна из очень распространенных моделей – это модель силового воздействия. То есть, когда люди знают Бога только как страшного, грозного судью. Примерно так расклад их взаимоотношений с Богом складывается. Они знают, они где-то внутри подсознания ощущают, они понимают, что рано или поздно им придется встретиться с Богом и держать ответ. Таким образом, зная, что Бог сильный, зная, что Бог строго судит за грех, они думают, что им как-то нужно научиться жить, чтобы избежать вот этого гнева, избежать вот этого страшного суда. Поэтому, с одной стороны, они хотят жить по-своему, с другой стороны, в ад не хочется тоже. Гнев Божий переживать тоже не хочется. И поэтому люди постоянно живут вот в этом процессе какой-то игры с Богом. То есть, с одной стороны, они думают, что Богу-то нужно служить, чтобы ада избежать. С другой стороны, они постоянно хотят того, что противно Богу. Они постоянно ищут своего. Поэтому складываются такие взаимоотношения, когда Бог – это репрессор какой-то, Бог – это какой-то агрессор, который постоянно давит, постоянно человек живет с тем, что с паническим страхом. Но вместе с этим человек постоянно так и норовит его обойти. Вот такого знают Бога многие люди. Когда Давид пишет здесь, он говорит совершенно о других взаимоотношениях. Он говорит: «Господь мой пастырь». Заметьте, Давид был царем, когда он писал. Когда он говорил о том, что Господь мой пастырь, он ставил себя в положение овечки. В положение той, которая полностью зависит от пастыря. Положение той, которая предана пастырю. Положение той, которая знает голос пастыря. И она хочет идти за пастырем, она следует за пастырем. По своей недальновидности эта овца может немножечко уклониться в сторону, но пастырь наблюдает за ней, и он сразу же своим посохом ее направляет, и она сразу же вспоминает, и она сразу же прибивается назад к стаду. Она любит пастыря. Голос пастыря – самый приятный голос, который она знает. Его присутствие – это самое большое условие, самое необходимое условие для его безопасности. Вот таким рисует Давид взаимоотношения между Богом и его детьми. Я хотел бы вам сказать, братья и сестры, что все остальное, что он пишет, относится только к тем, кто имеет такие взаимоотношения. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь этим вопросом: «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Какие ваши отношения с Богом? Есть ли у вас в сердце, было ли в вашей жизни вот это ясное решение, когда вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и когда вы живете им, когда вы хотите им жить, когда вы хотите делать Его волю, когда Его Слово для вас самое приятное Слово, когда Его воля для вас самая лучшая, самая счастливая, самая благословенная воля, потому что вы знаете, что ваш пастырь – это тот, с кем вы действительно можете быть безопасности. Вот таким образом Давид рисует вот эту картинку. Принадлежность Яхве – это полная отдача себя Богу. Я снова и снова возвращаюсь к этому образу, образ крещения, о котором мы говорили много раз, и еще раз я хочу его повторить. Дело в том, что христианство – это очень радикальная вещь. Это очень радикально. Мне часто приходится беседовать с людьми, и иногда люди мне отвечают так, когда я спрашиваю их: «Скажи мне, пожалуйста, ты христианин или нет?» Он говорит: «Немножко». «Нет, подожди, ты отдал свое сердце и Христу или нет в процессе?» Вы знаете, мы можем себя очень много тешить какими-то разными процентами. Чаще всего большинство людей, большинство христиан, они живут таким образом. Они говорят: «Ну, я, конечно, не стопроцентный христианин, но процентов так на 50, ну, чаще всего 55, там, ну, 60, кто-то там щедрее на 70, кто-то 35». И вот так вот люди живут, вот такое процентовое христианство. Знаете, как молоко разбавленное в магазине, 2%, 1% там, и так далее. А некоторые, правда, fat-free есть. сожалению, вот такие христиане. И сегодня все больше и больше ощущают, что там только цвет один остался. Уже все, что там могло быть, уже все оттуда выбрано. Или, может быть, никогда не было. Когда мы говорим о христианстве, я еще раз повторю, христианство – это очень радикальная вещь. Христианство – это все или ничего. Христианство – это сердце, преданное Богу. Вот почему сегодня я задаю вам вопрос, знаете ли вы доброго пастыря? Лично вы, лично в ваших отношениях с Богом, лично в ваших оценках жизни, в вашей практике принятия решений, в ваших взаимоотношениях с людьми, в вашем отношении к тому, что происходит вокруг вас. Вы знаете, если вы знаете наизусть 22-й псалом, но если вы лично не знаете доброго пастыря, какой вам толк от этого? Если вы не можете сказать «Господь, пастырь мой», если вы не ощущаете себя Его овцой, если вы никогда не пережили сокрушение своей гордости, если вы никогда не знали этого момента, когда вы могли бы посвятить свою жизнь Иисусу Христу, отказавшись от себя, от своих амбиций, от своих увлечений, от своих целей. Вы знаете, именно об этом говорил Бог через пророка Иеремию в 31 главе 33 стихом. Заметьте, Бог говорил о Новом Завете. Он говорил о том, что будет тогда, когда церковь будет начата Иисусом Христом. Послушайте, что Он говорил. «Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и смотрите, и буду им Богом, а они будут моим народом». То есть эти люди, люди Нового Завета, это будут те люди, которые будут точно знать, они будут уверены в том, что они принадлежат Богу. Они будут точно знать, что Бог – это их Бог. Помните, когда Саул попал в ситуацию, когда он не полностью повиновался Богу? Это 15 глава, 1 книга Царств. Мы не будем сейчас открывать, я вам просто расскажу эту ситуацию. Пришел Самуил, и Самуил обличал Саула в том, что Саул был неверен Богу, что он нарушил Божье повеление. И вот когда Саул отвечал Самуилу, он всегда говорил так: «Бог твой». Помните, да? Он говорит: «Почти меня пред народом, чтобы Бог твой». То есть он постоянно говорил так, что возникает ощущение, что это Бог, который неизвестен Саулу. Это Бог Самуила. Я хочу сейчас вам задать вопрос. Можете ли вы сказать, что Бог – это ваш Бог? Что вы свою жизнь Ему посвятили? Что вы перешагнули через гордыню? Что вы свою гордыню один раз прибили на крест? Один раз вы сораспялись со Христом? Один раз когда-то вы признали и сказали: «Господи, я не хочу жить для себя, я хочу посвятить свою жизнь Тебе». Так вот, когда мы говорим о безопасности в Боге, когда мы говорим о том, к кому относятся вот эти все остальные стихи, которые здесь есть, они относятся только к таким людям. Только к людям, которые имеют отношение с добрым пастырем, как овцы. Овцы, которые подчинили себя. Овцы, которые знают Его голос, овцы, которые хотят идти за Ним, овцы, которые дорожат Его учением, которые ищут Его, которые дорожат Его словом. Почему? Потому что это Его проявление сегодня здесь. Бог ушел, когда Иисус Христос ушел с земли, Он оставил, Дух Святой написал практическое выражение Своей воли, Своего голоса. И теперь каждый человек, являющийся овцой Божьей, овцой Христовой, каждый человек ищет этого слова, склоняется перед ним. И для него это самая приятная песнь, самый приятный голос. Я хотел бы, чтобы мы могли начать вот с этого. Есть ли у вас это благословение принадлежности? Вы знаете, если оно есть, тогда не так важно, популярны вы или нет, Тогда не так важно, как вот эти люди, которые, ну так скажем, в популярных кругах вершат, или они лидеры своеобразные, формальные, неформальные, как они относятся к вам, совсем не важно. Почему? Потому что вы принадлежите тому, кто сильнее всех. Вы принадлежите тому, кто действительно дает смысл, кто действительно имеет цель, имеет направление, имеет точный, гарантированный результат. Вы знаете, если вы не познали, что такое знать Бога как доброго пастыря, вы не поняли, что такое христианство. Вы так и не поняли настоящих взаимоотношений с Богом. Давид начинает и говорит: «Господь, пастырь мой». И он продолжает и говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». То есть тогда, когда Господь наш пастырь, тогда мы можем быть уверены, что абсолютно все сферы нашей жизни будут под контролем. Дальше он будет объяснять, каким образом это случается. Здесь сидят много людей, не знаю сколько. И у каждого из вас своя судьба. У каждого из вас свое беспокойство сейчас в сердце. Каждый из вас сталкивается со своей лично для вас уникальной проблемой. Так вот, когда мы говорим о решении всех этих многочисленных проблем, это решение есть в добром пастыре, в этих правильных взаимоотношениях вас и вашего Бога. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Речь идет о том, что когда мы знаем этого пастыря, когда мы идем за ним шаг за шагом, наша жизнь, она получает все необходимое для того, чтобы мы были готовы воспринять все те обстоятельства, которые нас будут окружать. Мы не гарантированы от того, что мы не будем сталкиваться с трудностями. Мы живем в греховном мире. Этот греховный мир наполнен людьми, которые не знают Бога или плохо знают Бога. Этот греховный мир переживает сегодня последствия грехопадения, и от этого люди болеют, от этого катастрофы случаются, от этого самые разные трудности, с которыми мы каждый день сталкиваемся. Так вот, Бог не забирает нас от мира, но Бог дает способность тем людям, которые знают Его как доброго пастыря, Он дает способность жить так, что они ни в чем не нуждаются, независимо от того, где бы они ни находились. Подумайте сейчас о вашем положении. Можете ли вы сказать сейчас о себе: «Я ни в чем не нуждаюсь. С Богом я имею все». Знаете ли вы сегодня доброго пастыря? Является ли он сегодня пастырем для вас? Если нет, сегодня у вас есть возможность, действительно смирившись, отдать свое сердце ему. Еще раз осознать Его величие, Его право на вашу жизнь, действительно принадлежать Ему. Итак, мы говорили о первом благословении, это благословение принадлежности. Давайте теперь посмотрим следующие стихи, которые говорят о благословении Божьей заботы. Благословение Божьей заботы отражено здесь во втором и третьем стихах, где Давид описывает различные или с разных сторон, описывает Божью заботу о нем. Он делает утверждение. Сначала он говорит: «Я ни в чем не буду нуждаться». И потом как бы подтверждает это. Посмотрите. «Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давайте посмотрим с самого начала. Бог назван тем, что Он дает нам возможность получать все, что нам нужно. То есть Он обеспечивает всем необходимым. Посмотрите, здесь сказано: «Он покоит меня на злачных пажитях». Что это такое? Те пастыри, которые заботятся о своих овцах, они думают о том, каким образом обеспечить их здоровое, нормальное, хорошее питание. вот это злачные пажити, на которых написано «он покоит». То есть речь не идет о том, что вот я сейчас вас прогоню через эту злачную пажить в течение 2 часов. Что успеете схватить, вот это ваше. А там уже остальное уже по пустыне пойдем. Не об этом речь идет. К сожалению, для многих христиан злачная пажить только 2 часа в неделю. И то за эти 2 часа они где-то вот там, знаете, жарко, они выходят на свежий воздух, вот, они, вдруг что-то случилось, им нужно поговорить с кем-то, с соседом, который рядом сидит. Вот, и они даже за эти 2 часа проскакивают и не успевают ничего схватить на этих злачных пажитях. И поэтому все больше и больше превращаются в скелетов. Мне кажется, что самая большая болезнь современного христианства – это хроническая дистрофия. То есть люди в большинстве своем не знают злачных пажитей. А если и знают, если они догадываются, где они есть, то у них уже какая-то, знаете, есть такая болезнь, считаю, что психическое заболевание. Особенно ей страдают молодые девушки, которые хотят быть очень и очень стройными, и поэтому они перестают кушать или кушают очень уж мало. Потом доходит до того, что у них уже кожа и кости, а им все равно кажется, что они слишком-слишком толстые. Это психическое заболевание, и людей лечат, то есть их насильно кормят. Их помещают в специальные комнаты там, под наблюдением. Уж очень им кажется, что все то, что им предлагается пища, это им не нужно. Мне кажется, сегодня очень много таких христиан, очень много таких верующих людей, у которых уже желудки усохли, уже их только под капельницей питать можно. Я действительно знаю таких христиан, которых вот если ты один на один, лично с ним, ты разжуешь ему, уже разложишь подробно, в рот вложишь, ну, может быть, он еще проглотит. Может быть. Вот почему Давид пишет и говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть тот, кто знает доброго пастыря, тот знает ценность пищи, которую предлагает добрый пастырь. Он ищет ее. Он дорожит этой пищей. Он покоится на злачных пажитях. Что это такое? Он постоянно пребывает на них. Он слушает слово в церкви. Он размышляет над этим словом, когда он идет домой. Когда он поднимается с постели, он смотрит на то, что его окружает, и он оценивает это с точки зрения того, что дает ему или о чем напоминает ему Священное Писание, Божье Слово. Он пребывает, он покоится на злачных пажитях. И вы знаете, эти злачные пажити у нас есть. Во-первых, у нас есть Слово Божие. Мы уже много говорили об этом. Во-вторых, у нас есть общение с другими христианами. Когда мы можем поддерживать друг друга, когда можем подставлять плечо, когда можем заботиться друг о друге, когда мы можем делать все, что возможно, все, что необходимо для того, чтобы оказать помощь, чтобы созидать друг друга. В-третьих, у нас есть возможность молиться. Когда мы взаимодействуем с Богом в молитве, преклоняясь пред Ним, размышляя перед Ним, вознося свое сердце, свои нужды, свою боль, свои разочарования, свои благословения, когда мы имеем это взаимодействие, постоянное взаимодействие с Богом, это злачные пажити. Дальше у нас есть возможность прославлять Бога. Прославлять Его просто так словами, когда мы смотрим на красивую природу и восхищаемся ей. Когда вы смотрите на ваших детей и восхищаетесь ими. Когда вы смотрите на небо, когда вы думаете о каких-то чудесных вещах, которые Бог делает сегодня здесь, и вы просто в сердце, просто внутри восхищаетесь Богом и Его величием. Или же когда вы в церкви, когда мы вместе можем возвысить наш голос в пении, или когда мы можем поклониться Богу в молитве, и когда мы не просто с ноги на ногу переминаемся и думаем, ну когда же они закончат молиться, а когда мы сердцем своим возносимся к Богу, и когда мы славим Его, когда мы находим, за что Его славить. Вот что такое злачные пажити, дорогие друзья. Я хочу сейчас вам задать вопрос, покоитесь ли вы на злачных пажитях? Это то, что добрый пастырь готовит для нас. Это то, что приходит с Ним, как, знаете, благословение, которое часть Его личности, как часть этих правильных, добрых взаимоотношений с Богом. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим. Очень интересный образ здесь. Дело в том, что речь идет о этом ландшафте израильском. И там ручьи, которые текли, которые потоки чаще всего, которым водили пастухи овец для того, чтобы у них была возможность напиться. Чаще всего они делали так, они брали вот этот бурный поток и перегораживали его чем-то и делали такую тихую заводь, куда овцы могли подходить и пить спокойно. Вот такой образ передает здесь Давид, когда он говорит, он покоит меня на злачных пажитях. То есть он открывает вот эту обстановку спокойного удовлетворения. То есть когда независимо от того, что происходит вокруг, мы входим в общение с Богом, и мы успокаиваемся. И мы получаем от Него так необходимую для нас влагу. Эту живительную, питательную влагу, которая нужна нам для нашей жизни. Как часто вы прибегаете к водам тихим?
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

Вы на волне библейского вещания BBN. Притча о добром самарянине. Чему она учит? Ну, конечно, ясно, что эта притча учит нас о милости. Если мы помним, в стихе 37 законник отвечает Иисусу: «Кто ближний?» «Тот, кто оказал ему милость». А Иисус говорит ему: «Иди, и ты поступай так же». Если у вас возникают какие-то вопросы по этой теме или по другим, пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Благодарим вас за то, что вы вместе с нами. Что же такое милость? Милость подразумевает желание человека найти время для проявления заботы о другом, преодоления неудобств, создаваемых оказанием милости. Неужели вы думаете, что когда священник в притче шел мимо избитого человека, у него не проснулось сострадание? Да нужно быть самым бессердечным, чтобы не сострадать человеку, истекающему кровью на ваших глазах. Конечно, и священник, и левит сострадали. Но ведь они спешили. Им надо было проводить богослужение в соседнем городе. Им нельзя было опаздывать. Они бы остановились, если бы у них было время. Но, к их великому сожалению, они очень спешили. Как сегодня происходит дело с нами? Спешим ли мы настолько, что не можем оказать милости кому-то нуждающемуся рядом с нами? Давайте подумаем над этим и будем помнить об этом уроке из притчи о добром самарянине. Будьте с нами.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org. Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: Приглашаем к эфиру мальчиков и девочек. Детский час на BBN уже начинается. Дорогие юные друзья, располагайтесь поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы читаем или слушаем библейские истории. Они нас учат самому главному в жизни – понимать и знать Бога. Учат правильно жить, думать правильно, говорить верно, поступать по воле Божьей. И мы знаем, что Бог слышит молитвы. Из Библии мы знаем, что у Бога с народом израильским отношения особые. Израиль – народ Божий. Бог о народе заботится и охраняет его. Мы узнали в прошлый раз, что заветные мечты израильского народа начинают осуществляться. На смену Дарию пришел новый царь, который доброжелательно отнесся к иудеям и отпустил их на родину. Начало строительства. Библия. Книга Ездры. Главы 2 и 3. Как только вожди, вернувшиеся в Иерусалим, увидели страшные руины города, они стали собирать деньги на его восстановление. Самой главной их целью было восстановление храма Господнего. Все иудеи жертвовали столько золота и серебра, сколько могли, движимые желанием поскорее приступить к строительным работам. Иисус и Зарававель не стали ждать постройки храма, чтобы начать богослужение. Они установили жертвенник на том же месте, где он находился прежде. А число пожертвований на новый храм постоянно росло. Простой народ, у которого не было ни золота, ни драгоценностей, отдавал то, что имел – зерном, вином и оливковым маслом иудеи расплачивались за кедровый лес. Кедры доставляли по морю из Ливана. Точно так же, как при царе Соломоне, когда он много лет назад строил первый храм. Левиты руководили строительством, но и они тоже вместе с остальным народом делали любую черную работу. Когда было заложено основание храма, весь народ собрался для великого благодарственного богослужения. Священники громко трубили в трубы, левиты играли на кимвалах и пели. «Благ Господь и вовек милость Его к Израилю!» Вокруг раздавались радостные возгласы. Весь народ славил Господа. Лишь немногие старцы, священники и вожди помнили великолепие Соломонового храма. Вспоминая прежние дни и видя перед собой руины, они рыдали. И никто не мог отличить вопли плача от восклицаний радости. Но громкие крики и шум разносились далеко вокруг. Урок для нас, самое главное для нас – служить Богу и Его народу, Его церкви. Остальное тоже все устроится. Так говорит и наш Господь. «Ищите прежде Царство Божьего и правды Его, остальное вам приложится». В этой истории мы видим, что в первую очередь вернувшиеся из плена иудеи решили восстановить храм Господень. Они жертвовали на это все свои сбережения. А Богу нравится, когда у нас жертвенное сердце. А теперь до свидания. Не забудь о нашей следующей встрече.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 97. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал». Вы, наверное, знаете, что взрослые и дети об одних и тех же вещах рассуждают по-разному. Вот, например, большой самосвал привез песок и высыпал его прямо перед двором. Всем детям понятно, что теперь самое интересное дело – забираться на верхушку большой песочной горы и скатываться вниз. А еще в песке можно рыть большие норы, закапываться в него, бегать и кувыркаться. Так считают все дети. Но взрослые думают совсем иначе. Для них главное, чтобы никто не забирался на кучу песка и не расшвырил его по разным сторонам. Ведь этот песок нужен не для игры, а для стройки. И очень трудно найти такое решение, чтобы оно устраивало и взрослых, и детей. Взрослые еще могут вспомнить, что когда-то они и сами были детьми и вели себя так, как и полагается детям. А вот детям трудно представить, что они, став взрослыми, будут думать о назначении привезенного песка совсем не так, как думают сегодня. Манок на тряпочку. В новом микрорайоне среди больших многоэтажных домов расположился магазин «Спорттовары». Чего там только не было. Взрослые могли там купить лыжи, гантели, палатки и рюкзаки, удочки и спортивные костюмы, футбольные мячи и скакалки и еще много разных вещей, важных и нужных для занятия спортом, для рыбалки и охоты. А дети могли любоваться всеми этими красивыми вещами, выставленными на витринах. Старший брат у Лиды уже учился в школе и мог, сэкономив на школьных завтраках, купить на накопленные деньги не просто красивый поплавок, а целый набор для рыбака с леской, грузилом и крючком. Лида же ничего не могла купить, потому что еще ходила в детский сад, и у нее не было денег. Ну а если бы у нее были деньги, она обязательно купила бы понравившуюся ей удивительную вещь с загадочным названием «манок на тряпочку». Это название она услышала от своего брата. Хотя Лида и не знала точно, что это такое, ей очень хотелось иметь такую важную и нужную вещь. Поэтому она попросила папу купить ей манок на тряпочку. Папа сначала удивился, а потом улыбнулся и пошел вместе с Лидой в магазин «Спорттовары». Там они заплатили нужную цену и купили Лиде манок на рябчика – свисток, которым охотники приманивают рябчиков. Лиде этот свисток очень понравился. Лида, давно уже ставшая взрослой, всегда улыбается, вспоминая эту историю про манок на тряпочку. Апостол Павел тоже был в свое время маленьким, а потому и рассуждал, как маленький ребенок. Но ведь он вырос и стал рассуждать совсем по-другому. Теперь уже понимая многое из того, чего раньше не понимал, вот что он написал: «Но когда стал мужем, то оставил младенческое». Да, дети становятся взрослыми и оставляют свои детские забавы и мечты. И как взрослые люди работают или учатся, отвечают за свои поступки, заботятся о детях. И о многих важных вещах в жизни они рассуждают уже не как дети, а как взрослые люди. Но в чем-то всем взрослым людям по-прежнему надо оставаться детьми, искренними и доверчивыми. Вот что написал апостол Петр всем взрослым людям и тем, кто считает себя взрослым. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Первое послание апостола Петра, 2 глава, 2 и 3 стихи. Это значит, что все люди, взрослые и дети, должны всем сердцем любить Божье Слово. Так как маленькие младенцы не могут жить без материнского молока, так и верующие в Господа Иисуса Христа не могут жить без Его Слова, дающего жизнь.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Раз!

0: Привет, кабанчик. А, уже пришел? Не забыл, что сегодня радиопередача «Литературная гостиная» должна в эфире звучать. Что-то ты грустный какой-то. Не заболел? Заходи, я тебя чайком с малиной побалую.
1: Да я... Нет, не заболел. Ну, нос немного горячий. А так все, полная корзина желудей.
0: Тогда чаек попьем и за работу, да?
1: Да, конечно.
0: Дорогие мальчики и девочки, приглашаем вас послушать радиопередачу «Литературная гостиная» из цикла «Смотрите, радуга».
2: Мы продолжаем литературное чтение рассказов Елены Микулы из книги «Почему не летают лягушки». Сегодняшний рассказ называется «Послание из черного ящика».
0: Накануне дня рождения мамы Андрей получил 2 по математике. Ему очень не хотелось расстраивать маму, и поэтому он решил оценку исправить. Взяв красную ручку и лезвие, Андрей принялся за дело. Он впервые в жизни решился на такое, и поэтому вместо 2 у него получилась безобразная дырка. Ничего не оставалось, как вырвать лист. Вечером мама не проверяла дневник, но на следующий день, в пятницу, Анна Ивановна собрала все дневники на проверку. Она сразу заметила, что в дневнике Андрея не хватает страницы. И когда Андрей получил дневник уже проверенным, то увидел, что там стоит огромная 2 и запись: «Ваш сын обманывает вас и меня. Прошу срочно прийти в школу». С тяжелым сердцем шел Андрей домой. У него в портфеле лежал подарок для мамы. Зеркальце в красивой рамочке, который он сделал сам. И 2 подарок – жирная 2 и приглашение в школу. И все это именно сегодня.
3: Я не могу показать маме дневник. Я никак не могу сегодня показать ей его.
0: В отчаянии думал Андрей. Дома царила предпраздничная суета. Бабушка с мамой украшали торт и пирожные. Папа выгружал в холодильник лимонад, апельсины и другие вкусные вещи. Андрей сразу бросился ему помогать. Потом они с папой раскладывали большой стол и помогали бабушке накрывать его. К 6 начали собираться гости. Пришел мамин брат с семьей, мамины коллеги по работе, папин начальник с сыном. Все поздравляли маму, говорили, какая она умница. Мама была счастливая и немного смущенная. Вечер прошел хорошо. Папин начальник рассказывал интересные истории. Когда гости разошлись, посуда была вымыта и сложен стол, мама подошла к Андрею, обняла и сказала:
4: «Спасибо, сынок, за подарок. Мне кажется, что в твоем зеркальце я на 10 моложе и в 100 красивее».
0: Андрей долго не мог уснуть от стыда и отчаяния. Утром он не знал, что делать с дневником. Он спрятал его, засунул в рукав куртки. Когда мама спросила, как дела в школе, он ответил, что все хорошо. Мама попросила дневник, чтобы расписаться в нем. Но Андрей сделал вид, будто ищет его и никак не может найти.
3: «Мамочка, я, наверное, забыл его в школе. В понедельник принесу».
0: Обманул Андрей. Он вышел во двор, зашел за дом и закопал дневник в сугроб возле сарая. На сердце у него было скверно. Ребята звали его играть в снежки и кататься на санках, но ему не хотелось. Он немного побродил по улице и вернулся домой. Так прошла суббота. Таким же безрадостным было и воскресенье. С замирающим сердцем Андрей пришел в школу в понедельник, Анна Ивановна спросила:
4: «А почему не пришли твои родители?»
3: «Сегодня они не могут. Мама сказала, что придет завтра».
0: Опять солгал Андрей.
4: «Ну, хорошо, я подожду до завтра», —
0: сказала Анна Ивановна. После уроков Андрей домой не спешил. Шел снег, было пасмурно и холодно.
3: «Что делать? Что делать?» —
0: думал мальчик.
3: «Я не могу сказать дома, что я всех обманул. Я не могу сказать, что закопал дневник. Маме будет стыдно, что у нее такой сын. А папа, он никогда больше не поверит мне. Они не смогут любить меня, ведь я их обманул».
0: Андрей шел и плакал. Снежинки таяли в соленых ручейках, которые струились из его глаз.
3: «Я придумал. Я заболею, я не пойду завтра в школу, а потом, потом будет видно».
0: Андрей начал есть снег. Он снял шапку и шарф, расстегнул куртку. Он очень замерз.
4: «Где ты так долго был?» —
0: спросила мама.
4: «У тебя какое-то странное лицо. Что с тобой?»
3: «Ничего», —
0: ответил Андрей.
3: «Нас задержали в школе. Я замерз и устал».
0: Он не захотел обедать, разделся и лег в кровать. Ему хотелось уснуть и забыть обо всем. И о двойке, и о дневнике, и об Анне Ивановне. Он уснул тяжелым сном. Вечером проснулся от того, что болела голова. Мама измерила температуру – 37,5. Утром пришел врач и сказал, что у мальчика ангина. У Андрея сильно болело горло. Лекарства, которые прописал врач, были горькие и противные. Но Андрей не замечал этого и думал только об одном – ему не надо идти в школу. 2 недели он болел. В конце 2-й недели его пришли проведать одноклассники и рассказали ему чудесную новость. Анна Ивановна ушла в отпуск, потому что у нее должен родиться ребеночек. Андрей от радости аж подпрыгнул на кровати. Вернувшись после болезни в школу, Андрей с новыми силами взялся за учебу и скоро наверстал пропущенное. Маме он сказал, что дневник пропал, и его не могут найти. Мама дала деньги, и он купил новый. Так постепенно все забылось. Только иногда Андрею вдруг становилось горько и стыдно. Весна в этом году была стремительная, бурная. Снег сошел очень быстро. Почки на деревьях словно взрывались и превращались сразу в листья. Весна принесла свои хлопоты. Огород, сад, двор. Все ждало заботливых рук хозяев. Андрей помогал отцу. Обкапывал деревья, красил забор, убирал мусор. В тот день, закончив работу, мама, папа и Андрей присели на скамеечке во дворе. Папа мечтал, как они поедут в августе к морю. И вдруг к ним прибежал пират и положил возле ног Андрея нечто грязное и мокрое. Преданно тявкнул и посмотрел мальчику в глаза.
5: «Что это ты притащил?» —
0: возмутился отец. Андрей похолодел. У его ног лежал старый дневник. Мама внимательно посмотрела на сына и сказала:
4: «А по-моему, я знаю, что это такое. А ты, сынок, узнаешь, что это?»
0: Андрей что-то промямлил в ответ.
5: «Что происходит?» —
0: поинтересовался отец.
4: «Давным-давно, зимой, при весьма загадочных обстоятельствах, у нашего сына пропал дневник. И теперь наш пес нашел его и решил вернуть владельцу. Только я не вижу радости на лице владельца».
0: Андрей, опустив голову, сгорал от стыда.
5: «Знаешь, сын, что такое черный ящик?» —
0: помедлив, спросил папа. Андрей, глотая слезы, отрицательно мотнул головой.
5: «Он есть в каждом самолете. Там установлен аппарат, который записывает все команды командира экипажа, разговор штурманов, пилотов. И если случается катастрофа, среди обломков самолета ищут этот черный ящик, потому что в нем остается запись последних слов экипажа, по которым специалисты определяют причину катастрофы. Эти записи в черном ящике очень важны. Они помогают найти и устранить причины. из-за которых произошла беда. Таким образом можно предотвратить дальнейшие катастрофы.
0: Отец начал перелистывать слипшиеся, мокрые страницы.
5: Пока все нормально. 4, 5, 5. Еще 2 четверки. И вот последняя запись. 2 и приглашение в школу.
0: Андрей, не выдержав, зарыдал.
3: Я не хотел. Я не мог. У мамы был день рождения. Я не хотел ее расстраивать.
4: И ты решил, что обман лучше правды?
3: Я понимал, что это плохо, но я не мог.
4: Но на следующий день после моего дня рождения, почему же ты не признался тогда?
3: Я обманул вас. Я боялся, что вы не простите мне этого. Я думал, что если вы об этом узнаете, то не будете меня любить.
0: Плакал Андрей.
5: То, что ты сделал, очень плохо,
0: сказал отец, положив руку на плечо сына.
5: Но запомни, ни я, ни мама никогда не разлюбим тебя, потому что ты наш сын. Однако мы в ответе за тебя, за то, каким ты вырастешь. Поэтому мы должны научить тебя говорить правду, даже если тебе очень трудно это делать.
4: Знаешь, Андрей, правда имеет одно удивительное свойство. Ее очень трудно спрятать, никогда не прячь ее. Ложь – опасная вещь. Она лишает человека покоя и радости. Вспомни, сколько горьких минут ты перенес из-за этой 2. Она не стоила этого.
3: Я никогда не буду обманывать вас,
0: пообещал Андрей.
3: Спасибо тебе, пират.
0: Мальчик обнял собаку.
3: Если бы ты знал, как ты мне помог.
0: Вечером пират хвастался коту Маркизу.
6: Знаешь, я нашел дневник Андрея возле сарайчика. Андрейка аж плакал от радости. Меня все хвалили и гладили. Хозяин сказал, что там была какая-то очень важная запись. С нашим мальчиком могла случиться большая беда, если бы дневник не нашелся. Бах!
0: Дорогие ребята, жаль, что время нашей передачи подошло к концу.
2: Пишите нам по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите, радуга! Автор передачи — Мартынова Ольга. Пока, пока!
0: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите, радуга».
6: Бах!

Спасибо вам, дорогие друзья радиослушатели, за то, что вы настроены на волну библейского вещания BBN. Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения». Ропот известен нам. Это недовольство, протест, выражаемое негромко, но вполне открыто. Ропот не изменит положение, а просто приведет к унынию, а затем и к духовному падению. Есть такие люди, которые и без несчастья считают себя несчастными. Апостол Павел, напротив, всегда был доволен. Он говорил: «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:12-13. А в послании к евреям 13:5 написано: «Имейте нрав не сребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Разве этого недовольно, чтобы удовлетворить все наши насущные нужды? Не будем роптать, но будем всегда с надеждой полагаться на Господа. Будьте с нами.

В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Так пишет Соломон в книге Притчи, 31 глава, 30 стих. Он также говорит: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками.

0: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы рады вас приветствовать. Сегодня пастор Петр Мицкевич продолжит серию бесед под названием «Работая над своим характером». Название сегодняшней беседы «Важнее красоты и очарования». Если мы откроем современные женские глянцевые журналы или включим популярные ток-шоу, то найдем множество советов, как привлечь внимание мужчин, как добиться успеха в карьере, как обойти конкурентов. И все меньше и меньше советов о том, как быть хорошей женой и заботливой матерью. Приоритеты современного мира меняются, но Божьи ожидания от женщин неизменны. Сегодня мы продолжим изучение женщины, описанной в книге «Притчи».
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы продолжим с вами изучение 31 главы книги «Притч». Это последняя глава книги «Притч», и эта книга завершается гимном «Добродетельной жене». Этот гимн написан алфавитным акростихом. Если выписать первую букву каждого стиха, они составят еврейский алфавит. Вот давайте мы прочитаем в новом переводе, в переводе Российского библейского общества, как звучит этот текст. Мы прочитаем с 10 стиха по 31. Это последние стихи книги «Притч». «Как найти добродетельную жену? Она дороже любых самоцветов. Уверено в ней сердце мужа, с ней он без прибытка не останется. Платит она ему добром, а не злом во все дни жизни своей. За шерсть ли берется, за лен ли? Ищут работы ее руки. Она, как корабль торговый, пропитание добывает вдалеке. Еще ночь, а она уже встала, чтобы было чем кормить семью и чем занять служанок. Присмотрит поле и купит его. Разведет виноградник, трудом добыв средства. Мощью опоясаны ее бедра, сила в ее руках. Видит, что хорошо идет торговля, и не гаснет ночи ее светильник. Руки ее тянутся к прялке, а пальцы не отпускают веретена. Ладонь ее раскрыта для нищего, рука протянута несчастному. Снегопад семьи ее не страшен, вся семья одета двойной тканью. И себе она мастерит наряды. В лен и шерсть багряную одета. Знают мужа ее у городских ворот, сидит он среди старейшин своей земли. Шьет она рубахи на продажу, пояса для купцов ханаанских, облекается в силу и достоинство и радуется наступающему дню. На устах ее слово мудрости, наставления благие на языке, следит, как идут дела дома, и не напрасно ест хлеб свой. Встают дети, славят ее, муж ее не нахвалится. Много было достойных женщин, но ты превзошла всех их. Обаяние лживо и пуста красота. Но хвала жене, что боится Господа. Воздайте же ей по заслугам. У ворот городских дела ее восхваляйте. Аминь. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дорогие друзья, мы продолжаем изучать текст Священного Писания, который говорит нам об образе женщины в Слове Божьем, в Библии. Это жена, которая любит мужа своего, которая трудится, которая является прекрасным примером и для сегодняшних женщин. Вот как сказано в притче 31 глава 12 стих. Она мужу своему воздает добром, а не злом во все дни жизни своей. Такая добродетельная жена поддерживает своего мужа. Она стоит за его спиной, она всегда рядом, всегда на его стороне. Но не все жены такие. Например, Ева, соблазнив своего мужа, убедила его взять плод запретного дерева, подвела его. И согласно библейскому тексту, жены Соломона отвернули его сердце от Господа. Жена Иезавель, своего мужа, царя, привела его к идолопоклонству. Жена Иова призывала своего мужа проклясть Бога и умереть. Разные жены. Поэтому, дорогие женщины, дорогие жены, задумайтесь, а вы какую роль играете в жизни своего мужа? Вы приносите ему пользу? Он получает от вас поддержку? Я уже рассказывал, что как-то раз я был свидетелем такой сцены. Я летел на небольшом самолете. Это был перелет внутри страны. Сиденья были узенькие, салон небольшой. Все сидели близко друг к другу, и недалеко от меня сидела супружеская пара, приблизительно моего возраста. Они держались за руки. Вы знаете, я не ставил цели подслушивать их, но так как я был очень близко, кругом было тесно, то не слышать их разговора просто было невозможно. Из их беседы я понял, что муж искал новую работу на новом месте, и вот он летел на собеседование. А жена сопровождала его, чтобы поддержать, чтобы ободрить, укрепить. И женщина спросила своего мужа: «Как ты себя чувствуешь? Что ты думаешь по поводу этой новой работы?» И он ответил весьма честно. Он сказал: «Дорогая, я боюсь, мне страшно». Мне стало как-то очень тепло на душе от такого ответа. Настолько он был искренним. Жена взяла его руку в свою, сжала и сказала: «Дорогой, я хочу, чтобы ты знал, я верю в тебя всем своим сердцем». И от этого ответа мне стало еще теплее. Такие прекрасные отношения. Вы знаете, мне даже захотелось положить свою руку на их руки и сказать, что и я в него верю. Я счастлив тем, что в моих отношениях с женой я испытываю то же самое. Она может взять меня за руку и сказать, что верит в меня всем сердцем. Похвала со стороны супруги ни с чем не сравнима. И я думаю, что для нее мои слова тоже очень важны и значимы. А многие, к сожалению, умирают медленно, грустно, обиженно, так и не услышав, что в них кто-то верит. И многие разведенные или одинокие скажут, что им очень не хватает поддержки. Ну, давайте продолжим изучение 31 главы книги Притч. Добродетельная жена производит впечатление на своего мужа. Мы читаем 31 главу, 22 стих. «Она делает себе ковры, весон и пурпур», то есть цвет достоинства и величия. «Весон и пурпур — одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Но также можно сказать, что добродетельная жена обладает сильным характером. И об этом написано в 25 стихе. «Крепость и красота одежды ее, и весело смотрит она на будущее». То есть у этой женщины нет проблем с самооценкой. Она у нее на правильном месте, и, к сожалению, мало у кого нет проблем с самоуважением и самооценкой. Один мужчина очень мудро написал: «Если бы у меня была возможность выписать рецепт для женщин, то я бы прописал каждой из них здоровую дозу самоуважения и личного достоинства. Принимать трижды в день до полного исчезновения симптомов». И мне кажется, что самоуважение – одна из самых больших нужд каждой женщины. Если женщины чувствуют себя подлинно уважаемыми в своей роли женщины и матери, то им не захочется отказываться от этих ролей в пользу чего-то другого. Если женщины будут чувствовать себя равными с мужьями в личной ценности, то не будет необходимости требовать равенства в обязанностях. Если бы они только могли наслаждаться тем достоинством, которых их наделил Творец, то их женственность ценилась бы как величайшее достоинство, а не пренебрегалась бы, как устаревшее платье, вышедшее из моды. Бесспорно, будущее нации зависит от того, как смотрят на женщину. И я надеюсь, мы научим наших маленьких девочек радоваться тому, что они были избраны Богом для особенной миссии быть женщиной. Да, женщины действительно особенные творения Божьи. И очень интересно, о женской роли написал Мартин Лютер. По его мнению, женщины сотворены для того, чтобы держать, укачивать и выращивать детей. Он описывал, что если вы дадите в руки даже маленькой девочке младенца, то удивительно, что она будет знать, что с ним делать. Девочка знает, как держать малыша. И он пишет: а вот если дать ребенка мужчинам, они начинают вести себя как танцующие верблюды. Вы знаете, это очень интересное описание. И лучше и не сказать. Нас, мужчин, нужно учить, что делать с маленькими детьми. А женщины уже это знают. Их не нужно учить, даже совсем маленьких. Но посмотрите на характеристики настоящей женщины. На ее дом, на ее хозяйство, на общество, в котором она живет. И мы читаем текст дальше. Притчи, 31 глава, 13 стих. «Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками». Ну а почему именно шерсть и лен? Это два вида грубого материала, обеспечивающего нас одеждой. Зимой теплая шерсть и летом легкий лен. Настоящая женщина задумывается и об одном, и о другом. Она работает своими руками, и обратите особое внимание, она делает это охотно. Ей нравится заниматься этим. Ну, читаем 14 стих. И он говорит нам о том, что внутри каждой женщины живет активная покупательница. Ох, как они любят что-то покупать. Послушайте. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Ну, например, если она найдет баночку с кукурузой на 10 рублей дешевле в другом конце города, то не поленится поехать туда. И женщина имеет какое-то особенное чутье находить товары со скидками. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. То есть у нее сердце слуги. Женщина, которая здесь описана, имеет средства, у нее есть прислуга. Но при возможности она приносит им еду сама. И это очень ценное качество в жизни женщины. Да и мужчины тоже. И наши дети учатся служить другим, глядя на родителей. Однажды я был на большой конференции, и мы все ночевали в гостинице. Утром в мою дверь постучали. Это был главный организатор конференции. Он держал в своих руках свежие булочки и кофе. Это был завтрак. И организатор сам принес мне его в номер, улыбаясь очень по-доброму. Надеюсь, что вы не чувствуете себя таким важным, чтобы послужить кому-нибудь. Продолжим. Притчи 31 глава, 16 стих. Эта женщина имеет свой доход. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу и чресла свои, укрепляет мышцы свои. У нее сильный характер, и она не боится засучивать рукава. Но при этом она обладает удивительным чувством достоинства и самоуважения. Вот посмотрите на следующий текст, 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Ну, я понимаю, это так. Она соглашается, что то, чем она занимается, это стоящее дело. Она адекватно воспринимает свою ценность. Она выполняет хорошую работу и осознает, что это действительно хорошо, приятно. Нет гордости, но глубокое чувство уверенности, удовлетворения. Я там, где и должна быть. Я занимаюсь именно тем, чем и должна. И меня очень заинтересовала фраза, которую я здесь прочитал. Светильник ее не гаснет и ночью. Но неужели женщины никогда не спят? Неужели это значит, что они 24 часа в сутки на ногах? Интересно то, что на Древнем Востоке светильник оставляли гореть в доме, чтобы показать остальному миру доступность этих людей. Это означало, что такой дом мог стать приютом для несчастных. Поэтому светильник всегда горел. И таким образом хозяева говорили бездомным: «У нас есть еда для вас. Мы можем уложить вас спать, если вам нужен отдых». И таким образом мы можем сказать, что женщина, о которой мы говорим, милосердная и заботливая. Притчи, 31 глава, 20 стих. Слушайте. «Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся». Но мне очень нравится этот стих. Добродетельная жена не живет в уединении, тратя все время на изучение Библии, и она не ограничивается только восполнением нужд своей семьи. Она протягивает руку помощи тому, кто в ней нуждается. Чарльз Бриджес, очень достойный толкователь книги Притчи, пишет так. Образцом благочестия здесь представлена не только религиозная затворница, отделенная от окружающего мира, с оговоркой, что она неприкосновенная своей посвященности Богу. Здесь нет описания монашеского аскетизма, который сейчас так высоко превозносят в современном христианстве. Но как минимум половина описания добродетельной жены затрагивает тему личности и домашнего хозяйства. И это серьезный упрек лени и бездеятельному потаканию собственных желаний. То, что эта женщина совершенствуется в нескольких занятиях, показывает, что у нее подлинные простые манеры и разумная экономия. Вы знаете, такое встречается редко. И добиться не так уж просто. Экономия без духа эгоизма, которая не бросается всем в глаза, но искренне и ответственно заботится об удобствах своей семьи. То есть нам представлена жертвенная женщина. Жертвенная жена, отдающая больше, чем требует что-то для себя. И такие женщины счастливы. А те, которые эгоистичны, они очень несчастны. Те, которые трудятся своими руками для общества, вызывают восхищение. Те, которые выходят из своего узкого мира, чтобы помочь окружающим, они достойны хвалы. Но я совсем мало сказал об ее отношениях с детьми и о том, какая она стильная дама. Ну, читаем дальше. 31 глава притч, 22 стих. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Ну, настоящая леди, не так ли? 27 стих. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Я уверен, что ее дети вырастают и благословляют ее. Эта женщина всегда в делах. Как часто я вижу такую проблему. Женщины находят причины проводить больше времени в церкви, где они восхищаются пасторами, вместо того, чтобы восхищаться своими мужьями дома. А мужчинам очень нужна похвала их жен. А женщины нуждаются в похвале своих мужей. Мужчины, пишите своим любимым записочки. И если у вас плохо с фантазией, то вот вам идея. Что можно написать? Напишите текст притчи, 31 глава, 29 стих. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Ты лучше всех. Подпишите эту записку, чтобы у вашей жены не было сомнений, кто это написал, и положите под подушку. И сделайте ей приятный сюрприз. Есть такая фраза, автор которой неизвестен. 100 грамм матери стоит килограмма духовенства. Бог создал материнство. И нет ничего более удивительного, чем то, что один человек может дать человечеству еще одного человека. Неудивительно, что материнство подвергается атакам. Ученые пытаются доказать, что матери вообще не нужны. Дети, выращенные в пробирках, вот зачем стоит будущее. Генри Уарт Бичер, один из красноречивых американских проповедников, написал: «Сердце матери – это школьный класс для ребенка. По крайней мере, в первые годы формирования и развития. Дети учатся у вас, дорогие матери. Они берут с вас пример. Они наблюдают за вашей реакцией. Они применяют то, чему учатся у вас в своей жизни». Но, возможно, многие женщины сейчас скажут мне: «Пастор, вы не знаете, что вы говорите, потому что вы никогда не были женщиной и матерью». Да, это так. Я не могу понять физически, что такое быть матерью. И я бы не сильно хотел, потому что боюсь боли. А вы вытерпели такую боль, чтобы дать жизнь ребенку. И, возможно, иногда бывают дни, когда вы жалеете о том, что прошли через это. Но я серьезно задумался об этом, когда прочитал в газете статью, в которой была описана реальная история о женщине, у которой была канарейка. С любовью названная Чирпи. Ну, в переводе с английского – жизнерадостная. Так эта птичка привносила в дом много прекрасных песен. Она постоянно щебетала. И вот однажды, когда эта женщина пылесосила, убиралась в доме, она увидела, что клетка очень пыльная, и решила пропылесосить ее. Но пока она пылесосила, зазвонил телефон. Женщина побежала отвечать на звонок, оставив работающий пылесос рядом с клеткой. Получилось так, что канарейку засосало в пылесос и по всей трубе прямо в мешок. Когда женщина поняла, что случилось, она выключила пылесос, открыла его, достала мешок, и внутри была птичка, удивительным образом выжившая. Ну и, конечно же, она была очень грязной. Поэтому хозяйка хорошо помыла ее под струей воды. Канарейка была такой мокрой, что пришлось высушить ее феном. И вот корреспондент задал этой женщине один вопрос. «Скажите, а как птичка ведет себя сейчас?» «Ну, она уже не поет так много». Конечно, это меня не удивляет. Бывают такие дни, когда вас засасывает в пылесос, потом вас обдают холодной водой и высушивают феном, и вы уже готовы сдаться. Как-то одну женщину, которая была матерью близнецов дошкольного возраста, совершенных хулиганов, спросили: «Вот если бы можно было все вернуть, вы по-прежнему хотели бы иметь детей?» На что она ответила: «Что, конечно, но только не этих». Вот в чем разница с 28 стихом 31 главы книги Притч. Послушайте. «Встают дети и ублажают ее, и муж хвалит ее». То есть есть секреты построения взаимоотношений с детьми. Сначала я хочу обратиться к детям, которые меня слышат. Неважно, сколько вам лет. Ваша мама жива? В вашем сердце хватит места для того, чтобы благословить ее, ублажить ее. Если ее уже нет живых, то благословляйте за нее Господа. А может быть, ваша мать все время занята, постоянно о чем-то заботится, беспокоится, и вы часто ссоритесь? Лучше остановитесь, найдите то, за что похвалить ее. И ваша похвала и поддержка будет очень много значить для нее. Ничьи другие слова не будут значить для нее так же много, как ваша похвала. И не нужно ждать Дня Матери или 8 марта, чтобы высказать, как она дорога вам, как велика ее роль в вашей жизни. Помните, что вы – будущее вашей страны, нашего мира. Нельзя недооценивать это. Но вам необходимы родители. Будьте с ними. Проводите время, обнимайте, благодарите, ну, а больше всего – любите их. Дорогие друзья, сегодня мы быстро прошли по прекрасному акростиху, записанному в самом конце книги Притч. Я хочу закончить сегодня нашу беседу, задав несколько вопросов нашим слушателям. Дорогие слушательницы, попробуйте ответить на эти вопросы сами, для себя. Первый. Скажите, что сегодня привлекает вас больше? Тень или суть? Если вы поняли, что такое тень, что такое призрак, то подумайте еще раз, перед тем, как прыгнуть с моста. Подумайте хорошенько. Будьте настоящей женщиной. Отображайте образ Божий. То, что оставило Писание для нас. То, что Господь хочет для вас. Господь желает, чтобы вы были довольны. Второе. Скажите, вы осознаете свою ценность в Божьих глазах? У вас есть непоколебимая уверенность в этом? Может быть, ваш муж покинул вас или сказал, что он не нуждается в вас. А может быть, ваши дети ушли вместе с ним. Является ли Библия тем источником для вас, который перекрывает эту ложь? Замещает отсутствие поддержки и похвалы? Скажите, чтение книги Притчи побудило вас изменить что-то в себе? Стали для вас приоритетными такие качества, как трудолюбие, видение, разумная самооценка и независимость, мудрость, уверенность, значимость, достоинство, хорошие манеры? Если вы серьезно задумались о них, то прекрасно. Выберите те, которых у вас нет, и поставьте себе цель достигнуть совершенства за год. Сделайте это не только для себя, но и для Господа. Попросите Создателя помочь вам приобрести это качество. И, возможно, именно этого вам не хватает для счастья. И третье. Следующий вопрос обращен к отцам, мужьям. А вы осознаете, как высока ценность вашей жены, матери ваших детей? Хвалите ее. Говорите о том, как много она для вас значит. Расскажу вам такую историю. Однажды 4 служителя стояли и разговаривали. Один из них сказал, что ему нравится синодальный перевод Библии. Старый, проверенный. И что он лучше всего подходит для читателя. Язык красивый и легко запоминать тексты. Другой сказал, что ему нравится современный перевод, потому что он больше выверен с первоисточниками. Третий служитель хвалил еще один новый вариант текста Священного Писания, пересказ, как в детской Библии, потому что он очень понятен даже человеку, далекому от Бога. Они задумались, и через какое-то время четвертый служитель сказал: «А мне больше всего нравится перевод моей матери». И все были удивлены. «Не знали, что твоя мать занималась переводом Библии». На что он ответил: «Да, она переводила. Она переводила Слово Божие в жизнь каждый день. Именно через ее перевод я пришел к вере в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Когда наступит вечность, и все тайное станет явным, то мне кажется, что особой награды заслужат матери, которые привели своих детей к Богу любовью и своим примером. Очень много людей разного статуса и положения говорили мне, что уверовали именно благодаря молитвам своих матерей. Именно это поставило их на колени покаяния. Но перед тем, как мы помолимся, я хочу еще раз задать несколько вопросов. А вы знаете Иисуса как своего личного Спасителя? Вы уже отдали свое сердце Ему. Вы позволили, чтобы Он подарил вам новую жизнь, и жизнь с избытком. И если нет, то сегодняшний день именно для вас. А может быть, вы мать, которая всю свою жизнь посвятила своей семье, вложила в детей и мужа всю душу, но никогда не доверяла Богу. Сегодня день и для вас. Сделайте свою жизнь полноценной. Без Бога это невозможно. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что Ты усыновил нас в Твою семью, поверив в Господа Иисуса Христа. Благодарим Тебя, что Ты созидаешь свою церковь Духом Святым, укрепляешь на основании Твоего Слова. Молю Тебя, благослови и мужей, и жен, чтобы быть по сердцу Твоему. Сохрани нас от лжеучения. Господи, только Ты преображаешь, изменяешь. Мы молим Тебя, прости нас и помилуй, что мы так несовершенны и часто спотыкаемся. Продолжай работать над нашим характером, чтобы мы отображали Тебя. Господи, благослови наших жен. Молю Тебя, благослови детей, внуков, чтобы имя Твое прославлялось, и чтобы каждый из них узнал Тебя и уверовал в Тебя. Прошу во имя Иисуса Христа.
0: Вы прослушали заключение беседы пастора Петра Мицкевича «Важнее красоты и очарования». Это продолжение тематической серии бесед, названной «Работая над своим характером». Мы надеемся, вы сможете слушать наши последующие передачи и каждый раз узнавать что-то новое для того, чтобы формировать характер, основываясь на библейском учении. А теперь давайте вспомним выводы этой передачи. Что о качествах добродетельной жены мы узнали, изучая 31 главу книги Притчи? Женщина – цена в глазах Божьих. Она обладает сильным характером. Муж преуспевает благодаря своей жене. Добродетельная жена поддерживает своего мужа. У нее адекватная самооценка и самоуважение. Она трудолюбива. У добродетельной жены сердце слуги. Настоящая женщина жертвенна и милосердна. Она готова протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Она хорошая жена и мать, заботящаяся о своем доме. Если у вас возникнут вопросы, напишите нам, расскажите нам о своих радостях или переживаниях. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот тема следующих передач: «Голос в пользу отцовства». Два искушения, с которыми сталкивается отец. Как запомнить истину? Школа выживания для тех, кто учится. А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас обильно Господь! Голос в пользу отцовства. Это тема следующей передачи «Свет жизни».

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.

Милость – это действие. Милость больше, чем сострадание. Быть милостивым – значит оказывать людям реальную помощь. В притче самарянин так и поступил. Он мог бы негодовать по поводу жестокости разбойников, мог бы требовать суда над ними, мог бы попробовать найти и наказать их. Но это не было бы милостью к пострадавшему. Самарянин мог бы даже попробовать организовать митинг и произнести на нем гневную речь о пороках общества и его отдельных представителей. Он мог бы посвятить оставшуюся жизнь борьбе за справедливость и за принятие более суровых законов по отношению к грабителям. Но это не было бы милостью к человеку, лежавшему у дороги и истекавшему кровью. Добрый самарянин остановился, слез со осла, наклонился к избитому человеку, осмотрел его раны, обработал и перевязал их, посадил его на своего осла, довез до ближайшей гостиницы и заплатил за него 2 динария из своего кошелька. И все это он сделал своими руками. Итак, милость — это наша забота о нуждающихся. Подумаем над этим. Оставайтесь с нами.

Подошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 21 сентября. Сегодняшнее место из Писания записано в послании к филиппийцам в 3 главе, 8 стихе. Там сказано: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Счастьем и радостью наполняется время уборки урожая. Это время веселых песен и полных житниц. Но за шумом колосьев в поле мы слышим торжественное и глубокое поучение: «Хочешь жить, надо умереть». Не надо обращать внимание на собственное удобство и благосостояние. Ты должен быть распят вместе с греховными желаниями и пагубными привычками, даже с теми привычками, что кажутся тебе невинными и позволительными. Если хочешь спасать других, то не сможешь спасти себя. Если желаешь принести много плодов, то должен быть похоронен во мраке и одиночестве. Сердце содрогается от ужаса, когда я слышу подобные призывы. Но когда об этом просит Иисус, я чувствую, какая это великая честь для меня — стать другом Спасителя, соучастником Его страданий. Я осознаю, что эти страдания сделают из меня сосуд, нужный Богу и угодный для использования в Его работе. Ведь Голгофа, место страданий Христа, расцвела пышным цветом и дала обилие плодов, тоже произведут и мои страдания. Благодать рождается из боли, жизнь из смерти. Таков закон Царства Божия. Разве превращение бутона в цветок называется умиранием? Не я ли в воинстве Христа хочу всю жизнь служить? Не захочу ли я скорбь креста с ним радостно делить? Вот капли крови на пути, но рос ли мне желать? А вот хотят через ров идти, мне ль страхи отставать? Труда ли нет передо мной? Не слышу ль зов к борьбе? Иль мир красивой суетой сманит меня к себе? Нет! Нет, кто хочет победить, тот должен в бой вступить. Я в бой иду, Христос со мной, я слабый, с Ним герой.

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: студии сети библейского вещания «ББН» представляют программу «Христианская классика» – чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей. Сегодня в эфире главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений!
1: Глава 11. В среду, 21 января 1949 года, собрание было нарушено. В тот вечер пришли на дежурство двое – учительница и завуч школы, которая была особенно яркой противницей Бога и верующих. Николай с другом уже сидели в кладовке и слушали проповедь об Адаме. Проповедник говорил о том, что Адам прятался от Бога, но Бог, видя его, хотел с ним говорить и потому спрашивал его: «Адам, где ты? Зачем ты от меня спрятался? Я тебя жду. Выходи ко мне. Я хочу с тобою говорить и хочу тебя простить. Я хочу тебя утешить и успокоить». Дух Святой начал производить свою работу в сердце Николая. Совесть стала судить его за все провинности и согрешения. Но он стал утешать себя тем, что особых грехов за собой не чувствовал. Водку он не пил, даже не знал вкуса вина и водки, не курил, не увлекался девочками. Он не дружил с плохими ребятами, не лазил в чужие огороды. А проповедник все громче призывал Адама выйти к Богу. Николай с другом еще ближе прижались к фанере, чтобы через проделанные в ней дырочки лучше слышать, и неосторожно навалились на нее. Фанерная перегородка вывалилась внутрь комнаты, а вместе с ней ввалились в комнату Николай с другом. Хотя братья и хозяева дома знали об учениках в кладовке, их внезапное появление было большой неожиданностью для всех, а особенно для учителей. Все были в шоке. А Николай, встав на колени, громко стал молиться: «Господи, я здесь, Господи, я хочу быть с Тобою, прости меня за все мои грехи и будь со мной, прости меня за все. Я к тебе иду». Он вспомнил и свое непослушание маме, и свою месть Сопелка, и Мишу Баринова с его измазанными чернилами лицом, и посеянную им неправду на поле, и многое-многое другое. Он сокрушенно плакал и молился, плакали и верующие, и только пришедшие надзиратели сидели молча. Встав с колен, люди потянулись приветствовать Николая, который все плакал, но уже от радости прощения и счастья умиротворенного сердца. А он, как был без шапки и фуфайки, так и выбежал на улицу. Не обращая внимания на трескучий мороз, бежал он домой, бежал и пел: «О ты, кого хвалить не смею, Творец всего, Создатель мой! О ты, кому я пламенею моим всем сердцем, всей душой, кто солнце яркими лучами сияет мне в красе дневной и огнезвездными зарями всегда горит во тьме ночной, мой Господь!» Его пение громко раздавалось в морозном январском воздухе. Николаю не было холодно, ему от счастья было жарко. И в небе над ним звезды сегодня горели особенно ярко, а шум ветра напоминал ему шелест крыльев ангелов. Этот день, 21 января, Николай запомнил на всю жизнь: день своего второго рождения, рождения свыше, рождения от воды и духа. Великая радость наполняла его душу и переливалась через край. Добежав домой, Николай в избытке радости схватил выбежавшую навстречу собачку куклу и стал ее обнимать и целовать. Вырвавшись от Николая, кукла завертелась вокруг него и весело залаяла. На шум из дома вышла старшая сестра, посмотрела на раздетого Николая, бегающего по двору с собачкой, и сказала: «Вот до чего эти штундисты довели пацана, с ума сошел». А радость у него воистину была великая, радость, которую Христос обещал своим ученикам: «И радости вашей никто не отнимет у вас». Но настоящей сердечной радости не будет, пока совесть не будет чиста. Потому и следует каяться. Притом нужно успеть это сделать, пока ты еще жив и твой разум еще с тобой. Так день 21 января для Николая стал вторым днем его рождения. Рождение свыше. Глава 12. Праздничный обед. Николай до своего покаяния уже долгое время ходил в собрания и потому знал многих братьев по имени и в лицо. Были у него и любимые братья-проповедники – Илья Семенович Бакуменко, Феоктист Иванович Субботин, Прокоп Васильевич Маценко и другие. Брат Маценко был пресвитером и руководил собраниями. На следующее после покаяния воскресенье Николай с разрешения и согласия мамы пригласил двоих братьев, которых он очень уважал, на праздничный обед к себе домой. Еще до утреннего собрания мама сварила картошку в мундирах, напекла оладьи из отрубей с картофелем. Николай принес из погреба квашеной капусты, огурцов и нарезал солодковый корень к чаю вместо сахара. После утреннего собрания Николай с мамой заторопились домой, братья тоже пообещали подойти. И вот на обед пришли Субботин и Бакуменко, встали у стола, и Николай, совершив молитву, пригласил всех кушать. Все сели за стол, а брат Субботин продолжал стоять. Он стоял и плакал. Затем, не садясь за стол, взял оладушку, отломил от нее кусочек и спросил, из чего она сделана, и почему на столе нет настоящего хлеба. Мама рассказала, что они получают хлебные карточки на месяц, на них отоваривают муку, муку меняют на отруби, которых дают вдвое больше, чем муки. В отруби она еще подмешивает древесные опилки и печет оладьи. «Сегодня оладьи из отрубей, но без опилок», — добавила она. Брат Субботин, закрыв лицо руками, зарыдал и сквозь слезы произнес: «Боже мой, у меня свиньи лучший хлеб едят, чем ты, сестра, детей кормишь». И, выбежав из избы, сел на свой мотоцикл Иж-49 и укатил куда-то. Вскоре он возвратился и, занеся в комнату мешок муки, снова ушел и вернулся с канистрой подсолнечного масла. Затем сказал: «Ну теперь, сестра, пеки всем нам лепешки, только настоящие, без опилок». И на столе появились горячие, румяные, пышные лепешки, а запах подсолнечного масла дразнил детей, усиливая их аппетит. О, что это был за обед! Первый раз с начала войны семья вволю наелась настоящего белого хлеба. С тех пор они уже не голодали. Этот брат постоянно снабжал их мукой и маслом. Он был на фронте, там получил ранение, вернулся домой, работал комбайнером в колхозе, и у него всегда было в достатке пшеницы и хлеба. Брат же Бакуменко всегда брал Николая и других детей после утреннего собрания к себе домой и угощал душистым, наваристым борщом и вкусным компотом или киселем. Голод – лучшая приправа к скудной еде, а сытым и сладость не в сладость. Кто этого не испытал, тот и понять этого не сможет. Так встреча с верующими благотворно повлияла не только на его душу, которая познала путь спасения, но и на его тело. Он больше не голодал. Испытав голод, Николай сегодня сочувствует голодающим и помогает сколько может таковым. А в его доме всегда были готовы накормить пришедшего к ним гостя. И это до сих пор остается для него большой радостью. Сколько еще сегодня голодных людей, в том числе и детей. А многие люди, в том числе верующие, выбрасывают хлеб и другую пищу в мусорки. Это преступление перед людьми и Богом. Остановитесь, подумайте об умирающих от голода. Если у вас есть лишнее, то им не достает. Найдите возможности и деньги для нуждающихся и накормите их. Господь это ценит высоко. Прочтите об этом Евангелие от Матфея, глава 25, с 31 стиха и до конца главы. Прочтите и поступайте так, чтобы в вечности услышать приглашение Господа войти к Нему на брачный пир и разделить с Ним радость вечную.
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги Николая Сизова «Один из сонма». Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

В эфире библейское вещание BBN. Мы живем в такое время, когда благоговение не свойственно людям и редко проявляется. Называющиеся христианами утратили представление о святости и величии Божьем. Некоторые христиане, хотя и не клянутся, не проклинают, не богохульствуют, но неблагоговейно ведут себя во время богослужений. Или в другом каком-то месте рассказывают анекдоты, включая о Боге, о небе, о Библии. Бог свят, и неблагоговейное употребление Его имени есть чрезвычайно большой грех. Если мы хотим, чтобы другие люди не произносили в суе имя Божие, нам самим надо больше проявлять благоговение пред Господом. Кто-то сказал: «Живите так и говорите так, чтобы никто не имел повода унижать или презирать вас или вашего Господа». Да поможет в этом нам Господь!

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь в первом послании к Коринфянам в 4 главе в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности нашего Господа Иисуса Христа. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: От образов Христа в Ветхом Завете мы переходим к другой теме – про образы вообще. И мы начнем с жертвоприношения, которому предназначалось быть прототипом величайшего жертвоприношения Господа Иисуса Христа на кресте, где Он пролил Свою собственную кровь. Жертвоприношение Ветхого Завета. Одним из аспектов этих жертвоприношений, так же, как и жертвоприношение Иисуса, было пролитие крови. В Ветхом Завете цель пролития крови состояла в том, чтобы заплатить ею за грех, как написано об этом в книге Левит 17:11. «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Мы уже видели, как Бог пролил первую кровь, когда Он сделал одежды для Адама и Евы из шкур животных, чтобы прикрыть их наготу после их грехопадения. А Авель принес первую кровь как жертвоприношение при поклонении Богу. Бог научил Авеля, что именно таким путем может человек иметь общение с Ним. Для жертвоприношения использовались различные животные, но чаще всего жертвенным животным был агнец. Мы видим это в книге «Исход», где описывался праздник Пасхи в Израиле. И пасхальный агнец выступает здесь как прообраз жертвы, принесенной Христом, который был агнцем Божьим, взявшим на себя грех мира. Иоанна 1:29. Он агнец, закланный от создания мира. Откровение 13:8. Но то, чего не могла достичь кровь жертвенных животных, было достигнуто Христом. Христос принес себя в жертву для того, чтобы раз и навсегда избавить человечество от рабства и власти греха, как говорится об этом в послании к Евреям 9:11-12. «И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Стих 12. Скиния как прообраз Христа. Бог дал в пустыне народу Израиля скинию, как место для поклонения Ему. Но скиния была также дана Богом как прообраз личности и дела Христа, Его Сына. Со скинией связаны жертвоприношения, священничество, посредничество или ходатайство священников перед Богом и народ и, наконец, полное откровение Божьего пути спасения. В каждой детали скинии, в ее конструкции и порядке богопоклонения мы находим предвестие Христа. Значение скинии как прообраза Христа ясно описывается в Новом Завете в послании к Евреям. В главе 8, стихе 5 говорится, что скиния — это образ и тень небесного. В главе 9, в стихе 24 мы читаем, что скиния была по образу истинного устроена. В главе 10, стихе 1 сказано, что закон, а следовательно и скиния, были тенью будущих благ. Показательно, что не менее 50 глав в Ветхом и Новом Заветах посвящены описанию конструкции, обрядов и священства при скинии, а также толкованию их значения. В устройстве скинии были прежде всего внешние ворота для входа во внешний двор скинии. Этим двором поклоняющиеся приходили к Богу и приносили ему жертвоприношения, которые сжигались на медном жертвеннике сожжений во дворе. Эти внешние ворота также служат прообразом Христа, который говорил: «Входите тесными воротами, потому что тесны ворота и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея 7:13-14. Он — единственный путь к Богу, как и сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». В скинии, во внешнем дворе, находился медный жертвенник для всесожжений, на котором проливалась кровь жертв. Этот жертвенник служит прообразом креста, на котором умер Иисус, где Он пролил Свою кровь за наши грехи. После этого в скинии шел умывальник, в котором умывали себя священники перед тем, как войти в святое место. Вот что говорится о его назначении в Писании. «Умывальник медный для омовения, когда они, то есть священники, должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою». Исход 30:18-20. К Ефесянам Павел говорит об очищении церкви, за которую Христос предал Себя, чтобы освятить ее, очистив банию водною посредством слова. Ефесянам 5:26. Христос — Слово живое. В Нем нашли свое исполнение пророческие очистительные функции умывальника скинии. Эту же функцию очищения верующих исполняет также Святой Дух Божий. В самом святом месте находился золотой подсвечник или светильник с семью лампадами, одной в центре и по три с каждой стороны. Этот светильник служит прообразом Христа, который сказал: «Я свет миру». Иоанна 8:12. Светильник освещал путь священнику, входившему в святая святых. Там же, в святилище, находился стол для хлебного приношения с 12 хлебами. Это было хлебное приношение в память, в жертву перед Господом. Левит 24:8. Иисус называл эти хлебы хлебами Божьими, а также хлебом жизни. Он также сказал: «Я есть хлеб жизни. Хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иоанна 6:32-35. Таким образом, стол с хлебным приношением, находившийся в скинии, был совершенно очевидно прообразом Господа Иисуса Христа. И, наконец, в святилище находился жертвенник для курения. Священник должен был постоянно жечь на нем благовонное курение, что было одним из элементов обряда поклонения Богу. Этот жертвенник курений символизировал молитву и ходатайство священников перед Богом за народ. как говорится об этом в Псалме 140, стих 2. «Да направится молитва моя, как фимиам», то есть благовонное курение. Этот жертвенник предвещал Христа, который будет всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, то есть за нас. К евреям 7 глава и 25 стих. Послание к евреям в главе 13 стихе 15 призывает верующих. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Первосвященник входил в святая святых только раз в год, в день искупления, принося туда свои грехи и грехи народа вместе с кровью жертвенных животных, и полагал их перед ковчегом завета и престолом благодати, где Бог встречался со своим народом и совершал прощение их грехов. Ковчег — это настоящий прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Его крест — это наш жертвенник, а ковчег завета — наш престол благодати, где мы встречаемся с Ним. Таким образом, в скинии свидетельства мы видим многообразный прообраз Христа, начиная от ворот скинии и кончая ковчегом завета и престолом благодати. Это символ Божьего спасения от власти греха и установления личного общения с живым вечным Богом.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности нашего Господа Иисуса Христа, конечно же, поможет каждому в личном хождении пред Богом, если мы будем подражать Ему, как в свое время подражал Иисусу апостол Павел. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в нашем эфире.

Вы слушаете библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Господь слышит молитвы своих детей, особенно, совершенно обязательно, если они объединятся в молитве. Молились ли вы уже с кем-либо о чем-то важном и необходимом? Попробуйте. Если вы в чем-либо очень нуждаетесь или чего особенно желаете по воле Господней, то, договорившись об этом с вашим братом, другом или еще с кем-либо, о ком вы хорошо знаете и знаете, что он любит Господа, встаньте на колени и совместно помолитесь. Если вы оба следуете за Иисусом, то можете быть полностью уверенными в том, что ваша молитва будет услышана, потому что сам Иисус это обещал. Будьте с нами.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио «Бибен» передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы молимся, чтобы Господь через эту проповедь открыл для вас глубины своего слова и дал вам духовную пищу для вашей бессмертной души.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, приветствую вас сердечно, всех любовью Христовой. Сегодня мы говорим о страданиях Христовых, об искуплении, которое было куплено для нас там, на Голгофском кресте, такой дорогой ценой. Но начать мне хотелось бы несколько не с того. Мы углубимся с вами в одну из книг Священного Писания, написанную, по утверждению многих богословов, еще задолго до того, как пришел Иисус Христос. Может быть, некоторые говорят так, может быть, книга эта была написана еще до того, как была написана книга «Бытие», как Моисей писал свои книги. Это книга Иова. Это книга Иова. Мы прочитаем из первой главы этой книги несколько стихов для того, чтобы понять то, о чем я хотел бы сегодня говорить. Вы помните эту историю? Человек, живший на Востоке, человек, в котором удивительным образом сочеталось богатство и праведность. Сегодня таких людей очень мало. И вот с Иовом буквально за несколько часов приключилось страшное происшествие. Буквально во мгновение ока у него было взято все, что он любил, и все, что он имел, все его имущество, он его лишился. Что еще оставалось ему делать? Каким образом поступить в этой ситуации? Посмотрите на его реакцию в первой главе в 20 стихе. Несомненно, нам знакомы те трудности, с которыми столкнулся Иов. Мы знаем его лишение. Но посмотрите на его реакцию, потому что она является наиболее удивительной. Первая глава, 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Он поклонился Богу. «И сказал, нак я вышел из чрева матери моей, нак я возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Дорогие друзья, я думаю, что это один из наиболее величественных моментов в Ветхом Завете. Человек, не имевший еще полного откровения от Бога, человек, живший за тысячи лет до времени нашего, у которого не было книги Библии, с которой он мог бы обращаться, человек, не знавший Христа, так как знаем мы сегодня Его. Человек, не просвещенный светом Христовым еще. Этот человек имеет дерзновение и упование, достаточное, чтобы в трудную минуту склониться на колени, тогда, когда весь мир, все знакомое, все любимое им было разрушено, чтобы в эту минуту не пасть в отчаянии, как призывала его даже любимая жена, но перед Богом склониться на колени и поклониться Ему. Я думаю, что это одно из величайших заявлений веры именно из-за состояния, в котором оно было сделано тогда Иовом. Одно из величайших заявлений веры на страницах Ветхого Завета. Но вы знаете, перед Иовом стояла другая проблема. Хорошо, я знаю, что Господь все же истинен. Я знаю, есть такое выражение, я думаю, что Иов тогда думал, ну, примерно не такими словами, может быть. «Помни, тогда, когда тебя окружают множество сомнений, тогда, когда темно вокруг, о том, что ты узнал во свете, и не сомневайся в этом». И Иов не сомневался. Он сделал правильный выбор. Его выбор оставался на Господе. «Прокляни Господа и умри», — говорила жена. «Нет, я этого не сделаю», — говорил Иов. Но необходимо было как-то жить дальше. Вы знаете, что дьявол коснулся не только всего имущества этого человека, но даже жизнь его, собственное его физическое существование находилось в огромнейшей утрате. Иов был в болезни, Ему необходимо было собирать вот эти черепки для того, чтобы сидеть на свалке, на мусоре и чесаться ими. Все ненавидели его. Мы прочитаем с вами о том, что не только жена, но и любимые друзья, что те, кто любили его, они оставили его. И даже тогда, когда те друзья, те трое, которые посещают его, а потом четвертый, который высказывается так довольно неразумно, вы помните его, все эти друзья, когда пришли к Иову, были настолько поражены тем, что с ним произошло, что не могли несколько дней открыть своих уст. Вопрос в том, что мы делаем после кризиса, потому что тогда, когда Иов сделал это величайшее заявление веры, возможно, он находился в соответствующем эмоциональном состоянии. Но я не зря сказал, что надо как-то жить дальше, потому что наступает завтрашний день, потому что тебе завтра надо вставать с той же самой головной болью и с той же самой чесоткой, которая поразила все твое тело, с проказой или с другим недугом, который испытывал Иов. И надо обнаруживать вновь и вновь, что ситуация, по сути дела, не изменилась, что положение твое то же самое. Каким образом проходить вот это поприще изо дня в день? Как примирить истину того, что Бог верен, истину того, что Господь существует, что Он со мною, что Он суверенен, что Он смотрит на меня, что я не оставлен им, эту истину, которую Иов, несомненно, помнил, как примирить его с его нынешним положением? Вот это была его основная проблема. И вы знаете, я думаю, что самым горьким в жизни Иова было то, что он осознавал, что ему нечего ожидать. Человеку в возрасте Иова и в положении Иова можно было бы ожидать, что он понянчится с внуками своими. Но он знал отлично, что этого не будет, потому что потеряна вся его семья буквально за несколько часов. Человеку с таким состоянием, как Иова, можно было бы ожидать, что он проведет хорошие часы, дни, годы, может быть, в интересных путешествиях и повидает различные страны в других местах земли. Но и это не предстояло ему. Он знал, что все его состояние было уничтожено. Он знал, что потерь невозможно было возвратить. Но он знал, что ему как-то надо было входить в завтрашний день. И вот Иов к шестой главе приходит, ну, примерно так к шестой главе приходит к такому выводу, что лучше было бы мне и не родиться. Это состояние после кризиса, когда человек осознает, насколько плачевно ему положение, и что, несмотря ни на что, его положение не меняется. Рассказывают, что вот примерно таким образом проходит состояние людей, заболевших морской болезнью. Вначале они думают, состояние их ухудшается потихонечку, они думают, что они умрут. Потом они уверены, что они обязательно умрут. А потом они жалеют и думают, ну когда же я, наконец, умру? Они думают и боятся, не дай Бог, я не умру. И вот к такому состоянию приходит Иов. 6 глава, 8 стих. «О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог выслушать, сокрушить меня, простите, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого». Иову нечего было ожидать, он пребывал в этих стадиях отчаяния. И вот в 11 стихе он говорит, что не на что ему опереться, здесь же в 6 главе. Он говорит так, что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? То есть мне нет причины продолжать мою жизнь. И он просит у Господа, чтобы тот поскорее прекратил ее, ибо он не хочет пребывать в этом мизерном, жалком, ничтожном состоянии. «Твердость ли камней, твердость моя?» – спрашивает он дальше в 12 стихе. «И медли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Кому обратиться в такой ситуации?» К кому обратиться, когда все тебя оставили? Даже его друзья, вы помните, Вилдад, Сафар, Елифаз, когда пришли к нему, не могли дать ему дельного совета. Они не способны были даже как следует выслушать Иова. Удивительно, что на протяжении 37 глав, когда проходит вот разговор между всеми этими друзьями, они не верят Иову. Сколько раз он уже повторял им, что «нет, ничего я от вас не скрыл, не было у меня тайного греха, во всем я праведен перед Господом, я не знаю, чего вы от меня хотите». Друзья не верят ему. Они говорят: «У тебя там обязательно есть потайной шкаф, в котором ты держишь тайно скелет греха. И вот этот скелет и не дает тебе установить правильные взаимоотношения с Богом, и это-то и является причиной твоего страдания». Они не верят Иову. «Жалкие вы утешители», — к такому выводу приходит Иов. А в 19 главе, в 1 стихе, они доводят Иова до того, что он отвечает им следующее. 19 глава, я прочитаю 1 стих. «И отвечал Иов и сказал: доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами, вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне останется». Иными словами, он хочет сказать в вежливой форме: «Дорогие мои, раз 10 вы уже срамите меня, вы говорите мне одно и то же, я отвечаю вам, что ничего такого нет, но вы продолжаете мне выдвигать свои обвинения. Что ж, если я действительно согрешил, то моя погрешность, оставьте ее мне, это не ваше дело». Все его оставили. 19 глава, 13 стих. «Братьев моих он, Господь, удалил от меня, и знающих, и знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои, забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня». Если положение Иова, человека, который страдал невинно в данном случае, и по его убеждению, и по тому, как мы узнаем далее, ибо Господь не обвиняет Иова позже, несмотря на его покаяние, мы так и не узнаем причины его страдания. Вы помните, что когда Господь является Иову в последних нескольких главах, Он не дает ему ответов на те вопросы, которые ставил Иов. Нет, Господь, наоборот, ставит ему сам более 70 вопросов, на которые у самого Иова ответа нет. Если Иов все это выдержал, то в чем же секрет его выживания? Каким образом он смог выдержать все это огромнейшее испытание, которое легло на его плечи? Мы читаем в 19 главе, в 25 стихе. Это то, в чем я убежден, в чем находится секрет выживания Иова вот в таких трудных обстоятельствах. «Тогда, когда его мир рушился, тогда, когда у него, как мы уже читали ранее, не было опоры, вы помните, он говорит: во мне нет опоры для того, чтобы мне надеяться, нечего было его ожидать, друзья, родственники оставили его, и те друзья, которые пришли его утешить, опротивили ему, он говорит о том, что же позволяло ему держаться на плаву все это время». 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». Иов вот этим друзьям, которые пришли к нему, говорит примерно следующее: «Я знаю, что, во-первых, у меня есть Искупитель. Где-то у Господа есть ответ на мои вопросы. Этим ответом является посредник, которого Он пришлет сюда, на землю, для того, чтобы искупить меня. И, во-вторых, Искупитель мой жив». Самым удивительным является то, что, как я уже говорил, Иов находится еще во тьме. Господь не открылся полностью. Не было еще написано ни одной книги Библии. И если бы у Иова спросили: «Ну что ж, ты так уверен, что Господь пошлет Искупителя, опиши нам его, как его имя, каким он будет, когда он придет», я уверен, что и у Иова не нашлось бы ответа ни на один из этих вопросов. Но у Иова была эта соломинка. Не соломинка, друзья, а скала, на которую он уповал. У него был этот Искупитель, которого он не знал, когда придет, не видел его никогда. Иов знал, что, наверное, Когда придет Искупитель, пройдут уже тысячи лет с того момента, как сыграют его собственные похороны. Но это его тоже не волновало. Ибо дальше он говорит, что он сам, своими глазами, не кто-нибудь, а сам Иов увидит этого Искупителя. И что этот Искупитель в последний день восстановит его распадающуюся кожу. В этом отчаянии Иов имеет вот эту надежду. Дорогие друзья, насколько богаче мы по сравнению с Иовом? Искупитель уже пришел. Он уже совершил дело искупления. У нас есть 66 книг, которые описывают, красная тема Библии – искупление, которые описывают, каким образом Господь ввел этот план искупления с самого начала сотворения человека. И вот, когда первого сына своего, наверное, держали Адам и Ева, они думали, не он ли является этим избавителем, который был обещан в книге «Бытие», 3 глава, 15 стих. Помните? «И вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Сегодня мы вспоминаем об этом Искупителе, как об уже пришедшем. Иову не было такой возможности у него. Он мог лишь взирать на него спереди, как грядущего, и видеть его, как в тумане. Мы сегодня имеем намного лучшие возможности, чем у Иова. И это дает нам повод учиться у этого человека. Для того, а я думаю, что здесь вряд ли найдется кто-то, кто хотя бы что-то пережил из того, что пережил Иов. Я имею в виду в той полноте. Я имею в виду с той разрушительной силой, которая подействовала тогда на Иова. И несмотря на это, не имея полного Божьего откровения, Иов продержался, имея лишь одно упование на Искупителя. Насколько благословеннее мы. Искупитель пришел, мы вспоминаем о нем, мы знаем его, и самое главное, он сам живет в нас. Он сам соделал каждого из нас жилищем своим, и, пребывая в нас, сегодня он хочет нас благословить. Слышал ли Христос эти слова? Интересно. Я думаю, что да, и Христос сам предрекал, и Христос сам находился тогда на небесах, тогда еще в своем состоянии до своего воплощения. Христос до воплощения сам слышал эти слова, и сердце его радовалось, что его ждут, что его ожидают. И вот в первом послании Петра, в первой главе, в 18 стихе, мы читаем: «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Об этом говорит также и стих, положенный в основу нашего сегодняшнего служения, о том, чтобы мы помнили, какой дорогой ценой было доставлено нам это чудесное искупление. Мы находимся в намного лучшем положении, чем Иов. Он взирал на Христа спереди. Мы с нашего исторического опыта уже видим то дело, которое он совершил. Будем сегодня благодарны ему за это. Я хочу еще напомнить, друзья, о том понятии, которое было об Искупителе в Ветхом Завете. Господь, когда вывел народ израильский, он назван был Искупителем. Мы, когда представляем слово «Искупитель», думаем лишь только о вот купле-продаже, о вот этом действии, которое происходит. На самом деле еврейское понятие намного шире, его значение охватывает целый ряд других понятий, которые невозможно выразить одним русским словом. И вот главное понятие Искупителя – это тогда, когда после смерти мужа находится родственник, который выкупает эту семью, который имеет желание и способность, прежде всего материальную, для того, чтобы выкупить их имущество, а также восстановить семя умершего. И насколько вот этот образ, этот прообраз Искупителя Христа, насколько он, с одной стороны, показывает нам, что сделал для нас Господь, когда пришел сюда на землю, и с другой стороны, насколько он мал по сравнению с тем, что по-настоящему совершил для нас Христос. Ибо ведь искупил нас, как здесь говорит апостол Петр, недобрый дядечка своим золотом, серебром, деньгами и так далее. Мы искуплены самую дорогую ценою, которую вообще можно было бы когда-то придумать, предположить и помыслить о ней. как говорил передо мною брат в своем первом слове, это действительно не подвластно нашему человеческому пониманию. Мы не можем понять, как бы мы ни силились до конца нашей земной жизни, пока разум наш ограничен теми рамками, которые поставил Господь, не сможем мы понять этой тайны искупления. И все, что мы можем сделать, я думаю, что мы это и будем сейчас делать, это в поклонении. В каком бы состоянии мы ни находились, в злострадании, как был Иов, или же находимся мы в благоденствии сегодня, задаем ли мы те вопросы, которые задавал Иов, или же мы, может быть, и не беспокоились о них никогда, наш Творец предусмотрел для нас искупление. Он ответил на мольбы тех народов, прежде всего израильского народа, об исполнении обетования. И это обетование исполнил и для этого народа, и для нас также. Оно распространяется на нас. И вот Иов говорит, вернемся к этому стиху, 19 глава, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти своей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого увидит Его, и сливает сердце мое в груди моей». И истаивает, простите. И вот это слово «истаивает» по-разному толкуется. Я думаю, что тогда, когда Иов помышлял об Искупителе, сердце его таяло не от телесной или душевной боли. Он, помышляя об Искупителе, терял свое сознание из-за того, что то величие и та слава, которая придет со Христом, что он ее увидит, у него захватывало от этого дух. Мы вспомним также, когда Христос сказал в Своем Слове, в Евангелии от Иоанна, в 11 главе, в 25 стихе, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Это то обетование, на которое уповал Иов, еще даже и не зная его, но уже тогда он уповал на воскресение. Наш Искупитель пришел. Мы находимся в лучшем положении, чем Иов. И какие бы ни были наши обстоятельства, нет у нас оправдания, если мы проклинаем Бога, если идем против Него. Иов находился в намного худшей ситуации. У него была свечка по сравнению с тем светом, который принес Христос. Малюсенькая лучинка, но и эта лучинка была достаточным светом для него, чтобы увидеть то, что почему-то многие из нас не замечают. Поэтому, дорогой брат, дорогая сестра, скажите, можете ли вы сегодня сказать, что Искупитель вас, ваш, жив? Знаете ли вы это наверняка? Можете ли вы, положившись на Него, прожить всю свою жизнь, несмотря даже на то, что вам, может быть, придется или пришлось пережить? Можете ли вы пройти через все жизненные невзгоды, неурядицы и трудности, лишь с этим одним исповеданием? Иову этого было достаточно. Пусть Господь благословит, чтобы этого достаточно было и нам, ибо Он нам дал намного больше, чем Иову. Будем молиться. Аминь.
0: Вы прослушали программу Библейского радио Бибиен «Церковная кафедра», в которой прозвучала проповедь выпускника семинарии Муди Вадима Гетьмана. В настоящее время Вадим несет пасторско-преподавательское служение в районе Сиэтла, штат Вашингтон. Мы искренне рады послужить вам этой передачей и молимся Господу о том, чтобы Он благословил вас обильно в вашей духовной жизни. А может быть, Господь впервые коснулся вашего сердца и побуждает вас принять Иисуса Христа как своего Спасителя от вечного наказания. Не откладывайте это на потом. Сделайте этот шаг сейчас, с верою в сердце, в словах молитвы, покаяния, и имейте жизнь вечную. Оставайтесь с Господом.

Вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В эфире библейское вещание BBN. Мы молимся о том, чтобы Господь открыл ваше сердце к принятию Его Святого Слова. Заходите на нашу страницу в любое время, и там вы найдете множество советов, как попасть на небо, как изучать Библию, ответы на многие ваши вопросы. Молитесь о том, чтобы Господь разъяснил все непонятные вопросы вашей жизни. Благодарим, что слушаете нас.

Вот что пишет апостол Павел Тимофею, находясь в тюрьме и ожидая казни. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в том числе и Фигел, и Ермоген. Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в оный день». 2 Тимофея 1:15-18. Как видите, Анисифор потратил много времени, чтобы найти Павла. Возможно, у него на это ушла целая неделя или даже месяц. Кроме того, он подвергал свою жизнь опасности. Павел считался неблагонадежным человеком с точки зрения римских властей. Связь с таким человеком, тем более помощь ему, могли плохо сказаться на судьбе самого Анисифора. Но он пренебрег опасностью и неудобствами, желая проявить милость к Павлу. Не служит ли это уроком для нас сегодня? Давайте задумаемся над тем, в каких обстоятельствах мы хотим делать милость и в каких мы обязаны ее проявлять. Оставайтесь с нами.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN, Псалом 58, 17.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: В купейном вагоне скорого поезда сидели двое мужчин. Один лет 25, другой в среднем возрасте. Молодой пассажир имел очень озабоченный и взволнованный вид. Наконец юноша не выдержал и, обращаясь к человеку, сидящему около него, сказал: «Вы знаете, кто я? Я каторжник. Я только что отсидел тюремный срок». И потом он рассказал, как его преступление принесло много горя и опозорило его бедную, но гордую семью. Никто из его родных в течение всего времени его заключения его не посетил и даже не написал письма. Он, однако, обнадеживал себя, что причина была в их бедности. У них не было средств на такие длинные поездки, и что они не имели достаточно образования, чтобы письма писать. Успокаивая себя этими мыслями, он все же не был уверен, простили ли они ему или нет. Молодой человек продолжал рассказывать незнакомцу свою историю. И как, наконец, перед своим освобождением он написал своим родителям письмо, прося их установить определенный знак, когда его поезд будет проезжать мимо их хутора. Если они ему простили и желали, чтобы он вернулся домой, то они должны были завязать белую ленту на яблоню, растущую на краю хутора около полотна железной дороги. А если они его не хотели принять, то им ничего не нужно было делать. Тогда он остался бы в поезде и продолжал свой путь, и совсем бы исчез. Когда поезд начал приближаться к деревне, где жили его родные, состояние молодого человека стало до того напряжено, что он отвернулся от окна. Он просто боялся посмотреть. Заметив это, его собеседник предложил, что он сядет у окна и будет следить. Прошло несколько минут. Незнакомец положил свою руку на плечо молодого каторжника и шепнул ему волнующим голосом: «Все в порядке, мой друг. Яблоня покрыта белыми лентами». Да, такова любовь, в данном случае любовь родителей к своему ребенку. На что только не способна человеческая любовь. Но, дорогие мои, есть любовь, который несравнима даже с родительской любовью. Слово Божье говорит: «Забудет ли женщина грудного дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?» Возможно ли это? Может ли мать отказаться от своего сына, от своей дочери? Вероятно, что может, хотя такие случаи редкие, но приходилось слышать о таких матерях. «Но если бы она забыла, — говорит Господь через уста пророка Исаии, — то я не забуду тебя». Может ли человек постигнуть эту любовь, ее широту и долготу и глубину и высоту? Думаю, что все бы мы в один голос сказали, что, конечно, нет, это невозможно. И тем не менее, как ни странно, об этом как раз апостол Павел молит. «Для сего, — говорит он, — преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Это молитва за верующих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею». Да, апостол Павел молит Отца Господа нашего Иисуса Христа, чтобы верующие в Ефесе постигли и уразумели эту любовь, превосходящую человеческое разумение во всех ее четырех измерениях, в ее широте, долготе, глубине и высоте. Возможно ли это? По-видимому, что да. А то зачем об этом молиться? Павел бы так не молился, если оно было бы невозможно и не было бы по воле Божьей. Притом следует отметить, что молитва эта относилась не только к верующим в Ефесе, живущим почти 2000 лет тому назад, но она относится к детям Божьим всех времен, чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми. Значит, и мы включены в эту молитву. В этой молитве выражено желание нашего Господа, чтобы мы были исполнены всею полнотою Его любви. Наша любовь недостаточна. Нам нужна эта сверхъестественная любовь, любовь Божия. Но Павел здесь говорит нам также, как мы можем утвердиться и укорениться в этой любви, которая превосходит человеческое разумение. Слушайте, как он говорит дальше. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды от века до века. Аминь». Кто он, этот могущественный, действующий в нас силою? Это, возлюбленный, никто иной, как Дух Святой. Эту молитву апостола Павла может исполнить в нас только одна личность – личность, которую многие верующие или забыли, или просто ею пренебрегают. Дух Святой для них как будто не существует. Он один может своим динамичным могуществом сделать для нас несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Слава и благодарение Ему. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Вы обратили ваше внимание на то, как апостол Павел кончает свою молитву? Одним обыкновенным словом, которому мы так привыкли, что никогда не задумывались над его значением. Слово это «аминь». Что значит слово «аминь»? «Аминь» значит «да будет так». Когда мы вместе с Павлом говорим «аминь» в заключении этой молитвы, то мы не только выражаем этим наше согласие, но фактически мы говорим «пусть эта молитва будет исполнена в моей жизни». «Аминь! Да будет так!» И это, возлюбленные, приводит меня к моему тексту. Апостол Павел пишет своему юному сотруднику Тимофею и говорит ему, это 7 стих 1 главы 2 послания Тимофею, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Духа, которого Бог нам дал, есть дух силы, дух любви и дух целомудрия. Это никто иной, как сам Дух Святой. Святое и благословенное третье лицо Триединого Бога. Ему слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Это Он один, Дух Святой, который может дать нам силу и любовь и целомудрие. Как возлюбленные братья и сестры, мы огорчаем Его, когда мы им пренебрегаем. Немало есть таких верующих, которые, если им честно признаться, должны, как ефесяне, сказать, когда апостол Павел впервые прибыл к ним и спросил их, приняли ли вы Святого Духа, уверовавши, что мы даже и не слышали, есть ли Дух Святой. Поэтому некоторых, называющих себя верующими, хочется спросить, знаете ли вы, что есть Дух Святой? О, дорогие мои, он не есть какой-нибудь призрак или просто божественное влияние или сила. Дух Святой – Бог. Он не менее личность, чем Бог Отец или Бог Сын Иисус Христос. Возлюбленные, подумайте, сколько мы обязаны Ему, Духу Святому. Вы себя спросили когда-нибудь, кто дал мне мою новую жизнь, когда я уверовал в Иисуса Христа? Дух Святой. В Слове Божьем сказано, что Дух животворит. А Никодиму Христос сказал, если человек не родится от воды и духа, то он не может войти в Царствие Божие, ибо рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Да, дорогие мои, никто иной, как дух жизни во Христе Иисусе освободил нас от греха и смерти. Он нас усыновил, и он же, сей самый дух, свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Мы бы не могли знать Христа и не того, что Он для нас совершил через свою смерть и воскресение, если бы Дух Святой нам все это не открыл. Он, Дух Святой, вложил в наши сердца само желание прийти к Иисусу Христу. У нас этого желания не было. Дух Святой его дал. Он обличил нас о грехе, о правде и о суде. Как могли бы мы знать, насколько ужасен грех, что грех нас отлучил от Бога, что грех нас губил, если бы Дух Святой не открыл нас? нам это. Бог нам Духом Святым открывает все то чудное, что не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Только Дух Святой все проницает, все глубины Божии, и открывает нам, дабы мы знали дарованное нам от Бога. Дорогие мои, вы знаете, кто нас наставляет в истине? Дух Святой. Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец мой во имя мое, говорит Христос, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Кто, возлюбленные, внушает в нас молитву? Кто учит нас, как молиться и о чем молиться? И подкрепляет нас в немощах наших, когда мы молимся? Кто ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными? И кто нам подсказывает, о чем молиться, зная мысль Божию? Дух Святой. Да, Бог Отец дал нам духа премудрости и откровения, чтобы мы познали Сына Его Иисуса Христа. И Он, Дух Святой, просветил нам очи сердца нашего, чтобы мы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для нас, и как безмерно величие и могущество Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Все это совершает в нас Дух Святой, когда, взирая на славу Господню и преображаясь в тот же образ, от славы славу, кто производит это преображение? Мы можем только взирать на славу нашего Господа, но Дух Святой должен производить само преображение. Это Он, Дух Божий, который ведет нас на путь правды. Он оживляет наши мертвые тела. Он дает нам силу побеждать грех и быть свидетелями Христу. Слово Божие говорит, что все, водимые Духом Божиим, они суть Сыны Божии, ибо они приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но они приняли духа усыновления, которым взывают Авва Отче. В Нем, то есть в Иисусе Христе, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения и уверовавши в Иисуса, мы были запечатлены обетованным Святым Духом. Он есть залог наследия нашего. Им мы были запечатлены как собственность Иисуса Христа в день нашего искупления. Бог излил в сердца наши любовь свою Духом Святым, данным нам». Апостол Павел говорит, что через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу в одном духе. Это значит, что мы без содействия Духа Святого не можем даже войти в присутствие Божие. Но, возлюбленные, это только начало того, что Дух Святой совершает для искупленных детей Божьих. Это им мы крещены, Он нас исполняет, Он дает дары. Он разделяет каждому особо, как ему угодно. Подумайте, что никто даже не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Возлюбленные, разве это недостаточное доказательство, что целиком наша духовная жизнь зависит от Духа Святого? Она невозможна без Него. Без Духа Святого спасение невозможно. Без Его пребывания в нас эта новая жизнь в Иисусе Христе невозможна. Без Его силы наше свидетельство ничего не значит. Никакой труд без Его помазания не может быть угодным Богу. Все то, что не было сделано в силе пребывающего в нас Святого Духа, в один прекрасный день должен сгореть, как дерево, сено и солома. Только плод, который приносится Духом Святым, принимается Богом. И вот эту любовь, которую Бог от нас ожидает, может произвести один Дух Святой. Любовь – это первый плод Духа Святого. Этот плод «любовь» включает в себе все остальные плоды, упомянутые в 5 главе послания к Галатам. Вы заметили, что тут не сказано «плоды же Духа» — любовь, радость и так далее, но сказано «плод Духа». Дух Святой производит фактически один плод — любовь. Этот плод всевключающий. В этом плоде любви включены и радость, и мир, и долготерпение, и благость, и милосердие, и вера, и кротость, и воздержание. Все это невозможно без любви, а любовь невозможна без Духа Святого. Поэтому апостол Павел называет Духа Святого Духом любви. Только в силе этой любви, которая изливает в сердца наши Дух Святой, сможем мы преодолеть все искушения, скорби, испытания в день злый. Знай, Тимофей, что в последние дни наступят времена тяжкие, и чтобы устоять тебе, необходимо будет эта сверхъестественная любовь. Твоя любовь не выдержит. Тебе нужна любовь Духа Святого. Несмотря на все свои добрые намерения остаться верным своему Спасителю, Петр потерпел полную неудачу. Вы помните эту печальную историю падения Петра? Он любил Иисуса, но в критический момент его любовь не устояла. Но, возлюбленные, 50 дней позже, в день Пятидесятницы, когда Петр был крещен Духом Святым и исполнен им, он исполнился божественной любовью. Он принял Духа Святого. Бог излил в его сердце любовь Духом Святым. Теперь исполненный любовью, не своей, но Божией, и в силу этой любви он без страха и боязни свидетельствует о Христе не только словом, но и своей жизнью. Исполненный духом любви, он идет на мученическую смерть. Без этого духа любви мы окажемся не сильнее Петра до Пятидесятницы. Бог дал нам не духа боязни, но Он дал нам духа силы и любви и целомудрия. Если ты принял Духа Святого, то ты не будешь стыдиться свидетельства твоего Господа Иисуса Христа, ни Его узников, но силою Божией тоже будешь способен страдать с благовестием Христовым. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 16 стихе сказано о любви Божией ко всему человечеству. Она выразилась тем, что Бог отдал своего единородного Сына на смерть, чтобы нас искупить. И об этой любви напоминает нам тот же Иоанн в своем послании. И тоже в 3 главе и в 16 стихе, где он пишет так: «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». И теперь слушайте, что он дальше говорит. «И мы должны полагать души свои за братьев». Бог требует от нас эту сверхъестественную любовь, любовь, которая готова положить жизнь свою за братьев. Как это возможно? Только Духом Святым. Им, который назван Духом Любви, слава и благодарение Ему. Возлюбленные, откроем широко сердца наши Духу Святому. Пусть Он нами владеет, нас мотивирует, нас контролирует, и тогда ничего не будет невозможного для нас. А ты, мой дорогой радиослушатель, который еще не познал Христа, как в любви Он высок, сегодня Дух Святой хочет тебе открыть все то чудное, что приготовил Бог для тебя. Он хочет излить в твое сердце свою любовь. Это Дух Святой, который побуждает тебя прийти к Иисусу. Не противься Его нежному голосу. Приди к Христу сейчас и прими прощение и жизнь вечную. Да поможет тебе Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Не бойся. Боязнь – это беспокойство и страх перед кем-нибудь или чем-нибудь. Обычно боязнь вызывается событиями или предметами, возбуждающими чувство страха и неуверенности. Но всем своим последователям Господь говорит: – «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиенну. Ей говорю вам, того бойтесь». Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Римлянам 8:35-39. Верим ли мы этому? Давайте покажем другим нашу смелость в Господе и уверенность в Его Святом Слове. Будьте с нами. Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому она, конечно же, поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению Евангелия от Матфея. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе мы говорили о событиях в Израиле, о его положении политическом и духовном в периоде 400 лет перед рождением Господа Иисуса Христа, в годы так называемого молчания Божия, когда после Малахии до Иоанна Крестителя не было слышно пророческого голоса. Это было вступление к изучению книг Нового Завета. Мы уже упомянули, что Израиль не был свободным народом. Народы языческие господствовали над ним, Иудея платила налоги в казну Римской империи. Когда наступило время явления Спасителя, Христа Мессии, воплотившегося Сына Божия, рожденного от Девы Марии в Вифлееме. Евангелист Лука так возвещает об этом. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Безусловно, Израиль противился этому владычеству, но должен был подчиниться этим указам. Было уже нами упомянуто, что евреи после завоевания Александром Македонским подпали под влияние греческой культуры и языка. Библия, Ветхий Завет, был переведен в эти времена на греческий язык. Египет и Сирия теснили Израиль, желая доминировать над ним. Этот перевод 70 толковников завершился в 150 году до Рождества Христова. Следует помнить, что греческий язык в это время и в дни апостольские был общепринятым языком, на нем возвещалось Евангелие Христово, и книги Нового Завета писались по-гречески. Хотя власть Рима возрастала, но греческая культура долго оставалась в силе. Римская империя овладела Сирией и Египтом. Иудея в 63 году до Рождества Христова сделалась провинцией Рима и была принуждена платить пошлину и дань Риму. В Евангелиях мы знакомимся о сборщиках податей, которые назывались мытарями. Этот класс людей был презрен иудеями за их жестокосердие и услугу Риму. Но они приходили к Иоанну Крестителю с покаянием и были крещены им. Евреи упрекали учеников Христовых и самого Учителя, что он принимал пищу и питье от мытарей и вообще не отвергал их. Евангелие от Луки 3 глава с 12 стиха по 5 главу 30 стих. Этот класс людей образовался в периоде 400 лет. Они покупали участки у Рима, чтобы собирать подати и наживались на этом деле. Заплатив за свой участок территории правителям языческих стран, мытари обычно увеличивали налог на жителей его, сколько сами хотели. Естественно, что этот класс людей, хотя и своего народа, иудеи ненавидели и презирали. Итак, 400 лет молчания Библии были связаны исторически с новой политической системой в Израиле, а также и с новым религиозным направлением и появлением нового класса людей в этой маленькой стране. Первосвященник сделался религиозно-политическим вождем народа, а религиозные учителя и законники, сохранившие исключительную преданность закону Моисею, стали известной группой фарисеев. Их соперники, свободомыслящие иудеи в религиозном отношении, модернисты нашего времени, составили класс политически-религиозный под названием саддукеев. Это рационалисты, отвергавшие воскресение мертвых, ангелов и все прочее, руководясь своим гордым разумом и умаляя ценность веры. Контакт, который Израиль имел с нееврейскими странами в течение упомянутых 400 лет, несомненно совершил отрицательное влияние на духовную жизнь народа и его лидеров. Когда явился Сын Божий во плоти Иисуса Христа, Он встретил среди Своего народа равнодушие и враждебность среди высших классов Его. Но было немало и верных Господу, которые ожидали явления Мессии, потому что они пребывали в Слове Божьем, знали пророчество о Христе. Читаем в Евангелии от Луки, 1 главе, 5 стихе, такие слова. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Айвовой череды именем Захария и жена из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Господом Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Народ же прискорбию уклонился от Господа, в духовной жизни был равнодушен к заповедям Господним». Обратите внимание на слова апостола Павла в послании к Галатам 4 главе 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Таким образом, мы ясно видим, что время рождения Господа Иисуса Христа в Вифлееме было назначено Богом, о чем свидетельствует Его Слово. События периода 400-летнего молчания Божие Бог допустил, чтобы исполнился Его план явления Сына Его, Мессии Израиля и Спасителя всего мира. Греческая империя начала уступать свои владения Риму, потому и Израиль оказался под властью римлян, когда родился Иисус Христос в Вифлееме. Власть Рима была сильна, но в то же время проявлялись тут и там в Иудее вспышки восстаний. Одним из таких политических партизан был и Варавва, которого первосвященники пожелали иметь на свободе вместо Господа Иисуса Христа ради праздника Пасхи. Пилат предлагал им Иисуса. Об этом свидетельствует Евангелие от Марка, 15 глава, 7 стих. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Факт мятежей против Рима подтверждают и слова Деяния апостолов 5 главы 37 стих. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. Римляне строили шоссейные дороги в зависящих от них странах для своих военных и коммерческих целей и охраняли их стражей. Несомненно, что великий апостол Павел, много странствовавший с проповедью Евангелия Христова, пользовался этими более удобными путями сообщения. Часть этих дорог существует и теперь. Однако римское владычество принесло с собою низкую моральную жизнь и духовный упадок. Падение этой империи пришло по этой внутренней причине, морального разложения, а не из-за завоевания враждебных сил. Взгляните на мир внимательно теперь. Не являются ли сильные страны наших дней в этой опасности древнего мира? Морально и духовно они падают. Угроза катастрофы велика. Христианам, верующим в Библию, следует больше молиться о создавшемся положении в мире, дабы Церковь Христова укреплялась во Христе Иисусе. Молитесь о духовном пробуждении. Эти события свидетельствуют, что явление Господа Иисуса Христа во славе приближается, и взятие Церкви Его от земли совершится вскоре. Его рождение в Вифлееме совершилось во времена, подобные нашим сегодня. Это серьезный признак второго пришествия Христа на землю — судить мир за его отступничество. Божьи времена и сроки, завершение плана спасения человечества, мир этот не считает нужным ему и полезным. Но Бог совершит свои дела без опоздания или с поспешностью. Он знает точное время, когда все это совершится. Нам осталось покоиться в Его святых руках. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «Бибиан». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в Евангелии от Матфея. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Это Евангелие в основном было написано для евреев, но истины, которые оставлены нам в этой книге, конечно же, актуальны для каждого. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bibianradio.org. Будьте с Богом!

Вы слушаете библейское вещание BBN. У микрофона ведущий Сергей Мараро. Вера. Мы часто говорим о вере, но какая вера самая лучшая? Вера, выражающаяся в доверии Богу. Она дает спасение через Иисуса Христа и несет с собой мир и покой в Господе. Вера тогда хороша, когда она есть радостная уверенность в действенности Божьих обетований. Апостол Иоанн говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». 1 Иоанна 5, 12-13. Какая блаженная вера! Давайте обладать ею прямо сейчас!

и горе все хватает. Ровно 50 на 50 птичьи стаи в небе тают, оставляя пупок закат. В области космической науки гордость по колено

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач». Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4 псалме в 9 стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
0: Книга пророка Амоса. Глава первая. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоаса, царя Израильского, за два года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винодада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр из дома Аденова. И пойдет народ арамейский в плен в Кир, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее. И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку мою на Экрон, и погибнет остаток филистимлян, говорит Господь Бог. Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Эдому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира и пожрет чертоги его. Так говорит Господь: за три преступления Эдома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман и пожрет чертоги Васора. Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь». Глава вторая. Так говорит Господь: за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Эдомского в известь. И пошлю огонь на Моав, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним, говорит Господь. Так говорит Господь: за три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господен и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима. Так говорит Господь: за три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. И вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил пред лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израилевы, говорит Господь? А вы Назареев поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Глава 3. Слушайте слово это, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря, только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рычать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите, соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Поэтому так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом вокруг всей земли. Он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так говорит Господь. Как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут рога алтаря, и падут на землю. И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4. Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью своею. Вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хоть через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы, голод, во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя, один участок напоен был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржой и блеклостью хлеба. Множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Поэтому так поступлю я с тобой, Израиль. И поскольку я так поступлю с тобой, то приготовься встретить Бога твоего, Израиль, ибо вот Он, Который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Ему. Глава 5. Слушайте это слово, в котором я подниму плача вас, дом Израилев. Упала, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей и некому поднять ее. Ибо так говорит Господь Бог, город, выступавший тысячей, останется только с сотней, и выступавший сотней останется с десятком у дома Израилева. Ибо так говорит Господь дому Израилеву, «Взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле». О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь имя ему! Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость». А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесанных камней, но жить не будете в них. Разведете прекрасные виноградники, а вино из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Поэтому так говорит Господь Бог Саваоф Вседержитель. На всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» и призовут земледельца сетовать и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господнего! Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господен не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песен твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Выносили скинию Молоха и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя? Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог Саваоф, имя Ему».
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Еще не закрылась дверь. Господь призывает теперь. Кто слышит призыв, тот поверь. Христос говорит: «Я есмь дверь». Тропинка спасения тесна, вокруг зеленеет весна, и высь голубая ясна. Там нет смертоносного сна. Здесь в мире сосчитаны дни, волной быстротечной они плывут, исчезая в тени, жизнь гаснет, как гаснут огни. Над миром пророческий глас звучит, не смолкая сейчас, зовет к покаянию нас. Христос своих избранных спас. Кто уши имеет, пусть тот призыв его сердцем поймет, пусть тот к Иисусу придет и дар дорогой обретет. Еще не закрылась дверь, хотя уже полночь теперь, и рыщет во тьме хищный зверь. Христос говорит: «Только верь». Вы слушаете библейское вещание BBN. Пишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Мы продолжаем наше изучение и исследование Священного Писания из Библии, именно глава 9 Евангелия Луки. Сегодня, когда мы входим в 9 главу Евангелия от Луки, мы видим, что все в ней мы уже видели в синоптических Евангелиях от Матфея и от Марка. И мы обо всем этом подробно говорили. Поэтому мы поспешно перейдем через страницы этой главы и начнем 10 главу, чтобы в следующей лекции мы имели достаточно времени более подробно остановиться на притче о милосердном самарянине, которая будет совершенно новой для нас. Первое, что мы находим в 9 главе, это посланничество апостолов. Мы прочитаем первых два стиха. «Совзвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Друзья дорогие, когда Господь был на земле, Он дал особый дар исцеления Своим апостолам. Это были дары для знамения. Они должны были продемонстрировать, что Иисус есть действительно Тот, за Кого Он Себя выдает. Эти дары исцелений имели большое значение при земной жизни Иисуса и в первые годы Христовой Церкви. Но впоследствии апостолы и ученики Христа пользовались все меньше и меньше силой исцеления, делая главный упор на чистоту проповедуемого учения. Много позже, дорогие слушатели, под конец своей жизни, апостол Иоанн уже писал, что если кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, читаем во втором послании Иоанна, в первой главе, 10 стих. Человек мог снизводить огонь с неба, но если он не имел этого учения, то о нем апостол Павел предупреждает. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, что значит «да будет проклят». В стихах от 7 до 11 говорится о различных мнениях в народе об Иисусе и о том, как ученики возвратились с посланнической миссии. Написано: «Услышав Ирод, четвертовластник, о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали, и он взял их с собою, удалился особо в пустынное место близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцелял, Дальше слушатели повествуются о чудесном насыщении 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами. Давать людям хлеб духовный, Слово Божие, было основной заботой Иисуса, но Он шел всегда навстречу даже физическим нуждам людей. В стихе 20 Петр исповедует Иисуса, называя Его Христом, Сыном Божьим. Иисус говорит ученикам о своих предстоящих страданиях и о своей смерти. Он снова и снова говорит ученикам об этом. Дальше Иисус провозглашает условия следования за Ним. И мы читаем от стиха 23 по 26. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Друзья, возрождение человека свыше – это перемена его духа на Дух Божий. Невозрожденный человек имеет эгоистического духа. Его «я» занимает в нем центральное место. При возрождении центром человека становится его Спаситель и Господь. Иисус призывает претворять в жизнь это новое духовное состояние человека, чтобы человек был не только возрожденным по духу, но и по его жизни. Иисус хочет, чтобы новый дух человека открылся и в его практической повседневной жизни. В стихах от 27 по 36 говорится о преображении Иисуса в присутствии его трех учеников. В этом преображении перед их глазами открывается Иисус в воскресшем и прославленном человеческом теле. Он беседует с Моисеем, представителем закона, и с Ильей, представителем пророков, так как закон и пророки свидетельствовали о нем.

Дальше, в стихах от 37 до 45, говорится об изгнании злого духа из отрока. Ученики не могли сделать этого, но Иисус совершил это чудо. И это привело всех в удивление, как велик Бог. Иисус здесь вновь напоминает ученикам о Его предстоящих страданиях. Но ученики не понимали главного, что Иисус должен умереть за грехи людей. До их ума не доходило, что они скоро расстанутся со своим Учителем и Господом. И вот теперь они начинают мечтать о старшинстве. Кто из них больше? Иисус поставил дитя посреди них и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто принимает Меня, тот принимает пославшего Меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Он обращает их внимание на дитя, дорогие слушатели. Они должны умолиться и принять это дитя, потому что принимающий это дитя принимает Иисуса. Их дух, друзья, их дух должен унизиться, и они должны почитать себя меньшими за всех. Читаем далее, слушатели, стихи от 51 по 56. «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Здесь упрек Иакову и Иоанну за их порывистый характер. Иисус пришел, друзья, не губить, Он пришел спасать души. Да, Иисус пришел спасать души. Потом, начиная с 57 стиха и до конца главы, поданы три примера тех, которые хотят следовать за Иисусом Христом. Иисус сказал последнему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Как вы видите, друзья, Иисус тщательно избирает Своих последователей. Главное качество последователя Христа должна быть верность Своему Учителю и Господу. В 10 главе, в ее начале, говорится о том, что Иисус посылает еще 70 учеников. Мы прочитаем первых три стиха. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Слушатели дорогие, эти 70 учеников были посланы Иисусом на проповедь помимо раньше посланных им 12 апостолов. Он дал им также власть исцелять больных. Но их главная миссия была проповедовать о том, что Царствие Божие приблизилось. И когда они с радостью возвратились назад и сказали Иисусу, что и бесы повинуются им, Он им ответил в стихе 20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Друзья дорогие, радость спасения – должна быть выше всякой другой радости.
каждый верующий может радоваться, что имя его записано в книге жизни. Вот о чем нужно радоваться –

0: Мы прочтем теперь далее от стиха 21 до 24, где написано: «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сию от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение“. И, обратившись к ученикам, сказал: „Все предано Мне Отцом Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына. И кому Сын хочет открыть“. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: „Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали“». Друзья дорогие, в познании истин Божьих дети имеют преимущество перед взрослыми. Взрослый человек своим мышлением, основанным на практике его повседневной греховной жизни, не может уразуметь чистоты божественных откровений. Но дети-слушатели – дети, которые еще не испорчены, конечно, легко принимают учение Христа. Мой друг дорогой, если хотите, чтобы вам Господь открыл эту вечную, превосходящую радость, примите от Него прощение ваших грехов. Дайте Ему возможность обновить вас, открыть в вас чистоту и невинность еще не испорченных детей, и вы будете счастливы в Нем. Его счастье лучше всего. Оно превосходит даже счастье светлого, беззаботного детства. Да, дорогие слушатели, идите и спешите к Богу. Он ждет вас, Он пришел к вам, Он пришел, чтобы исцелить ваши души, чтобы простить вас, чтобы дать вам чистое, новое сердце, новую жизнь, дорогие слушатели. Идите к Нему, пока вы можете еще думать, пока вы еще находитесь в здоровье, пока у вас есть еще жизнь, пока ваше сердце еще стучит. Идите к Богу, дорогие друзья. Сегодня мы, друзья, окончим нашу лекцию, и мы продолжим ее в следующей нашей встрече в это же время и на этой же волне. А пока я хочу оставить вам одно домашнее задание и один вопрос для вашего личного и домашнего изучения и исследования Священного Писания Библии. Во-первых, домашнее задание – это прочитать внимательно и несколько раз главы 10 по 15 Евангелия Луки. А вопрос для вас, друзья, таков. Для тех, кто думает следовать за Иисусом Христом, Он ставит одно условие. Укажите на это условие. И почему Иисус Христос так часто ставил в пример детей? На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Желаю, конечно, самого хорошего, самого лучшего. Это благословений Божьих.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

эфире BBN, русское радио для всей семьи на интернете. У микрофона ведущий Сергей Марару. Мы предлагаем вам такую музыку и пение, которые угодны Господу, которые наполняют радостью и миром ваши сердца, которые приводят людей к покаянию и познанию спасения. Молитесь о служении библейского вещания BBN и оставайтесь вместе с нами.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Библейский стих на эту неделю от BBN записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от BBN. Псалом 58, 17.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор о жертве всесожжения. Что же такое жертва? Еврейское слово «карван», то есть предназначенное в дар, означает всевозможные дары, которые поклоняющийся приносит Богу. С тех пор, когда грех в Эдемском саду порвал связь между Богом и человеком, прежнее общение с Богом сменилось отчужденностью, страхом. И человек почувствовал потребность отделять от своего имущества самое лучшее для приношения Богу, чтобы таким образом вновь получить доступ к оскорбленному им величию или чтобы выразить благодарность за полученную помощь. Поэтому жертвы стали приноситься сразу же после изгнания из рая. Об этом повествует Библия, когда речь идет о жертве Каина и Авеля, о жертве Ноя или о жертвах патриархов. Жертва, сопровождаемая молитвой, была сама как бы воплощенной молитвой. Когда человек хотел приблизиться к Богу с молитвой или благодарением, он чувствовал, что ему следовало прийти не с пустыми руками. Языческое богослужение, как в древние времена, так и теперь, свидетельствует, как глубоко заложено в человеке это чувство. Со всех языческих храмов, со всех священных рек, поглотивших так много жизней, через века к нам доносится жалобный вопль, подобный записанному в книге пророка Михея. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли мне пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам я Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» На этот вопль языческого мира Бог ответил устройством среди Израиля жертвенного служения, которое было прообразом обещанного примирения с Богом. Естественное чувство, не допускавшее человека приближаться к Богу с пустыми руками, было правильно, что Бог и подтвердил в книге «Исход». Там записано повеление Бога: «И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». И вот через Моисея Бог дает израильскому народу подробные указания о порядке жертвоприношений. Кроме того, Бог дал израильтянам уверенность в том, что встретит их при жертвеннике со своей благодатью. Итак, жертва, которая у язычников являлась выражением страха, у Израиля была средством получения благодати. В прошлой передаче мы начали изучение первой главы книги Левит, в которой рассматривается жертва всесожжения. Давайте продолжим изучение этой главы вместе с доктором МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем знакомиться с книгой Левит, где подробно написано, как и что необходимо было принести в жертву Богу. Сегодня мы продолжим разговор о первой главе. Напомню, что жертвы в скинии были угодны и приятны Богу. И эти жертвы были прообразом жертвы Христа. В прошлый раз мы читали слова апостола Павла из 2 стиха 5 главы послания к Ефесянам, где он пишет, что «Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». И вот в первой главе книги Левит, в 9, 13 и 17 стихах мы также читаем, что эта жертва есть благоухание, приятное Господу. Вот что Бог видит во Христе. Вполне возможно, что ни вы, ни я в нем этого не видим, но это видит в нем Бог. И уже одно это имеет непреходящее значение. Бог выражает удовлетворение тем, что Христос сделал, чтобы искупить и ваши, и мои грехи. Бог доволен тем, что Христос заплатил за нас все сполна, и что Он может спасти нас, если только мы доверимся Ему. Вопрос только в одном. Хотите ли вы этого? Далее жертва, которую приносили в скинии, должна быть мужеского пола. И это также прообраз высочайших качеств Иисуса Христа. Господь Иисус имеет довольно сил, чтобы спасать. Кроме того, жертва должна быть без порока, то есть животное должно быть совершенным. Это, в свою очередь, говорит о совершенстве Христа. О том же говорят и многие стихи Библии, например, 5 стих 3 главы 1 послания Иоанна. «В нем нет греха». 22 стих 2 главы 1 послания Петра. «Он не имел никакого греха». 21 стих 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Не знавшего греха». 26 стих 7 главы послания к Евреям. «Святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников». Иисус Христос – возлюбленный Сын, о котором Отец говорит в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «В Нем Мое благоволение». Благодаря искупающей смерти небольшого животного Бог принимал грешника. Животное необходимо было принести в жертву, убив его. Это обязательное условие, ибо нас спасает не непорочная жизнь Христа и не наше принятие Его. Грешника может спасти только его смерть. В Евангелиях мы читаем, что когда Христос умер, завеса в храме разорвалась надвое. Именно Его смерть открыла путь Богу. Именно Его смерть спасает грешника. Дело в том, что завеса – это плоть Христа, о чем говорится в 20 стихе 10 главы послания к Евреям. Его совершенная жизнь отгораживает нас от Бога. Бог требует от нас такой же совершенной жизни, но ни вы, ни я не можем прожить такую жизнь. Бог Отец говорит об Иисусе в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Нам такими никогда не стать. Как раз поэтому жизнь Христа не может нас спасти. Это закрывает нам доступ к Богу, точно так же, как завеса в скинии отделяла Бога от человека. Мы должны идти к Богу другим путем. И путь этот лежит через смерть Христа, которая разорвала завесу. Как только мы с вами пройдем через смерть Христа, нам откроется путь к Богу. Только смерть Христа может спасти грешника. Грешник сам по своему желанию должен был принести жертву. Вы вовсе не обязаны приходить ко Христу. Но если вы хотите спастись, то вам придется прийти ко Христу. Бог не дал нам другого пути. Господь Иисус сказал в 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вы можете счесть такой подход догматичным и ограниченным. На что я вам отвечу? Совершенно верно, так оно и есть. Но вот что самое интересное. Как раз этот подход, догматичный и ограниченный, приведет вас к Богу. Вы совсем не обязаны идти именно этим путем. Тут у вас есть свобода выбора. Идти этим путем вы не обязаны, но если вы все-таки решили прийти к Богу, то вам придется идти именно этим путем, потому что Бог решил, что это единственный путь. Вы не можете прийти к Богу, потому что вы сами по себе праведны. Он не примет вашу праведность, она ему ни к чему. Как сказано в 5 стихе 3 главы послания к Титу, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости. Жертву надо было принести к дверям скинии. Это еще одно обязательное условие. Нигде более жертвы приносить было нельзя. Это условие должно было оградить Израиль от идолопоклонства. Израильтяне то и дело впадали в идолопоклонство, в результате чего и попали, в конце концов, в вавилонский плен. Это, кстати сказать, и для нас урок и напоминание. Мы ни в коем случае не должны думать, что можем прийти к Богу своим собственным особенным путем и на своих собственных условиях. Не нам ставить условия, на которых мы можем прийти к Богу. Он сам ставит условия. В 6 стихе 64 главы книги пророка Исаии говорится: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Бог не примет нашу праведность. Очень многие считают, что праведность Божия – это всего лишь повторение праведности человека, только на более высоком уровне. Ничего подобного. Она полностью священна. Единственная праведность, которую может принять Бог, это праведность Бога. А она достигается верой во Христа. Ее нельзя добиться праведными делами. Ее нельзя купить. Бог не может принять нашу жалкую праведность. Она пропадет впустую. Жертву надо принести у дверей скинии. Друзья мои, к Богу можно прийти только тем путем, который Он сам предназначил. Господь Иисус сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Прочтем 4 стих 1 главы книги Левит. Там сказано: «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет она благоволение во очищение грехов его». Человек должен возложить руку свою на голову жертвы всесожжения. О подобном действии также говорится в 14 стихе 24 главы книги Левит, где слышавшие должны положить свои руки на голову злословившего перед тем, как его побьют камнями. Моисей также возложил руки на Иисуса Навина, предназначая его в свои преемники. Доктор Келлок написал очень хорошую работу о книге Левит, которая уже не издается. Я приведу одну цитату из нее, где автор говорит о возложении рук на голову животного. «Это действие грешника, приносящего жертву, символизировало передачу невинной жертве обязанности страдать за грех. Таково было милостивое постановление Бога. Жертва таким образом становилась на место грешника и умирала за его грехи». Другими словами, когда человек клал руку на голову жертвенного животного, он предназначал его стать на свое место. Человек признавал, что он заслуживает смерти. Друзья мои, когда вы принимаете Христа как своего Спасителя, вы тем самым говорите, что вы грешник и не можете сами спастись. Вы хотите отвернуться прочь от ваших грехов, повернуться к Спасителю и жить ради Него. Жертвенное животное умирало вместо грешника. То же самое сделал ради нас и Христос. И когда вы принимаете Христа, вы возлагаете на Него руки, то есть вы назначаете Его своим Спасителем. Некоторые люди сегодня почему-то считают, что через возложение рук передается какая-то заслуга или что при возложении рук происходит передача власти. Возложение рук указывает на того, кто должен занять ваше место. Когда пресвитеры церкви возлагают руки на миссионера, как, например, церковь в Антиохии возложила руки на Павла и Варнаву, они тем самым провозглашают, что этот человек должен занять их место и стать их представителем. Так и Христос занял наше место. Именно эта мысль заключена в 21 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам. «Иисуса Христа, не знавшего греха, Бог сделал для нас жертвою за грех». И в 25 стихе 4 главы послания к Римлянам сказано, что «Иисус предан за грехи наши». В древнееврейском языке соответствующее выражение означает «с силою опереться на кого-либо». 8 стих 87-го псалма говорит: «Отяготела на мне ярость твоя». Эта часть обряда выражает и олицетворяет искупление и принятие очищения через смерть жертвы. В Писании сказано, что грешник приобретает благоволение в очищении грехов его. Мы уже говорили, что искупать означает покрывать, прикрывать грех, но это еще не означает избавляться от него. В 4 стихе 10 главы послания к евреям мы читаем: «Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Грехи может уничтожить только Агнец Божий. Жертва в скинии приносилась публично. Священник подходил к жертвеннику и убивал там животное. Все это делалось на глазах у присутствующих. Так и грешник должен исповедать Христа открыто, всенародно. Верой своей мы возлагаем руки на Христа, и все люди должны это видеть. В этом сегодня и состоит главное значение крещения. Крещение – это отождествление себя со Христом. Это публичное провозглашение того, что вы становитесь едины со Христом в Его смерти и в Его воскресении. Вот почему крещение водой имело столь большое значение в ранней церкви. Прочтем теперь о том, как приносились жертвы всесожжения. Начнем с 5 стиха. «И заколет тельца пред Господом. Сыны же Аароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания». Сейчас мы будем рассматривать обряд принесения жертвы всесожжения. Уже отобрали нужную жертву, то есть подходящее животное. Уже грешник принес жертву ко входу в скинию, где его встречает священник. Грешник сам убивает жертву, хотя в 14 и 15 стихах мы прочтем об исключении из этого правила. В 23 стихе 6 главы послания к римлянам говорится: «Ибо возмездие за грех – смерть. Невинная жертва гибнет за грешника, за виновного. Так и Христос однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Это сказано в 18 стихе 3 главы 1 послания Петра. «Наши грехи убили Иисуса Христа». Если хотите, можно сказать еще конкретнее. «Мой грех привел к смерти Христа». «Ваш грех привел к смерти Христа». Я уже слышал, как люди спорят о том, кто же виновен в смерти Христа. В ней обвиняют религиозных вождей, весь народ Израиля или даже римлян. Друзья мои, люди, как вы знаете, могут спорить о чем угодно, но факт остается фактом. Если бы я не был грешником, и вы не были бы грешником, никто не смог бы убить Христа, потому что Его убили наши грехи. Каждая жертва должна быть умерщвлена. Либо грешник, либо священник, который выступал от имени всего народа, убивал жертву. Прощение можно было получить, лишь пролив кровь жертвы. И сегодня только кровь Христа может смыть все наши грехи. После того, как жертву убивали, священник кропил жертвенник кровью. Кровь символизировала жизнь, которую приносили Богу. Прочтем далее стихи с 6 по 9. «И снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыны же Аароновы, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова, и разложат сыны Аароновы, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водою, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Все должно быть сделано с достоинством и в определенном порядке. Бог не допускал никакой путаницы и сумятицы в столь важном деле. Жертва разрезалась на части, чтобы ее было лучше видно и чтобы она лучше сгорала. Внутренняя жизнь Христа открыта для всех людей вот уже почти 2000 лет. Жизнь Иисуса Христа исследовали и изучали больше, чем жизнь кого-либо еще. Они спорят больше, чем о любой другой жизни. Так было при Христе, так остается и поныне. Христос по-прежнему задает человечеству вопрос: «За кого почитают меня люди?» На этот счет сегодня существует множество мнений, и некоторые из них просто богохульны. Тем не менее, остается истинным и сегодня, что он святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Иисус Христос, которого так долго и тщательно изучают, по-прежнему свят и прекрасен. Теперь я читаю стихи с 10 по 13. «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, и заколет ее пред Господом на северной стороне жертвенника, и сыны Аароновы, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на очаге, на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водою, и принесет священник все, и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу». Еще раз обратите внимание, жертву рассекают на части и открывают для всеобщего обозрения. На жертвеннике разжигали огонь. А огонь ведь не всегда символизирует ад, отмщение или ярость. Я не согласен с теми, кто придерживается такого крайнего и узкого мнения. Огонь ничего подобного не символизировал в эпизоде с горящим кустом. Огонь часто символизирует очищающую энергию и непреодолимую силу и власть Бога. В 3 стихе 3 главы книги пророка Малахи говорится: «И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро». Огонь – это непреодолимая энергия Бога, которая иногда уничтожает, иногда очищает, а иногда поглощает. Что именно произойдет, определяется природой самого объекта. Жертва всесожжения символизирует полное единение Христа с Богом, его абсолютное посвящение и преданность. Это важно и для нас, если мы хотим поклоняться Богу в духе и истине. Как сказано в 24 стихе 4 главы Второзакония: «Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Друзья мои, игры с Богом недопустимы. Люди не всегда понимают это. Вот почему в христианском служении сегодня так много фальши. Хочу заявить с полной ответственностью: Богу можно служить только тогда, когда позволяешь Ему очистить свою жизнь. Сегодня мы забыли про освящение. А как оно нам необходимо и в наших церквях, и в нашей жизни? Прочтем стихи с 14 по 16. «Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее отнимет и бросит его подле жертвенника на восточную сторону, где пепел». Бедные люди также должны были приносить жертвы Богу. Животное можно было заменить птицей. А птицу мог достать и принести в жертву каждый. Вы обратили внимание на то, что когда родился наш Господь, его родители принесли в жертву горлиц? Так произошло, потому что он был рожден в бедной семье. А теперь мы прочтем о значении и смысле жертвы всесожжения. Вот 17 стих, последний из этой главы. «И надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике, на дровах, которые на огне». Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Перед нами третье упоминание о благоухании, приятном Господу. В этом и состоит смысл жертвы. Именно приятное благоухание и увидел Бог в жертве Иисуса Христа. Такова роль закона всесожжения. Бог доволен жертвой Христа. А если Он видит нас во Христе, то значит Он доволен и нами. В стихах с 21 по 24 из 3 главы послания к Римлянам говорится: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В следующей передаче мы начнем изучение 2 главы книги Левит.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес www.bbnradio.org.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org

Вы слушаете радио BBN, библейское вещание на интернете. Что же такое милость в нашей реальной повседневной жизни? Милость – это купить голодному батон, кефир, колбасу. Милость – это дать переночевать бездомному. Милость – поделиться своей одеждой. Милость – посетить больного и не забывать его. Милость – не покидать человека в одиночестве. Милость – это не чувство и не слова, а дело. Сегодня Господь призывает нас сотворить милость во имя Его. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Стремительные звезды. Звезды – одно из самых прекрасных и убедительных свидетельств существования Творца. Несмотря на то, что их миллиарды, все они не похожи друг на друга. Но даже при этом их можно классифицировать по группам. Самые горячие звезды – голубые. Наша звезда Солнце – средняя звезда, относящаяся к классу желтых. Красные гиганты порой превышают в диаметре сотни миллионов километров. Один из наиболее известных красных гигантов, встречающихся на ночном небе, это звезда Бетельгейзе, которая 18 тысяч раз ярче Солнца. Слава Богу, она находится от нас на расстоянии 300 световых лет. Ученые говорят, что, как правило, голубые звезды самые молодые. Желтые, подобные нашему Солнцу, занимают промежуточную позицию. По мере своего старения они будут превращаться в красных гигантов, а потом взорвутся. По мнению ученых, все эти процессы занимают миллиарды лет. Но эволюционной методике определения возраста звезд недавно был нанесен серьезный удар. По сообщению астрономов, звезда FG созвездия Стрела превратилась из голубой в желтую всего за 36 лет. Трудно не усомниться в правильности эволюционного определения возраста звезд, который обычно исчислялся миллиардами лет. Согласно Библии, возраст Земли около 6 тысяч лет. Поскольку человек совершил грехопадение, все сущее, включая звезды, стало постепенно умирать. Но не стоит бояться того, что Солнце внезапно расширится до предела, взорвется и погубит все живое на Земле. В Библии сказано, что подобное произойдет не раньше, чем придет Господь. А когда появится новое творение, то необходимости в Солнце уже не будет.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на волну интернета, на которой вещает библейское радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Примеров проявления милости можно привести немало, но самый удивительный из них – это как Бог милостиво поступил с нами. Грех – это разбойник с большой дороги. Он, обобрав нас, бросил умирать на обочине жизни. Точнее, он заточил нас в темное, сырое подземелье, и мы стали его рабами и узниками. Бог проявил к нам милость и сошел на землю. Он пренебрег неудобствами, которые означали для него смерть, чтобы помочь нам в нашем бедственном положении. Что может быть лучше этого примера милосердия? Давайте же возблагодарим нашего Господа и Спасителя и примем Его подарок, Его вечное спасение в нашу жизнь и будем счастливы здесь на земле и в вечности с Ним. Будьте с нами.

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в 4-м псалме в 9-м стихе. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: Слово благодати представляет проповедь «Знаешь ли ты доброго пастыря?» Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
1: Как часто вы позволяете вашему доброму пастырю вести вас к тихим водам? Чтобы ваше сознание и сердце действительно постоянно освежалось. Очень важно, дорогие друзья. Я знаю, что у каждого из нас ведется битва. Битва с нашим, знаете, с монстром, самым большим монстром, который существует, это наш эгоизм, это наше «я», это наша гордыня. Это гордыня, которая в самых разных формах проявляется в нашей жизни. Вы знаете, когда мы предстоим перед Богом, как овечки перед пастырем, это прекрасная возможность побеждать свою гордыню. Это прекрасная возможность осознавать, что мы от Него зависим, что мы всего лишь навсего овечка. Это пишет царь, тот, кто был самым главным в своей земле в то время. Он обращается к людям и говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Заметьте, он не говорит о том, что я достаточно хорошо поработал, мы захватили такую большую территорию, и у нас все есть, у меня все есть для того, чтобы питаться хорошо, у меня есть для того, чтобы безопасность обеспечить стране, войска есть хорошие. У меня даже есть священники и пророки, у меня есть хоры, которые поют, которые мне духовную составляющую моей жизни обеспечат. Поэтому мы вот так и живем, вот так вот мы такие развитые и обеспечивающие себя. Но ведь не так пишут. Находясь на пике своей популярности, своей силы, своего могущества, он говорит: «Господь, пастырь мой, и Он покоит меня на злачных пажитях». Пришли ли вы к этому состоянию? Если оно у вас, в вашей жизни, в вашем положении, кем бы вы ни были, насколько бы вы умные или сверхпроницательные, или сверхталантливые и способные не были, есть ли у вас вот эта ясная зависимость постоянного смирение перед Богом, постоянного питания и получения от Него этой здоровой пищи, в которой каждый из нас нуждается. Посмотрите, он продолжает и говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Речь идет вот о чем, что периодически, когда мы движемся в процессе нашей жизни, мы устаем. Мы попадаем в ситуацию, когда нам нужно ободрение. Каждому из нас. Мне часто нужно ободрение. Вам часто нужно ободрение. Тогда, когда вы устали. Когда, может быть, вы попали в какие-то обстоятельства и увлеклись этими обстоятельствами и сделали что-то не так. Когда, может быть, вы много несли какой-то груз в своей жизни, вы устали. Опять-таки, мы чаще всего ищем ободрение у людей. Мы хотим, знаете, поплакаться перед кем-то, чтобы кто-то нас ободрил, чтобы кто-то нас чуть-чуть поддержал. Но те, кто знают доброго пастыря, они знают, что он подкрепляет душу. Какая трагедия, братья и сестры, что так много христиан не пользуются этой огромной привилегией, этой огромной возможностью прибегать к Богу тогда, когда вам трудно. Опять-таки, у каждого из нас разные трудности. Кого-то обидели мальчишки в песочнице, отобрали игрушку. Кто-то работу потерял. Кто-то, может быть, считает себя недооцененным, что его те люди, которые рядом с ним, недооценивают, унижают или каким-то образом относятся не так, как я достоин этого. У каждого из нас своя трагедия. И каждая эта трагедия очень болезненная. Каждая эта трагедия нуждается или требует исцеления. Она требует вот этого обновления, обновления души. Посмотрите, он говорит: «Подкрепляет душу мою». Это как бы свежая струя, это как бы другая мотивация. Это тогда, когда у нас нет сил. Когда у нас нет сил праведно жить, когда у нас нет сил бороться с грехом, когда у нас нет сил побеждать, когда у нас нет сил делать добро. Вы переживали такое состояние, когда у вас нет сил быть добрыми, улыбаться, заботиться о людях? Это естественное состояние у людей. Так вот, в этом положении, если вы знаете доброго пастыря, бегите к нему. Ищите у Него ободрение вашей души, того, чтобы ваша душа получила подкрепление, подкрепляет душу мою. Вы знаете, люди сегодня просиживают у телевизоров. Они ищут какого-то ободрения в том, чтобы им просто лень. Они просто думают, что если они отключатся, если они заполнят свой досуг чем-то, они чуть-чуть приобретут силы. На самом деле, самый большой источник силы – это когда мы стремимся в общении с Богом. Вот почему? Даже тогда, когда вы сильно устали, идите в церковь. Если церковь открыта, идите в церковь. Идите для того, чтобы получить ободрение души. Для того, чтобы получить силу для жизни, получить силу для победы. В книге «Плач Иеремии» описана очень интересная ситуация, когда Иеремия, потеряв свой город, сидит на руинах вот этого храма, который разрушил, города, от которого остались одни руины. Когда он на протяжении нескольких десятилетий проповедовал и говорил этим людям, что если вы не измените свою жизнь, Бог допустит, что придут эти захватчики, и они разрушат город, и вас уведут в плен. Вот он очень любил этот город, он очень дорожил им. Он сидит и плачет, так и названа книга «Плач Иеремии». Он сидит и плачет, и вот в этом плаче он находит утешение. Он находит ободрение своей душе. Вы знаете, меня эта глава всегда воодушевляет. Это третья глава, книга «Плач Иеремии», с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, – говорит душа моя, – итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Я хочу задать вам сейчас вопрос. Научились ли вы этой практике терпеливо ожидать спасения от Господа в ваших проблемах? Не спешите винить кого-то. Смотрите, у Иеремии здесь было очень много кого обвинить. Он мог бы обвинить этих священников, которые не выполняли свою должность или обязанности, находясь на этой должности. Он мог бы обвинять народ. Он мог бы концентрироваться и снова прокручивать это в своем сознании и думать, какие негодяи, какие нехорошие люди, как они плохо поступили, как вот они сделали, до чего довели страну. Но вместо этого Иеремия обращается к Богу. И он говорит: «Я свое сердце направляю к тому, чтобы уповать на Него». Он говорит: «Я отвечаю сердцу своему». То есть он сознательно обращается сам к себе. «И потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли». Он ищет милости у Бога. Даже в тех обстоятельствах, в которых он находился. Посмотрите, он заканчивает здесь этот стих. Он говорит: «Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Вы знаете, если у вас сложились отношения с Богом, отношения пастыря и овец, что вы являетесь овцами Божьими, вы преданы Ему, вы отдали свою жизнь Ему, вы посвятили себя Ему, вы можете быть в Нем уверены. Это самая большая привилегия, братья и сестры христианина. Я удивляюсь многим-многим людям, которые не хотят принять этой привилегии, которые все время пытаются жить так, что они как будто они сами пастыри, как будто они сами выбирают путь, как будто они сами решают свою судьбу и как им жить дальше. Не гораздо ли проще, дорогие мои, отдать свою судьбу в руки Иисуса Христа? Если это так, если вы отдали свою судьбу в руки Иисуса Христа, вы можете быть в Нем уверены. В этом безопасность христиан. В этом наше благословение. В этом наша сила, которую мы имеем в Нем. Посмотрите, он говорит: «Я уверен», он говорит, «что Он направляет меня на стези правды ради имени Своего». Он говорит: «Даже не ради меня, не ради того, что я такой хороший, а ради своего имени. Он верен ради своего имени. Его слово неизменно». Почему? Потому что это его личность не позволяет изменить его слово. Он направляет мои стези. Он исправляет меня, Он подсказывает мне, Он останавливает меня, Он обличает меня. Он мою жизнь ставит в такие условия, когда я вынужден, когда через различные инструменты, различные пути Он показывает, как мне нужно идти. Если вы знаете Иисуса Христа, если вы знаете Бога как доброго пастыря, вы будете иметь это благословение. Заметьте, человеку гордому это недоступно. Вот почему мы так много сталкиваемся сегодня с проблемой того, что люди не хотят, не могут принять вот этого радикального христианства. Почему? Потому что они не хотят отказаться от своего «я». Они хотят в своих руках держать, они хотят сами выбирать путь. Какая жалость. Люди, которые абсолютно ничего не знают в этом мире, они берут, они отказываются от этого управителя, который знает все. Они отказываются от доброго пастыря, который сверху все видит. Они говорят, я сам буду решать. Причина этого в гордыне. Причина этого в том, что существуют вот такие 2% христиане, как обезжиренное молоко. Причина в том, что люди не хотят отказаться от своей гордыни. Они вроде бы хотят, чтобы Бог был в их жизни, но управлять ею они хотят сами. Поэтому такие люди никогда не будут знать истинного смысла 22-го псалма. Итак, мы говорили о благословении принадлежности, мы говорили о благословении Божьей заботы, и мы сейчас поговорим еще о двух частях этого псалма. Это благословение безопасности и благословение уверенности. Я хотел бы прочитать сначала. Пожалуйста, загляните в ваши Библии, откройте их еще раз. 22-й псалом, с самого начала. И потом у нас на экране будет только 4-й и 5-й стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». То есть удовлетворяет меня, Он дает, обеспечивает меня всем, Он заботится обо мне. «Подкрепляет душу мою». Тогда, когда я устал, когда я ослабел, Он подкрепляет меня. Направляет меня на стези правды. Я уверен в том, что Его направление правильное, что Он заботится о том, чтобы я правильно шел в правильном направлении. Ради имени Своего. 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Вы знаете, когда мы говорим о успехе, о удовлетворенности, о мире в сердце, мы не можем не говорить о том, что в этой жизни мы реально встречаемся с угрозами. У каждого из нас есть какие-то угрозы. Я уже говорил о том, что кому-то угрожает болезнь, кому-то угрожает предательство людей, которые рядом, кому-то угрожают враги, которые замыслили зло на работе, кому-то в прямом смысле угрожают. Пару недель тому назад наш родственник, который несет служение в Новороссийске, проповедовал в церкви. После собрания к нему подходит один человек и попросил побеседовать. Он мусульманин, вот, и он очень в агрессивной форме выражал то, что мусульманство – самая правильная религия, что Христос – это заблуждение, что Коран – это единственная книга. Вот. К этому времени народ уже разошелся, и как только этот проповедник попытался ему возразить, этот человек не мог терпеть абсолютно, он сразу впился в его шею и стал его душить. Вот, он, видно, давно не мылся, что у него очень длинные ногти, и он ему до крови вот здесь вот процарапал все горло, он с трудом вырвался из его рук. Это сегодня. Это враги. Врагов очень много, самых разных. Начиная от тех, которые угрожают миссионерам, заканчивая до тех, которые вам сегодня угрожают. И у каждого из нас есть что-то, с чем мы сталкиваемся, что действительно каким-то образом иногда нас беспокоит. Так вот, Давид, описывая состояние овец, которые знают доброго пастыря, Он говорит, что эти овцы, они могут проходить самые сложные участки земного пути и иметь покой в сердце. Посмотрите, он говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Долины смертной тени – это такие интересные места, которые там в Палестине, и не только в Палестине, в гористых местах, где очень высокие и крутые горы, и между ними узкая расщелина, узкая долина. Их называли долинами тени смертной. Почему? Потому что там очень быстро темнеет. Солнца там мало, то с одной стороны гора дает тень, потом другая гора дает тень. И в этих местах обычно прятались разные хищные звери. Так вот, эта овца, она может быть уверена в своем пастыре, что даже тогда, когда им придется проходить вот таким темным местом, вот такой долиной смертной тени, она спокойно может ее пройти, эту долину. Написано, не убоюсь зла. Это реальное зло. И каждому из нас угрожает реальное зло. Посмотрите на наших детей, на молодежь нашу, которая сегодня проходит такой долиной. В школах, в колледжах, все то, с чем сталкиваются сегодня молодые христиане, это ничем иным не назовешь, как этой агрессивной средой, которая враждебна по отношению ко Христу и христианству. И которая делает все для того, чтобы вытравить. Так вот, если человек знает доброго пастыря, он может пройти этой долиной. Долина смертной тени, когда вас постигают какие-то переживания. Вспомните последний раз, когда вас сильно обидели. Вспомните, когда вам было очень тяжело, когда вы считали, что весь мир против вас восстал, что вас несправедливо оклеветали, что против вас воздвигнули то, чем вы абсолютно не виноваты. Вспомните свое переживание, свое положение, когда вы находились в таком состоянии. Долина тени смертной. Вот такие переживания. Если вы знаете доброго пастыря, то очень важное условие. Если нет, если вы вступили в члены церкви, это еще ни о чем не говорит. Если вы 5 раз покаялись, это опять-таки еще ни о чем не говорит. Если вы занимаетесь каким-то служением, опять ничего не говорит. Знаете ли вы Бога как доброго пастыря? Только тогда вы можете проходить вот такие долины, долины особых трудностей, особых переживаний, они будут в нашей жизни. У каждого из нас они есть, не в одном, так в другом. Давид часто попадал в такие ситуации. Вы знаете, иногда эти ситуации были спровоцированы врагами. Саул за ним гонялся, Авессалом. Иногда он сам попадал в такие ситуации. И свои какие-то неправильные решения загоняли его в угол. Загоняли его в состояние, когда он не знал, что делать. И вот из опыта своей жизни он пишет и говорит, если Господь мой добрый пастырь, если я знаю его как доброго пастыря, если я доверяюсь ему, то даже тогда, когда я попадаю в долину смертной тени, я могу не бояться зла. Я могу уповать на него. Я могу жить так, чтобы оставаться спокойным, чтобы побеждать, чтобы твердо идти по этому миру. Я хочу сейчас задать вам вопрос, что вас беспокоит сегодня? Какие враги вам угрожают сегодня? Что в вашем сознании, может быть, где-то там даже неосознанно беспокоит вас? Экзамен кому-то сдавать? Кто-то работу ищет и не может долго найти и не уверен в себе? Девушки боятся остаться одной в жизни, и это то же самое каким-то образом беспокоит. Родители боятся, что не смогут воспитать детей правильно. Отцы переживают о том, что они будут делать, когда силы их ослабеют, как они смогут обеспечивать семью. Вас постигла какая-то болезнь, и болезнь вам сегодня угрожает и так далее. Сотни разных врагов, сотни разных обстоятельств, которые нас сегодня беспокоят. Посмотрите, речь не идет о том, что Бог говорит, что будет так, что все вот эти вот враги, они перестанут быть врагами. Нет, здесь написано, не убоюсь зла. Это зло и остается злом. Но я приобретаю силу, я приобретаю способность жить так в этом мире, что эти обстоятельства, которые вокруг меня, они меня не беспокоят. Почему не беспокоят? Потому что я знаю того, кто позаботился о них. Я знаю того, кому я доверился, и кому я следую, и кто руководит моей жизнью, и я твердо уверен в том, что, следуя за ним, я могу иметь в сердце покоя. Не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною, где бы вы ни были. Есть у вас работа или нет у вас работы. Если вы знаете Бога как доброго пастыря, если Он с вами, это самое большое. Независимо от того, сколько вы зарабатываете, что вы имеете, и есть ли у вас друзья, и поддерживают ли вас они или не поддерживают, или вы в одиночестве сегодня, или вам сегодня приходится сталкиваться с большой несправедливостью, независимо от этого, у вас всегда будет уголок в сердце, у вас всегда будет вот та точка опоры, на которой вы будете стоять, вы твердо будете уверены в нем, что вы можете не бояться зла. Доверьте сегодня вашу трудность Богу. Вот вашу личную трудность, вот ту, которая вас сейчас сверлит в мозгу, ту, которая ваше сердце сейчас заставляет биться чаще. Доверьте сейчас ее ему и успокойтесь в нем. И найдите вот эту удовлетворенность доброго пастыря, которую дает добрый пастырь. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Заметьте, жезл и посох – это те инструменты, которым пастырь поправляет овцу. Но когда он поправляет, прикосновение этого посоха действует на овцу успокаивающе. Она знает, это рука моего Бога. Это рука моего доброго пастыря. Это рука того, кто выше всех, и кто заботится обо мне, и кто обеспечивает мое движение в правильном направлении. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Посмотрите дальше, следующие слова. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Очень интересные слова, очень интересные. Чаще всего люди могут оставаться спокойными тогда, когда они расправились с врагами. Пока где-то есть враги, они не могут спокойно есть. У них что-то постоянно беспокоит их сердце. Им что-то нужно делать. Им нужно совещаться, им нужно позвонить соседке, позвонить еще кому-нибудь, позаботиться о том, чтобы каким-то образом разделаться, разобраться с этими врагами. Самыми разными. Не так было у Давида. Давид говорит, что ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть независимо от того, сколько людей составили заговор против вас, независимо от того, кто поднялся против вас, кто восстал против, кто с вами не согласен, у кого есть какие-то, знаете, претензии к вам или возражения, если вы действительно знаете доброго пастыря, вы можете иметь вот это состояние наполненности жизни. Он говорит, смотрите, приготовил трапезу, умастил елеем, и чаша моя преисполнена. То есть речь идет о такой насыщенности жизнью. Как важно, дорогие друзья, для каждого из нас научиться жить таким образом, чтобы мы не зависели от того, что вокруг, чтобы мы могли твердо и спокойно идти через те обстоятельства, в которых позволяет нам жить Господь сегодня. Как вы сегодня живете ввиду ваших врагов? Это всегда приводит нас в смущение. Я помню, когда мы еще в Советском Союзе, когда церковь была притесняема, и когда в собрание иногда приходила милиция. Я был начинающим проповедником в те времена. И мне приходилось переживать пару раз такую ситуацию, когда ты проповедуешь, и ты видишь милицейские фуражки в окно, заходят в молитвенный дом для того, чтобы разгонять собрание. Ввиду врагов. Честно вам скажу, сердце в пятки уходило. Это действительно состояние, в котором трудно оставаться спокойным. Но я знаю, что когда наши отношения с Богом растут, я знаю, что здесь вот сидят братья Алексей Иванович, вот Петр Ильич, другие братья, которые прошли тюрьмы, которые испытали это состояние, когда в тюрьме, когда только что возвращается с допроса, когда эти следователи КГБ всемогущие, им там казалось, так казалось, что они абсолютно всемогущие, когда они рвали и метали, а Бог дает мир в сердце. И вот это состояние, от которого эти следователи с ума сходили. Они не могли понять, как это может быть. То, что у них в их сознании представлялось, им казалось, что человек должен уже давно в петлю полезть от того, что они с ним делают. Но люди, которые знают Бога, люди, которые развивают свои взаимоотношения с Богом, они могут оставаться спокойными в самых трудных обстоятельствах. Я уверен, дорогие друзья, ваши сегодняшние обстоятельства не исключение. Там, где вы сегодня находитесь, вы можете найти этот внутренний покой ввиду ваших врагов сегодня. Это не ваша сила, это не ваша способность концентрировать свое сознание на правильных вещах. Это Бог, о котором сказано: «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». И последнее. Последнее мы говорим о благословении уверенности, или здесь сказано о благословении уверенности, последнем в 6 стихе, перед тем, как мы помолимся. Здесь написано так: «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Когда Давид писал этот псалом, это прекрасное выражение его уверенности в Боге. Он говорит, что Бог, которому я принадлежу, Он дает мне это благословение принадлежности, что я часть Его. Этот Бог дает благословение своей заботы. Он обо мне печется. Реально печется там, где я живу. Дальше он говорит о том, что этот Бог дает мне благословение безопасности. Я могу чувствовать себя спокойно в самых сложных обстоятельствах. И последнее. Он говорит, что этот Бог дает мне благословение уверенности. Люди, знающие Бога как доброго пастыря, могут быть уверены в Нем. Заметьте, это не уверенность в себе. Это не уверенность в том, что я самый праведный, самый сильный, и я смогу дойти до Царства Небесного. Нет. Это уверенность в Нем. По-русски здесь сказано: «Так благость и милость да сопровождают меня». Это не совсем точный перевод. Может быть, это в старом русском, может быть, немножко не так звучало. Еврейский перевод более точно отражен в одном из английских, вообще-то почти во всех английских переводах, которые мне пришлось посмотреть. Есть такая New American Standard Version, английская, одна из самых точных, приближенных, очень близко приближенных к оригиналу. В ней сказано так: «Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life». Surely, то есть он говорит: абсолютно уверен. Я абсолютно уверен, что вот эта Божья доброта, goodness, и Божье милосердие, loving kindness, это вообще очень интересное слово в еврейском языке, которое насыщено отражением божественной любви, его милости, его милосердия, его благодати. Вот в этом всем в одном слове сосредоточены вот эти все качества. И написано: will follow me, будут следовать за мной во все дни жизни моей. В этом наша уверенность, дорогие друзья. Вот почему мы верующие люди, те, кто знает Бога сегодня как доброго пастыря, могут иметь покой. Я хочу сейчас задать вам вопрос: нашли ли вы этот покой в вашей жизни, в ваших обстоятельствах? Не думайте о том, что я бы имел покой, если бы не они, если бы вот не муж, не жена, не дети, не кто-то еще. Нам постоянно кто-то мешает жить, вы не замечали? Постоянно то сотрудник на работе попался такой, то дети здесь выросли, капризные стали, то соперник или соперница появились и так далее. Постоянно у нас есть вот эти раздражающие наши факторы. Бог говорит: вы можете иметь покой прямо сейчас.
0: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.

В эфире BBN, библейское вещание на интернете. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы читаем в послании к римлянам в 3 главе. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Мы часто думаем, что если мы никого не убили, не совершили каких-либо тяжких преступлений или грехов, то невиновны и не нуждаемся ни в покаянии, ни в спасении. Но Библия говорит: «Нет праведного ни одного». Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. Римлянам 3:10-18. Да и совесть наша, особенно когда она очищается чтением Слова Божия, также обличает нас в греховности нашей. Но именно сейчас мы имеем прекрасный шанс раскаяться во всех своих грехах пред Господом и будем прощены и помилованы, так как Христос умер за грехи наши, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 1 Коринфянам, 15 глава, и 1 Иоанна, 1 глава. Послушайте Слово Божие и придите к Господу за прощением сейчас.

0: В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.
1: Библейский стих на эту неделю от Бибиан записан в Псалме 58, 17 стих. «А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего». Это был библейский стих на эту неделю от Бибиан, Псалом 58, 17.

0: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Ты слушаешь библейские истории. В основном в них речь идет о том, как Бог сотворил мир, людей и избрал народ израильский. В этих историях описываются судьбы отдельных людей, народа, стран и, самое главное, как во всем этом люди видели, слышали и переживали общение с Богом. Мы узнали, что от Авраама произошел великий народ, народ Божий, Израиль. Историю этого народа мы проследили от пастушеской палатки Авраама, путешествия Иакова в Египет, избавления из рабства египетского до событий, связанных с царями Израиля и Иудеи. Израильские племена были уведены в ассирийский плен, и никогда они уже не вернулись на родину. До сих пор во многих странах Ближнего Востока и Кавказа живут потомки этих рассеявшихся по всему миру израильтян. Иудейское царство продержалось еще какое-то время, но потом пало под натиском вавилонских войск. Иудеи тоже были уведены в плен, но им Бог обещал, что через 70 лет они смогут вернуться на родину отцов. И вот это время настало. Остаток народа вернулся в свою страну. Везде царили разруха и беспорядок. Главной целью иудеев на родине стало восстановление храма Господнего. Поэтому народ отдавал на строительство все, что имел. Строили храм всеобщими усилиями и не забывали прославлять Бога. Новый храм, Библия, книга Ездры с 4 по 6 главы. Все думали, что новый храм скоро будет построен. Но люди забыли о самарянах. Самаряне предложили иудеям свою помощь. «Мы будем строить храм вместе с вами, ибо мы поклоняемся тому же Богу, что и вы», — сказали они Зарававелю. Но Зарававель отказал им, поскольку знал, что они говорят неправду. Господь покарал народ Иудеи изгнанием в Вавилон за то, что евреи объединились с теми, кто поклонялся ложным богам и нарушал заповеди Божьи. Иудеи не собирались повторить эту ошибку. Разгневанные его отказом, самаряне решили сделать все возможное, чтобы помешать продолжению строительства. Они пытались запугать и смутить иудеев. Они подкупали персидских чиновников, чтобы те препятствовали возведению храма, и даже написали царю письмо, в котором ложно обвиняли иудеев в измене. На 16 лет работы в храме полностью прекратились. Но Господь послал двух пророков, чтобы они ободрили иудеев и велели им продолжать строить дом Божий. Пророк Захария напомнил им, что Господь любит их и поможет устоять против врагов. Они лишь должны быть послушны Господу и не причинять никакого ущерба или обиды своему ближнему, и тогда на них будет благословение Господне. Пророк Агей говорил людям, что прежде всего надо думать о Боге, и гораздо важнее возвести Божий храм, чем обустроить свои собственные дома. Слово Божие достигало сердец Зарававеля и Иисуса, и благодаря двум пророкам работы возобновились. через 70 лет после разрушения прекрасного храма царя Соломона было закончено строительство нового храма. Пусть этот храм был не так богат и красив, как первый, но весь народ от души радовался и ликовал в день его освящения. Священники и левиты тут же приступили к своему служению. И когда подошло время Пасхи, весь народ собрался в храме, чтобы совершить ее в Доме Господнем. И те жители окрестных земель, которые искренне поклонялись Господу, тоже участвовали в этом празднике. Израильтяне сделали правильный выбор, потому что не нужно сообщаться с плохими сообществами, такими как самаряне, так как они могут очень плохо на нас повлиять. И даже если нас ожидают трудности, Бог будет нам помогать, если мы проявим Ему послушание. Какой урок мы извлекли из этой истории? Мы вспомнили слова апостола Павла. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Но нам пора прощаться. До свидания. Встретимся снова за чтением библейских историй.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 98. Книга притчи, 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». В воде достаточно найти небольшую щелочку в дамбе, чтобы разрушить ее. Сначала ручеек, пробивающийся между камней или через плотно утрамбованный слой земли, кажется безобидным. Но вот под напором воды вдруг рушится стена, которая казалась такой надежной, и хлынувшая в промоину вода все смывает на своем пути. Так и ссора между людьми возникает из-за каких-нибудь пустяков, обидных слов или поступков. Сначала это не кажется серьезным, словно малый ручеек в плотной стене дамбы. Но если вовремя не остановиться, ссора обретет силу мощного потока, все разрушающего на своем пути. Два карандаша. Уроки все были сделаны, а до школы оставалось еще часа два. И поэтому перед Вовкой и его сестрой встал вопрос, чем заняться в это время. Решили порисовать. Никто из них так и не вспомнил потом, что они не смогли поделить. Но факт остается фактом. Они серьезно поссорились. Сестра успела забрать все карандаши, а в руках у Вовки осталось только два карандаша, желтый и синий. Ну какую картину можно нарисовать всего двумя карандашами? Вовка решил не сдаваться. Его характер и чувство собственного достоинства не позволяли ему сложить руки и смириться с ролью обиженного человека. Он взял чистый лист бумаги и нарисовал на нем много звезд. Потом он нарисовал ракету, мчащуюся к этим звездам. Небо закрасил синим карандашом, а ракета получилась зеленой, потому что Вовка закрасила сначала желтым, а потом синим цветом. Картина Вовке и самому понравилась. А его сестра, изредка поглядывавшая, чем же занимается Вовка, уже давно отложила свои карандаши и смотрела на то, как рождается его шедевр. Потом она протянула ему остальные карандаши. «На, рисуй!» Так и закончилась их ссора. В школу они пошли уже и не помня о ней. «Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал тебе зла», написал мудрый царь Соломон в своих притчах. Но, наверное, каждый человек знает, что причин для ссор можно найти, ох, как много. И все-таки, если хорошенько подумать, то почти все причины бывают очень несерьезными. Совсем не такими, чтобы люди рассорились на всю оставшуюся жизнь. Мудрый человек всегда старается не допустить возникновения ссоры. Ведь она может и в самом деле друзей сделать врагами. А человек неразумный... Вот что еще написал в притчах царь Соломон. «Уста глупого идут в ссору». 18 глава, 6 стих. Это значит, что глупый человек ищет ссоры сам, не стесняясь в словах и делах. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притчи, 20 глава, 3 стих.
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы, или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Привет, ребята! Это же я, кабанчик! Ух, заждались, небось, то-то! А нас сегодня ждет продолжение радиоспектакля «Путешествие в страну главных вопросов». Как вы помните, Кузя познакомился с одной настойчивой страничкой из Библии. И она позвала его в путешествие! Чего только не приключилось в пути с Кузей! Он и в подземелье у страшного бизона побывал, чуть не стал править страной лгунишек и в сомнительный лес забрел. О, да что я тут рассказываю-то? Приглашаю вас узнать о новых приключениях Кузи. Приходите на лесную поляну у скалистого озера. Мой театр постарался. Ну, театр кабанчика, значит. Торопитесь, спектакль вот-вот начнется.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Небесные вопросы» из цикла «Смотрите, радуга» начинается. Путешествие в страну главных вопросов.
2: Итак, наш Кузя продолжил путь. Он сытно перекусил и теперь бодр и весел. Шагает себе по тропинке, мурлыча под нос какую-то песенку. Как вдруг на очередном повороте лесной тропы он увидел идущего ему навстречу путника. Путник, одетый в старый, поношенный и давно нечищенный дорожный костюм, прошел мимо мальчика, даже не взглянув на него. Кузя растерялся.
3: «Дяденька! Дяденька! Постойте, дяденька! Вы откуда и куда идете?» Ничего не слышит. Даже головы в мою сторону не повернул, не поприветствовал. Хотя на узкой тропинке в такой глуши повстречались. «Дяденька, вам случайно никакая загадочная страна на пути не встречалась? Там еще ответы на все вопросы найти можно».
2: Путник остановился.
3: «Здравствуйте, я Кузя».
4: «Мальчик, как там тебя? Кузя? Что за небылицы ты рассказываешь? Разве я похож на человека, который нашел ответы на свои вопросы? Только стоптанные башмаки да гору разочарований. А ведь было время, я был похож на тебя. Да-да, и как ты верил во всякий романтический бред. Но пришло прозрение. Если сейчас мне кто-нибудь скажет, что ответы на мои вопросы прячутся там или там, то я рассмеюсь ему в лицо. Мне кажется, что теперь я сомневаюсь даже в восходе солнца».
3: «Так вы уверены, что там впереди никакой страны нет? А страничка Библии говорила мне обратное. А что же там есть впереди? Что ждет меня впереди?»
4: «И в тысячах страницах ценного снаперсток, поверь мне, дружок. А уж тем более в одной твоей страничке. Что она может знать, глупая? Тебе интересно, что тебя ждет впереди? Да груда серых камней. Ну, как тебе перспектива, Кузя? Широкая?»
3: «Нет, погодите. Страничка Библии совсем не глупая. Она мудрая. И написал ее через людей сам Бог. Как можно сомневаться в ее правдивости? Хотя...»
4: «Мальчик, возвращайся-ка ты домой, к маме, пока не поздно. А то, смотри, превратишься в такого же, как я, дряхлого душой старика. Ну что, поворачивай, пошли со мной. Вместе и дорога короче покажется».
3: «Страничка, ну что ты молчишь? Я совсем запутался».
1: «Апчи! Сколько здесь запахов! Не то, что в детской библиотеке! Кажется, аллергия начинается. Не сомневайся, Кузя. Доверься мне, не позволяй сомнениям подрезать крылья своей надежде. Идем вперед!»
4: Ну, как я понял, нам не по пути. И надежда тебя не покинула. Что ж, я даже рад за тебя. А мое время возвращаться во свояси. Надеюсь, ты не надорвешься, таская тяжелые камни. Прощай.
3: До свидания. О чем это он говорил, Страничка? Какие такие тяжелые камни он таскал?
1: Ты скоро сам все увидишь, Кузя. Идем.
2: И Кузя вновь зашагал по тропинке, которая убегала в лес. Лес сменился лугом. Равнинная местность стала холмистой. Кузя теперь жмурил глаза от яркого солнца и медленно поднимался на высокий холм. Он еще не успел как следует отдышаться, когда очутился на самой вершине.
3: «Эгегей!»
2: – кричал мальчик, подняв руки к небесам. «Эгегей!» – вторило ему эхо.
3: «Страничка, а что там внизу? Строительство какое-то, что ли?»
1: «Отдышись, Кузя, и мы спустимся вниз. Там идет строительство города».
2: Кузя в припрыжку помчался вниз. Он спешил, хотел все побыстрее увидеть. Подойдя совсем близко к строительству, Кузя остановился и стал наблюдать. Строились дома, мостились дороги, возводились линии электропередач, прокладывался водопровод. У Кузи даже перехватило дух от этой строительной суматохи. Так слаженно все вертелось и крутилось. Сначала Кузя наслаждался общей панорамой стройки. Потом стал замечать отдельных рабочих и технику. Стал замечать лица и детали. Вот прошел рабочий. Он выглядел грустным и расстроенным. А вот идет весельчак с кисточкой. Кузя подметил, что людей, которые трудились, можно разделить на две группы. Одни смотрелись грустными и подавленными, а другие казались радостными и оживленными. Интересно, что рабочие на строительстве даже делились на группы по настроению. Грустные разговаривали и прохаживались только с грустными, а радостные находились только в окружении себе подобных. Кузя набрался храбрости и подошел к одному рабочему. У этого рабочего лицо было грустным.
3: Простите, что отвлекаю вас от работы. Меня Кузей зовут. Расскажите, пожалуйста, а когда будет закончено строительство этого города?
1: А что, кому-то уже не терпится поселиться в нем? А, мы тут надрываемся, камни тяжелые таскаем, а кто-то на всем готовеньком. Брысь! Никогда этот город не будет построен. Слышишь? Никогда.
3: Значит, вот какие тяжелые камни таскал тот человек. Да, станешь тут дряхлым стариком. Неужели никогда этот город не будет построен?
2: Кузя даже отпрыгнул в сторону. Ему было обидно и неприятно. Слова грустного рабочего напомнили ему разговор с недавно встреченным им путником. Тут Кузя заметил, что один из радостных рабочих направляется к нему.
4: «Эй, мальчик, вижу, что тебе досталось. Не очень-то радушно тебя у нас встретили. Да ты не обижайся на него. Просто он болен, серьезно болен. Он потерял надежду».
2: И радостный рабочий кивнул в сторону грустного.
4: «Хочешь, я проведу тебя по улицам нашего чудесного города? Еще совсем немного, и он будет построен. Знаешь, как он будет называться? Надежда. Правда прекрасно?»
2: Кузя и радостный рабочий обошли еще недостроенный город Надежду. С какой любовью рабочий рассказывал мальчику о будущих и уже свершенных вехах строительства. Он не упустил ничего. Казалось, что нет мелочей в таком важном и нужном деле. Дома будут строиться во столько-то этажей. Черепица на крыше будет такого и такого цвета. На центральной площади будет сооружен фонтан. Цветочные клумбы будут разбиты у каждой двери. Кузя размечтался. Он уже все представил. Иногда ему даже казалось, что все, о чем говорил радостный рабочий, он уже видит вокруг. И на сердце у Кузи сделалось радостно и приятно. Они попрощались. Кузя помахал вслед уходящему радостному рабочему и вернулся на тропинку.
1: Ну что, Кузя, теперь ты знаешь, что значит таскать тяжелые камни?
3: Да, Страничка, знаю. И не хочу потерять надежду. Так нам вперед?
2: И мальчик Кузя весело зашагал вперед по тропинке навстречу новым приключениям.
1: Ребята, как вы уже поняли, приключения мальчика Кузи еще впереди. Пока мы оставим Кузю и страничку Библии, продолжение вы сможете услышать в следующей передаче «Небесные вопросы». А сейчас время нашей передачи подошло к концу.
5: Пишите нам по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Смотрите «Радуга». Автор передачи — Мартынова Ольга. До свидания.
1: До новых встреч в радиопередачах «Смотрите Радуга».
0: Белочка, пи-пи, слушай, а когда ты в последний раз тяжести таскала?

В эфире библейское вещание BBN. Благодарим за то, что вы вместе с нами. Милость к другим начинается с милости к себе. Если вы еще не познали Христа, будьте милостивы к себе, помилуйте свою душу. Обратитесь ко Христу, чтобы вас не постигло проклятие. Тогда вы сможете миловать людей. Ибо как можно быть милостивым к другому, если вы не милостивы даже к себе? Подумайте над этим. Оставайтесь с Богом.